0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Я, Валерия, поздравляю любимое русское радио с днем рождения. Русское радио – это традиции, качество. Это любовь на всю жизнь. Я желаю радиостанции многих, долгих, ярких лет жизни. Всегда ваша.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет всем слушателям русского радио. С вами группа «Тестостерон». И в этот праздничный, особенный день для всех тех, кто так любит русскую музыку, мы хотим поздравить русское радио с днем рождения. Желаем, чтобы еще много десятилетий, столетий весь мир знакомился с русской музыкой благодаря русскому радио. Процветание!
2: С днем рождения!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе!

0: наше сердце бьется чаще, это либо любовь, либо аритмия. В общем, одно из двух. Так или иначе, 31 год в ритме вашего пульса существуем. Любимая русская – это целая история. Но мы продолжаем зажигать, удивлять, я надеюсь, и звучать в каждом доме. С днем рождения главной радиостанции страны! Спасибо вам за то, что с нами делите наш праздник. Большой привет, любимая русская, с днем рождения, пишет Виктория П. Прошу передать большой привет моим одноклассникам Тарумовской школы Республики Дагестан. Выпуск 89-го года. Встречу отмечаем с 16 и уже до 3 часов ночи. Всем желаю таких же ярких эмоций. Сохранить дружбу на долгие годы – это действительно круто. Любимая русская, с днем рождения! Ура! Дорогая Виктория, вам спасибо большое. Я ничуть не сомневаюсь, что наша с вами дружба будет длиться еще долго-долго. Вот так, дорогие мои, стол заказов закончился, а яркие эмоции, приветы и поздравления, все это осталось. Такой сегодня день, необычный, праздничный, наш с вами. Напомню, что в каждом моем выходе буду с огромным удовольствием доставлять приветы вашим любимым, ну и в свой адрес также буду принимать поздравления. А всем моим коллегам без исключения также доставлю все те добрые слова, которые вы сочтете нужным написать. 916-003-105,7. Непременно используйте наши мессенджеры, кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках, к вашим услугам. С нашим общим праздником, с днем рождения, Русское радио.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет! С вами я, Настасья Самбурская. Сегодня замечательный день. Сегодня день рождения у моей любимой радиостанции. Дорогое русское радио, спасибо вам большое за такое количество отборных композиций на ваших волнах. Ну и, конечно же, спасибо вам большое за то, что и мои композиции вы тоже добавили в этот отбор. Я желаю вам бодрости, духа, грации и пластики.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Давай согласитесь, как же классно, что сегодня тот самый день, когда не поздно. Неважно, когда придет ваше поздравление, может быть в 3:28 по Москве, а может в 17 часов или в 23 часа 47 минут. Сегодня мы целый день празднуем, отмечаем вместе 31 день рождения вашей любимой радиостанции. Крис Бочкареву Марьян нам пишет, а другу моей юности Сашке Семгайкину большой привет. Он работает водителем, сейчас точно не спит. Саш, пусть дорога будет легкой, береги себя. Дорогая Крис, Кристина, вам привет большой и спасибо за поздравление. Павел из Нижнего передает привет. Всем желает мира и добра, Паш, спасибо большое. Ох ты, прекрасная Елена Русина появилась. Леночка, здравствуйте. С днем рождения, любимое русское радио. Вы стали для меня прекрасными собеседниками, которые всегда поднимут настроение. Пусть ваши мечты сбываются, а ваша компания процветает. Елена из Екатеринбурга. Леночка, ценю вас, очень люблю и большое спасибо за то, что вы у нас есть. Верочке Киселевой большой привет. Вера, очень рада, что вы вместе с нами. Сергей пишет, русская, поздравляю с днем рождения, долгих лет и процветания.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Я от всей души поздравляю русское любимое радио с днем рождения. Русское радио, ты даришь людям свет, счастье, радость. Продолжай делать так, чтобы мы знали, что все будет хорошо. С днем рождения!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

девчонки, я уверена, что вы-то всегда во всеоружии, всегда готовы встретить все то, что вам готовит судьба, как приятный сюрприз, так порой и не очень, да, случается и такое, действительно в полной боевой готовности. У нас здесь на русском, как всегда, для каждой из вас найдется та самая песня, которая вдохновит на подвиг, поможет выглядеть прекрасно и чувствовать себя при этом также превосходно. Огромное спасибо за добрые слова, за пожелания прекрасные. Ирина Смирнова пишет: пожалуйста, поздравьте моего зятя Лоскутова Владимира Владимировича с днем ВДВ. Он сейчас тушит пожары в Томской области. Песню для него в подарок самую хорошую, но вас с днем рождения. Дорогая Ирина, огромное спасибо. Ирина Сив сообщает: внучке Елизавете сегодня исполняется 20. Очень ее люблю. Прекрасная Лиза, я вас поздравляю, ведь вы отмечаете свой день рождения в один день с любимой радиостанцией. Счастья, радости, удачи во всем. Елене Русиной еще раз большой привет. Лен, спасибо за добрые пожелания. Рада, что вы вместе с нами. Екатеринбургу большой привет. И, наконец, Анна Мысина передает привет всему Петрозаводску, ну и, само собой, поздравляет русское с днем рождения 31-м по счету. Друзья мои, напомню, что сегодня не только в столе заказов, но вообще целый день без правил, без рамок будем доставлять приветы, признания, пожелания. Ну и, конечно, сами будем принимать бесконечные поздравления и теплые, добрые слова в адрес нашего творческого коллектива. Огромное спасибо за то, что вы есть.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русское радио. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Ну что ж, дорогое Русское радио, лето в разгаре. Сегодня день рождения любимой радиостанции Русское радио. Это здорово, что вы у нас есть. Столько лет мы рядом. И благодаря вам сегодня все новинки, все хиты обретают свое актуальное звучание и любовь. Продолжайте радовать и нас, артистов, и зрителей своих новыми песнями, хорошим музыкальным материалом и, конечно же, настроением. Все будет хорошо. Филипп Киркоров.
0: Русскому радио 31.

0: последний раз.
1: Но у нас здесь на русском абсолютно точно не последний раз, когда мы с вами встречаемся в эфире, а все потому, что наша история, она в процессе написания. И вы, дорогие мои, также вносите свою лепту в этот рассказ. А самые яркие краски, самые свежие, самые актуальные, самые правильные музыкальные мотивы звучат сегодня, потому что день рождения вашей любимой радиостанции. Многие лета нашему прекрасному коллективу, причем не только работающему в столице, но и каждому, кто работает в других городах вещания. Филипп Киркоров только что был здесь, потом Мия Бойко, премьер-министр, Ёлка и Владимир Пресняков. Приветы, поздравления, признания, пожелания. И, конечно, любимые песни. Все это будет на протяжении ближайших часов на русском.

0: что?
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Русское радио». Все будет хорошо. Что слушает страна?
3: Туманный

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию «Русское радио». Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: «Русскому радио» 31.

Для меня имя Владимира Преснякова всегда связано с любимой радиостанцией, с русским радио, потому как песню «Стюардесс» по имени Жанна я впервые услышала именно в эфире вот этой восхитительной радиостанции, которая отмечает нынче 31-й день рождения. Виктория Кондратьева пишет: «С днем рождения, русская! Ура!» Александра Колонова еще раз нас поздравляет. О, Дэн Белов отметился. Примите от меня поздравления всей команде русского радио. Желаю оставаться на позитиве и радовать слушателей. Рад за вас, ваш постоянный слушатель Дэн. Дорогой Дэн, очень вам рада. Большое спасибо. Русская всегда рядом, как опора. Настроение поднимет, от скуки спасет, любимую песню подарит. Так незаметно в заботах пройдет еще один год. Пусть все всегда будет хорошо. С днем рождения, Русское радио. Вы всегда в наших сердцах, пишет Аня Масино. Дорогая Анечка, вам и всем, кто рядом, большой привет. Огромное спасибо за добрые слова, за поздравления. Друзья мои, сегодня будет еще много теплых слов сказано. Ну, впрочем, их количество и качество, как всегда, в ваших руках. 916-003-105,7. Пишите непременно. Ну, а я, Юлия Калинина, всех наших слушателей, всех сотрудников Русского радио поздравляю с днем рождения!

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Ханна. Русское радио, спасибо вам огромное за вашу уникальную магию и невероятный шарм. Только русское радио обладает такой силой, что артисты, однажды попавшие к вам в эфир, влюбляют в себя миллионы сердец навсегда. Благодаря вашей поддержке наши песни обретают настоящую народную любовь. Вы делаете музыку частью жизни каждого человека, и это бесценно.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Новая песня на русском. Улетай, улетай,
1: улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Друзья мои, как же хочется надеяться на то, что в нашей с вами общей истории будут только белые полосы, а черных не будет вовсе. Хотя, с другой стороны, так ведь мы не почувствуем разницы между хорошим и очень хорошим. И все-таки хочется надеяться на то, что у всех у нас все будет хорошо. Привет, любимая русская, поздравляю вас, пишет Мила. Русское радио «Суперволна», ваш день рождения празднует страна. Мила человек простой, говорит исключительно стихами. Желаю вам удачи. Передайте, пожалуйста, огромный привет Альфиюшке. Ты у меня просто классная. Все наладится, все будет хорошо. Спасибо, Юля. Спасибо вам, Мил. Очень рад знакомству и оставайтесь с нами. Сергей Гущеваров пишет: привет, русская. Желаю вам счастья, всем ведущим эфира, всем ведущим новостей. Здоровья, удачи, всего самого хорошего и пусть все-все будет хорошо. Тимур Галиев поздравляет команду русского с днем рождения любимой радиостанции. Долгих лет и процветания желает. Бесценные мои, огромное спасибо. Если хотя бы часть ваших добрых пожеланий воплотится в действительность, то это будет не жизнь, а сказка.
1: Русскому радио 31. Сегодня весь день звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на Русском радио.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, это Звонки. Я поздравляю русское радио с днем рождения и желаю новых высот, самых высоких рейтингов, самой крутой музыки. Конечно же, мы вас очень любим. С днем рождения!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, с вами Максим. Хочу от души поздравить вас с днем рождения. Желать вам такого же долголетия, такого же успеха и хорошей музыки.
0: Русскому радио 31.

дорогие мои, я надеюсь, что все ветра, которые будут дуть в нашей жизни, они будут добрыми и ласковыми. И пусть эти ветра перемен приносят нам с вами только хорошие известия. А мы сегодня отмечаем 31-й день рождения любимой радиостанции. Это, заметьте, не просто дата, это тысячи, миллионы прямых включений, сотни премьер музыкальных, десятки золотых граммофонов, миллионы улыбок и восторженных слушателей русского радио. Каждому из вас, друзья мои, мы искренне от души благодарны за то, что вы вместе с нами. Каждому из нас с вами я желаю новых высот, невероятных свершений. И пока мы вместе, мы действительно сила. И вот здесь, ну-ка давайте все хором, все будет хорошо. Александр Иванов и «Полчаса», одна из самых ярких премьер этого года, продолжает эфир русского радио. Юлия Савичева впереди, потом Анастасия и Дима Билан. Все это для вас на русском. Я, Юлия Калинина, до 8 утра по Москве с вами.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, я, Юлия Савичева, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам благодарных слушателей, прекрасной музыки, удачи во всем, процветания. Люблю вас очень, целую, с днем рождения.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Всем привет, это Зиверт. И я хочу поздравить Русское радио с днем рождения. Я желаю вам отзывчивых слушателей, и пусть с каждым днем их будет все больше и больше. Хороших артистов, а самое главное, хорошей музыки. Свежих, креативных идей всегда. И самых искрометных эфиров. Обнимаю.
0: Русскому радио 31.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, это Дмитрий Маликов. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Мне очень приятно, что многие годы бок о бок мы идем вместе и радуем наших радиослушателей своим творчеством и нашими песнями. Пусть так будет всегда. С днем рождения. Любви вам.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

счастью, та информация, которая звучит в эфире любимого русского радио, это не пресса с желтоватым оттенком, это не слухи, это правда и ничего, кроме правды. Нашей службе информации самый сердечный привет. Вообще, друзья мои, уже в который раз хочу напомнить вам о том, что вот вы слышите, как правило, нас, ведущих, но на самом деле тот продукт, который появляется в эфире, это плоды трудов очень многих замечательных людей и всему нашему коллективу, работающему в кадре и за кадром. Большой привет и поздравления. Ребят, вы самые лучшие. Горжусь каждым из вас. Наргиза Махмудова нам пишет: слушаю вас в Узбекистане, в городе Ташкент. Позитива, хорошего настроения. Коллектив у вас классный, веселый, побольше отзывчивых слушателей, интересных встреч и хорошей музыки. Наргиза, сердечно спасибо за поздравления. Всего наилучшего.

0: Друзья мои, сейчас расскажу вам большущий секрет. Мы, ведущие прямого эфира, как правило, находимся в постоянных сомнениях, в некотором душевном раздрае. Но все это ровно до того момента, пока не зажжется красная лампочка on air. И да, после этого все сомнения отпадают, и ты понимаешь, что ты готов. Твои объятия, хоть и виртуальные, но такие крепкие и дружеские, уже распахнуты навстречу многочисленным друзьям, которые с той стороны эфира ждут от тебя только позитива и радости. И да, мне доставляет огромное удовольствие каждый раз вам говорить «все будет хорошо». Это абсолютная правда. Евгения Хивина пишет: «Хабаровск поздравляет любимое русское радио с днем рождения. Успехов, процветания. Спасибо, что вы у нас есть. Женечка, спасибо вам огромное. Я очень рада, что есть вы с той стороны эфира». Прекрасная Ольга Миронова нам пишет: «Огромный привет из Читы. Успехов вам. Всего самого доброго. Всего наилучшего. Спасибо всем». И миллион восклицательных знаков. Оленька, огромное спасибо за добрые слова. Друзья мои, для каждого из вас, для всех разом работает наша команда. Оставайтесь на русском.
1: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Всем привет, я Лана Свит. Я поздравляю русское радио с днем рождения. Вы лучшие, потому что именно здесь звучат главные хиты страны, работают самые топовые ведущие и создаются самые грандиозные музыкальные шоу. Русское радио. С днем рождения!
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Слава. Дорогое русское радио, ваша поддержка и внимание каждому исполнителю придает нам уверенности в том, что наше творчество будет услышано и оценено. От всего сердца благодарю вас за ту невероятную работу, которую вы проделали и продолжаете делать. Пусть русское радио останется таким же важным и значимым для музыкальной сцены на многие долгие годы вперед!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе!

Дорогие мои, уже настал тот самый день, когда мы точно осознаем, что мы друг без друга не можем, потому что русское радио не обойдется без своих слушателей. А вам, я надеюсь, не будет радостно, здорово и весело жить, и просыпаться, и работать, и влюбляться без тех песен, которые звучат здесь, на русском. Сегодня наш общий праздник, потому что русское радио — это не просто стены, студии, аппаратура, микрофоны. Это в первую очередь наши слушатели, которые выбирают нас каждый день. И это наша команда, которая...

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Дорогие слушатели Русского радио, это Дмитрий Колдун. Русское радио стало неотъемлемой частью моей творческой жизни. Я помню, как впервые услышал свои песни в эфире, и это было незабываемое чувство осознавать, что моя музыка находит отклик в сердцах тысяч людей. За эти годы наша связь только укреплялась, и я бесконечно благодарен Русскому радио за ту поддержку, которую оно оказывает мне и многим-многим другим артистам. Это не просто радиостанция, это целый мир, в котором живут музыка, эмоции и мечты. Благодаря Русскому радио многие артисты нашли свою аудиторию, а слушатели – любимых исполнителей.
0: Русскому радио 31. Отмечаем в

дорогие мои, я считаю, что мы с вами вообще счастливчики, потому что в этом огромном мире мы нашлись и теперь абсолютно точно останемся вместе навсегда. А навсегда это, кстати, очень долго. Это даже не 31 год работы в прямом эфире. Помните, что сегодня на протяжении всего дня у нас один большой глобальный стол заказов. Приветы, поздравления, признания и пожелания. Все это принимается. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами. 916-003-105,7. Наши мессенджеры сообщества русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Павел пишет: «С днем рождения, Русское радио! Счастья, здоровья, процветания и успехов!» Дружище уже поставила лайк под вашим посланием. Огромное спасибо. Пишет нам Галия Хурматулина: «Привет, любимая русская! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, превосходных событий, много счастливых моментов и как можно больше добрых известий!» Но Мариночка Александрова поздравляет любимая русская с днем рождения, а еще с днем рождения поздравляет своего сыночку, у которого нынче 17-й по счету главный праздник. Город Краснокаменск, Забайкальский край на связи. Марина, рассказывайте, как зовут чудное чадо, ведь взрослый парень совсем. Дорогой новорожденный, поздравляю вас от души, от всей нашей команды. Ах, день рождения в один день с любимой радиостанцией. Это ли не знак удачи? Крепкого здоровья, радости, и пусть все ваши мечты и чаяния обязательно сбываются.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Я, Валерия, поздравляю любимое русское радио с днем рождения. Русское радио – это традиции, качество. Это любовь на всю жизнь. Я желаю радиостанции многих, долгих, ярких лет жизни. Всегда ваша.
0: Русскому радио 31.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: быть, мир, конечно, ждать и не станет, но то, что мы здесь на русском ждем каждого из вас в любое время дня и ночи, это абсолютно точно так. И знаете, что здорово? Здорово, что вы это цените и понимаете. Ольга Цемлякова нам пишет: «С днем рождения, любимое русское радио! Спасибо команде за непрерывную работу». Да, Оленька, действительно, в режиме 24/7 работаем для каждого из вас. И поверьте, каждый эфир, ну это я сейчас о себе говорю, это маленький, но все-таки праздник, потому что я точно знаю, что каждый час, каждую минуту вместе со мной вы живете, просыпаетесь, радуетесь этой жизни и слушаете любимые песни на русском. Владимир Попов пишет: «С добрым утром, любимое русское радио, поздравляю вас с днем рождения». Владимир, фото на аватарке просто огонь. Ох, еще одно сообщение от Ирины: «Любимая русская, с днем рождения!» И очаровательная Елена Нохрина нам отправила открытку «С днем рождения!» Тут все так мило, так приятно. Столько цветов, столько позитива, столько счастья. Ну что, дорогие мои, пишите еще. Координаты наши остаются неизменными. 916-003-105-7. Сегодня на протяжении всего дня без перерыва читаем ваши поздравления, которые вы щедро адресуйте нам, команде русского радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это...
4: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Мы хотим поздравить Русское Радио с днем рождения, поблагодарить команду радиостанции за поддержку нашей музыки и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели. Будьте на постоянном движе, не забывайте чилить. И пусть ничто важное не проходит мимо.
0: Русскому Радио 31.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ужасно.

0: участками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. 3 человека погибли, более 20 получили травмы в результате взрыва в летнем кафе в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции. Все случилось накануне вечером в районе дома 1, так называемого «дома авиаторов» на Кудринской площади. По данным телеграм-канала, заведение было закрыто на частные мероприятия. Целью подрыва были гости, пришедшие на банкет на веранде ресторана, сообщила газета «Коммерсант». По информации источников издания, мероприятие хорошо охранялось. По одной из версий, охранник остановил женщину с коробкой, та сообщила, что внутри подарок. В момент досмотра прогремел взрыв. Газета пишет, что бомбу могли подорвать дистанционно, а само устройство было начинено металлическими шариками, поэтому пострадали посетители на веранде, один из них погиб. Беспилотники минувшей ночью атаковали Саратовскую область. 2 человека погибли, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Также, по его информации, повреждена гражданская инфраструктура в Саратове и Энгельсе. Есть пострадавшие, но их число не уточняется. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В неделю он не должен превышать 10 часов. Ведомство также предложило перечень курсов, которые школы могут выбрать, исходя из своих возможностей и профиля. Среди них разговоры о важном с 1 по 11 класс не более часа в неделю, «Россия. Мои горизонты» с 6 по 11 класс 1 час в неделю и военные учебные сборы в 8 и в 11 классах. И еще об образовании. Российские абитуриенты подали почти 3 миллиона заявлений на обучение в колледжах и техникумах в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлую приемную кампанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Прием документов еще не завершился. Растет спрос на такие специальности, как сварочное производство, машиностроение и специальности, которые привязаны к земле. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго утра. Мы здесь на русском уже 31 год подряд делаем так, чтобы каждое ваше утро начиналось действительно добро, действительно красиво, только с любимых песен. Чтобы вечер продолжался ностальгической мелодией, а ближе к ночи появлялась та самая песня, что навевает прекрасные сны, а может быть, рождает самые теплые воспоминания. Каждому из вас огромное спасибо. Спасибо, что слушаете нас за рулем. Спасибо, что слушаете нас дома. А кто-то по секрету от начальства даже слушает любимое русское радио на работе. Мы всегда с вами, мы всегда для вас, мы всегда делаем все возможное, чтобы вы, наш главный источник вдохновения, всегда были в полном порядке, чтобы у каждого из вас все было по-настоящему хорошо. Я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра по Москве, Артикаст сейчас, Жан Фриске чуть позже, затем Дима Билан подхватит музыкальную эстафету. Оставайтесь, скоро озвучу новые поздравления.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой.
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
10: Даю совет, как похудеть. Отжимайтесь перед едой 30 раз. Результат потрясающий. Руки так трясутся, что до рта ничего не донесете.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Совершенно невозможно поверить в то, что в 98-м году, который теперь далекий, почти былинный, Шура за эту музкомпозицию «Ты не верь слезам» получил золотой граммофон, один из первых. И да, много лет и много хитов спустя эта песня по-прежнему в нашем эфире. И ваше любимое русское радио по-прежнему работает для каждого из вас, для всех. Делаем все возможное, чтобы каждое утро было добрым, чтобы ночь была спокойной и чтобы настроение всегда было солнечным и позитивным. Пусть все-все будет хорошо. К вашим приветам перехожу незамедлительно. С днем рождения, любимое русское радио, всем сотрудникам. Позитив, улыбок, любви. Русское радио правит настроением, утверждает Ольга Перминова. Оленька, не стану с вами спорить, все именно так и есть. Светлана Гребенчук, любимое русское, поздравляет. Желает счастья, благополучия и бесконечных лет процветания. Виктор сообщает: привет, любимое русское, с праздником вас. Анастасия нам пишет: с днем рождения, Русское радио. Спасибо команде, спасибо ведущим за позитив, за хорошее настроение на весь день. Вы самые лучшие. С вами просыпаемся, с вами засыпаем. Успехов вам и еще больше позитива. Спасибо за то, что делитесь радостью со всей страной. Да, это действительно так. И все эти поздравления, которые сегодня звучат в нашем эфире, в них все правда. И мы продолжим работать для каждого из вас от души, от сердца, поверьте. Я говорю это не только про себя, но и про всех моих коллег без исключения. Уже совсем скоро в 8 утра в эфире «Любимого русского» появится Анна Семенович и программа «Дембельский альбом». А до этого момента буду вместе с вами слушать приветы и поздравления от самых ярких звезд нашей российской эстрады.
1: День рождения русского радио! Поздравляют звезды русского радио!
2: Всем привет! Это Наталья Подольская
3: и Регина Тодоренко.
2: Дорогое, любимое русское радио, с днем рождения!
3: Вас слушают миллионы.
2: Вас любят миллионы.
3: Успехов, процветания.
2: И бесконечно много любимой музыки.
1: Русскому радио 31. Отмечаем.

0: Русскому радио 31. Сегодня весь день звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.

Дорогие мои, примерно четверть века назад от одного весьма начитанного юноши услышала мнение, что, мол, радио доживает последние годы, и все, дальше мы полностью переключимся на синематограф и будем только сюжетные фильмы смотреть, ну, может быть, иногда некоторые аналитические программы по телевидению. Однако, как вы понимаете, 31-й день рождения празднуют ваши любимые радиостанции, и это ли не захватывающий сюжет? Кстати, сюжеты действительно поистине голливудские. Можно обнаружить в наших соцсетях. Михаил Караченцев нам пишет: «Привет, любимая русская, с днем рождения! С русским радио связана часть моей жизни. Я был финалистом акции «Золото осени 2016». Я тогда впервые полетел на самолете, что впоследствии стало привычкой. Благодаря русскому радио я нашел своего брата, о котором даже не знал. Желаю вам рейтингов, успехов и процветания. Спасибо за то, что делаете наши будни краше», пишет Михаил из Адыгеи. Михаил, действительно, сюжет для настоящего сериала так красиво. И за фото вам отдельное спасибо. Очень понравилось смотреть на Дмитрия Оленина 10-летней давности. Друзья мои, напоминаю, что привет ваши и поздравления сегодня читаем весь день без перерыва, в весьма хаотичном порядке, но все-таки делаем это от души, от сердца. А вы, судя по всему, абсолютно искренне и радостно нас поздравляете. 916-003-105,7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам. С праздником всех вас, с праздником всех нас.

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Друзья, всем привет, это Мод. Я от всей души поздравляю русское радио с днем рождения. Желаю крутых эфиров и красивой музыки.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском. 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки!
1: Гарик Харламов.
3: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
1: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
4: 6+.
5: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: «Счастливые люди». Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-1. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Гибкие цены – это понятно. Но почему они всегда загибаются вверх? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: нас сегодня свой сюжет. Кристина Кочерян нам пишет, что поздравления летят для вас из Усть-Улимска. С днем рождения, любимое радио. Постоянно на работе с коллегами заряжаемся вашим хорошим настроением. Благодарим за ваш труд. Дорогая Кристина, я вас также благодарю. Спасибо за добрые слова. С днем рождения, моя команда мечты. С днем рождения, мои лучшие на свете коллеги. С днем рождения, любимой радиостанции. Поздравляю каждого из вас, друзья. 31 – это только начало. Это самый разгон. А все интересное у нас точно впереди. Включайте русское радио, и пусть ваше сердце бьется в такт с музыкой. Пусть душа верит, что все будет хорошо. Я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами и благодарю за эту великолепную, потрясающую праздничную ночь. Так держать. Оставайтесь.
1: Я хочу вс-

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Сказать, чего я хочу?
2: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
3: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
7: Стал замечать, что из-за собственных мыслей уже даже не слышу музыку в наушниках.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: что слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В ресторане на Кудринской площади в Москве взорвалась самодельная бомба. ЧП случилось накануне вечером. К настоящему моменту известно о 3 погибших и 21 пострадавшем. После взрыва в здании начался пожар, его оперативно потушили. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, бомба принесла девушка-курьер. Внутрь ее не пустил охранник, и устройство взорвалось. В ресторане проходило частное мероприятие. Из-за ЧП был отменен ночной велофестиваль. Новую дату его проведения организаторы объявят позже. Минтранс упростил правила перевозки багажа в такси и наземном транспорте. Таксопаркам разрешили самостоятельно устанавливать требования к ручной клади. Также с водителями можно договориться по поводу перевозки чемоданов в салоне машины, если они не помещаются в багажник и не создают помех. Кресла, коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно. В легковом такси также разрешено провозить собак в намордниках, если у них есть поводки и подстилки. Мошенники могут использовать тематику подготовки детей к школе для обмана россиян. Об этом предупредили эксперты. Злоумышленников привлекает то, что в преддверии 1 сентября родители готовы тратить деньги и активно покупать как товары, так и услуги. При этом мошенники редко придумывают принципиально новые способы обмана. Чаще они используют уже проверенные схемы. Например, растет число звонков от имени якобы учителей или администрации школы с просьбой подтвердить учетную запись ребенка кодом из СМС, чтобы получить доступ к порталу госуслуги. И о погоде. В Москве продолжается период аномальной жары. Сегодня ожидается до плюс 32 градусов. На западе и северо-западе столицы будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Холодный фронт подойдет к региону поздним вечером. Температура снизится, но не намного. Первую половину предстоящей недели будет выше плюс 25. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои дорогие, мои прекрасные. Это Анна Семенович на волнах русского радио, у которого сегодня день рождения. Я ужасно соскучилась, надеюсь, что вы тоже. Лето дарит нам еще целый прекрасный месяц, ну а кроме солнца и звездных августских ночей, прекрасным его делает ваша любимая музыка на русском радио. Сегодня 2 августа, ярко, громко и весело, я не сомневаюсь, отмечает свой день ВДВ. Наши доблестные десантники. И также громко, ярко отмечает свой день рождения русское радио. Вас ждут сюрпризы, звездные поздравления и, конечно, море любимой музыки. А еще деньги, которые вам будет дарить русское радио. Нужно дозвониться первыми после специального сигнала, поздравить русское радио с днем рождения. И в подарок вы получите 31 тысячу рублей, потому что русскому радио сегодня ровно 31 год. Так что, мои любимые, любимые, дорогие, мы все принимаем ваши поздравления. Ну а на будущей неделе, в четверг, 6 августа, свой день отметят железнодорожные войска. Очень важный и нужный род войск, который берет свое начало еще в 1851 году. И в этом году железнодорожным войскам исполнится аж 175 лет. Но это еще не все. 7 августа, в пятницу, день спецсвязи и информации при Федеральной службе охраны России. Тоже поздравляем всех виновников торжества. Ну и, конечно же, я желаю вам классного воскресного утра и напоминаю, что очень жду ваше поздравление. Поэтому заходите на страницу русского радио ВКонтакте во время эфира. Там появится моя фотография, которую невозможно не заметить. Ну а еще заходите на страничку Дембельского альбома тоже ВКонтакте, пишите, поздравляйте русское радио, передавайте привет и, в общем, пишите как можно больше добрых и теплых слов. Я все прочитаю. Ну что, мы начинаем наш праздничный дембельский.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Что такое счастье? Это когда вам завидуют, а испортить ситуацию не могут.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском. Это

0: Рождение русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, меня зовут Артур Пирожков. Русское радио. Ваше влияние на музыкальную сцену огромно. Вы дали шанс многим артистам, включая меня, раскрыть свое творчество миллионной аудитории и обрести признание. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваше понимание и терпение, за готовность помогать и поддерживать. Желаю русскому радио новых творческих высот и огромного количества счастливых слушателей.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: дорогие мои прекрасные! Сегодня у всех на Русском радио потрясающее настроение. У меня вообще всегда хорошее настроение. Но сегодня особенно я бежала на работу с такой радостью, потому что сегодня день рождения у Русского радио. У всех моих коллег практически. Я вот так считаю, что все, кто работает на Русском радио, все именинники. Ну и в честь такого дня очень хочется пообщаться с одной очень приятной девушкой, Светланой. Светлана, доброе утро!
1: Доброе утро, Анечка!
0: Вы тоже такая позитивная у нас девушка, хотя бы уже мама двоих сыновей, я правильно понимаю?
1: Нет, одного.
0: А, одного, значит, будет второй.
1: Спасибо.
0: Ну, передавайте привет вашему сыну.
1: Хочу огромный привет передать своему сынуле Илье Агафонову, который служит в Челябинске в автобате, и его другу Заблоцких Илье. Хочу им пожелать легкой службы, главное здоровье, и чтобы они знали, что мы их очень ждем и любим. А Русское радио хочу поздравить с днем рождения, пожелать процветания, огромного счастья. Спасибо, что вы нас радуете. Всего хорошего.
0: Всего хорошего, мне нравится. Всего хорошего. Хорошо, хорошо. Светочка, спасибо за поздравление Русскому радио. Видите, а вы говорите, один сын два раз. У сына есть друг, который тоже служит. Практически два сына, вот видите.
1: Да, спасибо.
0: Хорошо, Свет, вам полагается подарок, футболка и кружка с моим изображением на память, что сегодня в такой праздничный для Русского радио день мы с вами были в эфире этой прекрасной, всеми любимой радиостанции.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Свет, большое. Хорошего вам дня и прекрасной службы вашему сыну.
1: Вам тоже всего хорошего. Процветания.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию «Русское радио». Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: «Русскому радио» 31. Отмечаем вместе.

0: русском радио.
1: Мои прекрасные, мои волшебные, снова с вами я, ваша Аня Семенович, в нашей праздничной программе. Очень жду ваши поздравления. Пишите приветы, не скупитесь на любовь и добрые слова. А, кстати, еще напоминаю, что сегодня вас ждет денежный приз. Если вы первые дозвонитесь и поздравите русское радио после определенного сигнала, но какая сумма, я вам не скажу. Знает тот, кто внимательно слушает русское радио. Но маленькая подсказочка. Ровно такая сумма, сколько лет русскому радио. Так что будьте внимательны, а я начинаю читать ваши сообщения. Поехали. Большой привет всем ребятам, кто сейчас служит или уже отслужил, передает Гончаров Виктор из Старого Оскола. Всем десантникам отдельный привет и с праздником. Также летит привет всем, кто служил в войсковой части 62-845, 2-й гвардейский БЗРД от Чураева Леонида из Екатеринбурга. А Артем Малышев из Санкт-Петербурга шлет большой привет войсковую часть 10905 железнодорожные войска. Призыв 2018-2019. Привет всем, кто служил в войсковой части 42-335. Калужская область. Шлет Олег Князев из Самары. С праздником всех десантников и любимое русское радио. Привет своему любимому брату Илье Ремезову передает Наталья Смирнова из Ростова-на-Дону. Брат служит уже 2 месяца. Я его очень сильно люблю и жду. Русское радио. С днем рождения. Анечка, передайте, пожалуйста, привет всем, кто в армии или уже отслужил. Это нам написал Павел Захаров из Пскова. Десантников с днем ВДВ, а русское радио с днем рождения. Павел, спасибо большое за поздравление. Очень приятно. Так много теплоты от ваших сообщений. Вы знаете, у меня прям вот улыбка до ушей. Я сегодня прибежала такая счастливая. У нас все коллеги нарядные, все отмечают. А еще и такие замечательные ваши строчки я читаю в эфире. Спасибо вам за это огромное. Ну а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на русском радио. Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия.
3: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
4: Опять у

0: мои дорогие, я снова на своем месте, ну, как говорится, на своем боевом посту, наушники и микрофон, мое боевое снаряжение. Ну и, конечно, улыбка и хорошее настроение. Мне же нужно вас заряжать позитивом в это воскресное утро, чем я с удовольствием и занимаюсь. Иван Ерохин из Тамбова шлет привет в войсковую часть 295-170, поселок Сибирский, ББО, инженерные войска. Большой привет войсковой части 54097, Новосибирск, летит от Михаила Каюмова из Улан-Удэ. Аня, передайте привет моему любимому солдату Сергею Калинину. Это нам написала Людмила Тимошенко из Обнинска. Совсем скоро он уже вернется. Люблю его и жду с нетерпением. Русское радио, с днем рождения, будьте счастливы. Спасибо вам большое, Людмила, за такое теплое сообщение. Также привет летит в войсковую часть 14403. Передает его Максим Колесниченко из Брянска. Всех с днем ВДВ. Привет в войсковую часть 47077, космодром Плесецк, Архангельская область, летит от Разумова Вадима из Челябинска. Привет, любимое русское радио и Анюта. Привет всем, кто сейчас в армии и тем, кто уже отслужил. Десантников с днем ВДВ. Передаю всем привет, хорошего лета и больше яркого солнца. А еще всем любимой музыки от русского радио. И это нам написал Олег Волошин из Кемерово. Ну что, мои прекрасные, какие крутые сообщения. Вот прям читаю с удовольствием. А еще напоминаю, что если кто-то потерял своих бывших сослуживцев, не расстраивайтесь, пишите нам, и мы постараемся вам помочь их найти. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. Мы не только поднимаем настроение, но еще и ищем потерянных друзей. Мы можем все, потому что это русское радио.
1: Дембельский альбом на русском радио. Реклама на русском. 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русский».

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, страна! С вами Роман Архипов. И сегодня мы громко, ярко, радостно празднуем день рождения русского радио. Желаю, чтобы ваш фирменный стиль копировали, но никогда не смогли повторить. Продолжайте заряжать нас позитивом еще много-много лет. Уверенно держите свой курс и никогда не сбавляйте обороты. С праздником!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе!

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Привет-привет, я снова с вами, с моими верными друзьями. Ой, от избытка чувств я уже заговорила стихами, забыла, что я тут не пою, а веду любимый дембельский альбом, но петь я люблю тоже. Так что, мои дорогие, еще раз всех виновников торжества с праздниками, ну и, конечно, всех коллег Русского радио с днем рождения. А есть у меня парочку прекрасных еще сообщений, которые я очень хочу прочитать. Сергей Коротков из Благовещенска шлет привет всем морским пехотинцам. Войсковую часть 30926, 155-я отдельная бригада морской пехоты. Привет всем ребятам, кто служит России, передают Ольга Однокулова из Ижевска, Валентина М. из Санкт-Петербурга, Наталья Агафонова из Калининграда, Светлана Шестакова из Череповца, Федор Мартыненко из города Сигежа, Карелия. Всех десантников с праздником, с днем ВДВ, а Русское радио с днем рождения. Ну и, конечно, на закусочку наш Николай Узун. Привет всем, кто в казенных военных сапогах. И, конечно, привет самой красивой ведущей, полной доброты и огромной любви к жизни. Это наша Аня Семенович. Спасибо, Николай Узун. Это истинная правда. Очень люблю я эту прекрасную жизнь. Поэтому не скупитесь на любовь к своим близким, к своим друзьям. И, конечно же, к виновникам сегодняшних торжеств. А их сегодня много. Ну, а я что, мои дорогие, вам хочу сказать, что я очень вас люблю и с вами прощаюсь. Наша праздничная программа подходит к финалу. Будем сегодня все отмечать день рождения Русского радио. И напоминаю, что Русское радио дарит вам подарочки. Нужно дозвониться первым после специального сигнала. Будьте внимательными, слушайте эфир. Поздравить Русское радио с днем рождения. И в подарок вы получите 31 тысячу рублей, потому что Русскому радио сегодня исполняется ровно 31 год. Я вас всех очень люблю. Желаю классного дня, хорошего настроения, любимой музыки на волнах Русского радио. И мы с вами услышимся ровно через неделю. Как говорится, в том же месте и в тот же час. До скорого. Ваша Аня Семенович.
0: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Делай все, что...

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США оценят перспективы возобновления переговоров по Украине. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, в ближайшие недели будет понятно, возможно ли наладить диалог, чтобы прекратить боевые действия. Ранее Дональд Трамп в полной мере дал понять, что Вашингтон может сыграть важную роль в прекращении конфликта. По мнению американского президента, и Москва, и Киев хотят заключить сделку. С 1 сентября в российских школах будут учиться порядка 17 миллионов 800 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Это примерно на 200 тысяч меньше, чем в прошлом году. Школ тоже стало меньше. Если в 25-м сообщалось, что с 1 сентября будут работать 40 тысяч школ, то в этом году 38 тысяч. В министерстве рассказали, что обновляют предметные кабинеты. Новое оборудование с прошлого года поступило в 23 тысячи кабинетов труда и предмета «Основа безопасности и защиты Родины». В Госдуме предложили выплачивать женщинам с детьми материнскую зарплату, а за каждого ребенка от 3 лет по 20 тысяч рублей. Как отметили авторы инициативы, у женщин с несколькими детьми нет времени на работу, поэтому зарплату в семью, как правило, приносит только муж. Инициатива финансово поможет парам и улучшит демографию. В Европе на фоне аномальной жары появился новый тренд – прохладный туризм. Это летний отдых в северных городах Европы. Если верить экспертам, путешественники все чаще предпочитают летать в Стокгольм или Копенгаген, а не в Париж и Рим. Так, число запросов о номерах в Дании выросло на 246%, а гостиницах в Дублине в Ирландии – на 151%. На этой неделе Европу накрыла новая волна зноя. Горячо не только в Европе, но и в Москве, и в нашем эфире, потому что на смену заступают Андрей Макеев и Миша Набоков. Встречайте утреннее шоу «Вкрутую по-русски». Точно будет жарко.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Крутую по-русски».
2: Сегодня в наш день рождения Русское радио дарит вам целых два самых лучших подарка. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Девчонки, скажем вам честно, делайте с нами все, что хотите, но не забудьте вернуть до полуночи, потому что ровно в 12 часов наши тыквы снова превратятся в головы. Это «Вкрутую по-русски». Доброе праздничное утро!
3: Мы всех поздравляем с сегодняшним событием. Нам 31, и хотя праздник
2: вам
3: у нас...
2: тоже.
3: Да, и хотя праздник у нас... Подарки получаете вы каждый час. Дозвонитесь в эфир после специального сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. Получите в подарок 31 тысячу рублей. В этом часе тоже разыграем. Поэтому ждите, ждите, ждите. Начинаем. Помимо этого, естественно, у нас будет рубрика «Лена жарит» с Леной Журавлевой. Никуда она не денется.
2: Как мы не старались. Все равно.
3: Лена, посиди дома.
2: Лен, ну не надо сегодня.
3: День рождения, праздник.
2: Давай без тебя.
3: Сказал, приеду. Все равно приеду. Ну ладно, куда мы денемся? Сюда. Крутые песни мы с вами будем слушать с большим удовольствием. Я расскажу про то, людям с какими именами больше всего везет в лотерею. Я думаю, что это мы тоже должны узнать в ближайшем будущем. Вот такое событие.
2: Но перед этим, конечно же, наша традиционная зарядочка. Без нее никак. Что вообще должен делать профессиональный фитнес-тренер, если его подопечная устала? Расскажет группа «Руки вверх» с песней «Он тебя целует».

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Николай Басков.
2: Дорогое русское радио, от всего сердца присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня звучат в честь твоего дня рождения. Жизнь каждого человека вы вносите не только прекрасную музыку, но и, конечно же, те незабываемые моменты, которые мы все слушатели переживаем вместе с тем или иным исполнителем. Поэтому я вам желаю долгих лет эфиров, огромного количества слушателей, ну и, конечно же, самый главный лозунг русского радио – «Все будет хорошо».
0: Русскому радио 31.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Ольга и Александр являются самыми удачливыми именами. Они чаще всех выигрывали в лотереях. Вот такая новость у нас прямо сейчас. Поэтому Ольга и Александр могут уже идти покупать.
2: Отпраздновать, Миша? Они уже выиграли. Покупать не надо.
1: Среди женщин в топе удачливых имен также Наталья, Елена, Юлия и Ирина.
2: Ребята, запоминайте, за кем надо ухаживать.
1: Да.
2: И на ком жениться. И
1: за кого выходить замуж? Среди мужчин Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
2: Что?
1: И Дмитрий.
2: Чего?
1: Понимаешь? Те 200 рублей, которые я выиграл в лотерею, потратив 300 рублей на лотерейный билет, тоже здесь считается.
2: Кстати, да, то есть не говорится же, сколько ты выиграл.
1: Конечно, да.
2: А ты выиграл там
1: 5
2: рублей.
1: По 50 рублей выигрывал в лотерею, тоже сюда включили.
2: Счастливчики.
1: Естественно. Потому что все остальные билеты, знаешь, ну, меня проходили как-то, знаешь, мимо.
2: Мимо кассы, да?
1: Мимо кассы, как говорится. Поэтому, может быть, у меня просто сочетание имени и фамилии какой-то не такое. Значит, не слишком удачно.
2: Надо поэкспериментировать, конечно.
1: Алексей Макеев, Сергей Макеев, Дмитрий Макеев. Можно как попробовать, да?
2: Юлий Макеев.
1: Юлий Макеев, да, Наталья. Надо тебе еще тоже, знаешь, Миша.
2: Еленей Набоков.
1: Хорошо.
2: Нормально, вот, знаешь, слушай, это что-то такое древнегреческое.
1: Представляешь, что, вот чтобы у нас шоу приносило какие-то дивиденды.
2: Прибыль хоть какую-то.
1: Пусть будет в следующий раз у нас Алексей Макеев и, например...
2: Еленей Набоков.
1: Или Наталья Макеев и Дмитрий Набоков. Надо попробовать. Надо попробовать, я думаю. Ну, или там Алексей Макеев. Киев и Еленей Набоков. Очень хорошо.
2: Слушай, а вообще после сегодняшнего дня самыми популярными будет «Русское радий».
1: Да.
2: Или русская радия.
1: В честь нашего дня рождения, пожалуйста, называйте детей такими именами.
2: Потому что не это, повезет всем.
1: Вот это я понимаю уважение. Это настоящее.
2: В школе одни пятерки будут.
0: Крутую по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Мы хотим поздравить Русское радио с днем рождения, поблагодарить команду радиостанции за поддержку нашей музыки и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели. Будьте на постоянном движе, не забывайте чилить. И пусть ничто важное не проходит мимо.
0: Русскому радио 31. Отмечаем в

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Крутую по-русски.
1: А нам так нравится там, где есть русское радио.
2: Ничего себе!
1: Сегодня у нас день рождения. В общем, с именем русское радио у меня связана практически вся моя жизнь, по этому слову. То есть это не только профессионально оказалось призвание, но и в целом,
2: но и
1: знаешь,
2: непрофессионально. Тоже,
1: но
2: да.
1: Когда-то был момент, когда я не работал на русском радио, да когда я учился в школе. Да,
2: ты не работал?
1: Еще пока.
2: Слушай,
1: нет.
2: Кажется, что ты работал всегда здесь. Ты здесь родился.
1: Но я готовился, видимо, к этому событию, потому что мы тогда с друзьями писали письма на русское радио.
2: Так.
1: У нас, помню, даже кто-то из самых первых одноклассников осмелился. Мы потом, как-то я слушал потом вечером 100 заказов.
2: И там прочитали,
1: его письмо,
2: да?
1: Ничего себе.
2: И он встал уже
1: день,
2: вообще, да?
1: И после этого мы все стали писать письма на русское радио в 100 заказов. И такой галиматью, если честно, писали. Вот я помню, что у меня друг написал какую-то ерунду, знаешь.
2: Мой дядя сам.
1: Не-не-не, это нормально, да. Он стал писать что-то, что у Сергея Жукова классная рубашка, хочу себе такую рубашку. И главное, ведущие все это читали,
2: конечно. Ну что, мне кажется, прикольно.
1: Это поток сознания какой-то был, даже постмодернистский какой-то текст, но вот ведущие читали. Но самое главное, что после того, как твое письмо прочитали, в эфире стало заказов, ты приходил в школу, и ты был безмерно популярен просто. Вот помнишь, как фильм «Иван Васильевич имеет профессию», когда там девушки перешептывались, когда они на царя смотрели. Это вот ты в школу идешь.
2: Про тебя, да?
1: Да, раз, старшеклассница, причем она раз на ушко.
2: А если еще в рубашке Сергея Лазарева?
1: Сергея Жукова. Да и Сергея Лазарева в том числе, какая разница. Да. В те времена как раз рубашка Сергея Лазарева нам подходила.
2: Не, в те времена, да, как раз рубашка Сергея была как раз.
1: Да-да-да.
2: Когда он в непоседах зажигал.
1: Да-да-да. Поэтому девушки на тебя смотрели, такая, и вторая кивала и улыбалась уже тебе. Хулиганы и вообще сразу, знаешь, тебе там, иди сюда. Да. Там, пожал тебе руку, там все нормально.
2: Уважуха. Все нормально.
1: Учителя, понимаешь, полбалла тебе за привет в своем письме. Полбалла тебе добавляли к оценке.
2: Ты получил 3... накрутили 4 с минусом.
1: 4 с минусом,
2: это только
1: да.
2: За привет на русском радио.
1: Да, вот, конечно, математику тебе, Макеев, бардак, да. Но вот за привет спасибо. Вот тебе тогда 4 с минусом сегодня за урок. Вот понимаешь?
2: И колбасу.
1: Вот какой эффект был от этих писем, от стола заказов в русском радио. И остается по-прежнему, поэтому не зря же нам люди пишут сообщения.
2: Конечно.
1: Потом, может быть,
2: это по-прежнему ценно, даже еще больше ценности.
1: У кого-то, может быть, после этого и повышение по службе. Поэтому,
2: может быть, даже и свадьба сразу.
1: Естественно. Ваше самое яркое воспоминание, связанное с русским радио. У нас сегодня такая тема. Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте, в канале «Где?» Михаил сейчас скажет.
2: Макси, да?
1: Молодец, да. И в комментариях под постом с темой дня пишите, ждем.
0: Вкрутую на русском радио.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет! Это группа «Серебро».
2: И сегодня мы от всей души поздравляем любимое русское радио с днем рождения.
3: Спасибо за то, что каждый день вы дарите слушателям лучшую музыку, невероятные эмоции и настоящее тепло.
4: Вы объединяете наши сердца на одной волне. Желаем вам космических рейтингов и всегда оставаться радиостанцией номер один для миллионов ваших слушателей.
2: С праздником!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Чтобы добавить огня в наш сегодняшний эфир, пишите сообщение. Так. У нас сегодня тема такая. Ваше самое яркое воспоминание, связанное с русским радио. Вы нам можете, да.
2: Я, чтобы добавить огня, пожалуй, сниму рубашку.
1: Нет, Миш, понимаешь, это вижу...
2: Это не добавит
1: огня. Это вижу только я, к сожалению, и мне это огня не добавляет. Зато добавляет огня Марина, которая написала нам сообщение в Максе. Привет, ребята, с праздником. Мое самое главное воспоминание, это когда в 20 лет приехала в Москву одна, не было даже где жить. Случайно попала на волну 105.7 и услышала, что все будет хорошо. Но там на вокзале крутили эту радиостанцию. Ну, не, ну это не... Марина, если что, я тоже спал на вокзале. Все нормально. Мы с вами, может быть, даже на соседнем
2: койке. Вместе.
1: Эти слова со мной уже на протяжении 15 лет. Спасибо, что вы есть. Ну и, конечно же, самое яркое воспоминание — это открытая студия русского радио в прошлом году. Марина, вот что значит русское радио творит чудеса, да, с человеком приезжаешь.
2: Ни денег, ни квартиры, ничего не надо.
1: Включаешь, только все будет хорошо.
2: И настрой, и все это совпадает.
1: И все получается,
2: да?
1: И все получается, все работает. Это как мантра какая-то, понимаешь? Это волшебство.
2: Да, это как какое-то заклинание. То есть, ну, ежедневно нужно это все повторять.
1: Да.
2: И
1: волшебство обязательно случится. Русское радио — это волшебство.
2: А мы — это волшебники.
0: Крутую на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Ваше яркое воспоминание, связанное с русским радио. Вы пишете свои впечатления от того, что находитесь постоянно с нами. Костя, кстати, вот здесь очень много восклицательных знаков у него в сообщении. Слушаю вас уже лет 15, а может быть и больше. Слушаю в машине, на даче, на тренировке, на работе, везде.
2: Даже где нет, где радио не ловит, он все равно слушает.
1: Везде есть русское радио. 15 лет. То есть до этого момента человек ходил, видимо, в школу, в детский сад, пока еще... Не было
2: он
1: варианта.
2: Не знал, что такое радио. Как только узнал, сразу.
1: Не знал, что такое тренировки. Русское радио все равно играл.
2: Он не знал, что такое, как ходить вообще.
1: Да, спасибо большое за позитив. Добрый, приятная атмосфера. Самое лучшее, с уважением, семья Юсовых, город Киров. Все правильно. Слушайте дальше, Костя. Слушайте как можно громче. Мы с вами готовы проводить всегда любое время. С вашей семьей, пожалуйста, везде. Там.
2: Мы, получается, за 15 лет мы уже тоже как часть семьи уже там получается.
1: Да, уже, знаешь, как праздник какой-то, за стол.
2: И, возможно, даже на часть квартиры тоже претендуем,
1: да,
2: скорее
1: как,
2: всего.
1: Знаешь,
2: да?
1: когда, например, сидит семья, и а что же вы русском радио-то не положили-то?
2: Да.
1: Кусок пирога там какой-нибудь. Кусок пирога.
2: Да,
1: там.
2: Да, причем так огромный стол и несколько пустых стульев для ведущих русского радио.
1: И мы приходим, что самое главное.
2: Самое главное, да.
0: Крутую по-русски.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: Ну что, пора взлетать. Сегодня Русскому радио 31 в честь нашего дня рождения. Мы начинаем дарить подарки наконец-то. Каждый час до самой полуночи мы дарим 31 тысячу рублей. И первый победитель у нас уже есть.
2: Кто же это?
1: Михаил.
2: Кто?
1: Михаил,
2: кто?
1: Расскажи нам.
2: А я расскажу, Это Светлана. Светланка дозвонилась из Липецкой области. Светлана, здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей. Доброе утро, Михаил.
1: Светлана, а из Липецкой области откуда?
2: Да, какой поселок, чтобы весь поселок вам, там памятник вам установят прямо Ленина. Завтра, скорее всего.
1: Поселок Ленина? Правильно.
2: Да. Прямо рядом с Лениным будет ваш памятник.
1: Добро пожаловать в наш праздничный эфир. 31 тысяча рублей уже отсчитано. Миш, ты отсчитал?
2: Сейчас, подожди.
1: Так, лежит раз, на
2: два,
1: столе.
2: Три, все есть, да.
1: Дожидается есть. Вас, Светлана, но для начала нам надо кое-что получить от вас.
2: Да, что-то.
1: Что-то хотите сказать?
2: Да,
1: вот
2: может
1: прямо
2: быть,
1: сейчас.
2: Да, что-то приготовили.
1: Да, сегодня просто день рождения Русского радио.
2: Ну так, на секундочку.
3: Да, я, конечно, хочу поздравить вас с днем рождения, что вы такие взрослые уже, такие замечательные, дарите всем нам позитив, желаю вам процветания, также, чтобы вы нас продолжали радовать, чтобы у всех, слушая вас, всегда все было хорошо. Все слушатели, я поздравляю с вашим же днем рождения.
2: Ура!
3: Все самые замечательные.
1: Поздравления принимаются. Это крутой подарок от Русского радио. 31 тысяча рублей.
3: Отправляется.
1: Описание отправляется в поселок Ленина в Липецкую область. Светлана, ну, в общем,
3: спасибо.
1: Желаем вам слушать классную музыку, оставаться с нами всегда на одной волне. 31 тысячу рублей уж как-нибудь сами потратите. Но если не успели звонить сейчас, это уже ко всем остальным слушателям обращаюсь. Ваш шанс впереди. В следующем часе снова прозвучит праздничный сигнал.
2: Все подробности игры, конечно же, на русрадио.ру.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
4: Перешутить Антона? Невозможно.
0: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
4: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
5: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад. Блеском глаза всех побежать.
0: Русское радио.
6: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
0: 2 августа, в это воскресенье, смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа, в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак! Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
12: Ну что ж, дорогое Русское радио, лето в разгаре. Сегодня день рождения любимой радиостанции Русское радио. Это здорово, что вы у нас есть. Столько лет мы рядом. И благодаря вам сегодня все новинки, все хиты обретают свое актуальное звучание и любовь. Продолжайте радовать и нас, артистов, и зрителей своих новыми песнями, хорошим музыкальным материалом и, конечно же, настроением. Все будет хорошо. Филипп Киркоров.
11: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: А тут люди пишут нам сообщение, Леночка.
1: Ну, да что
2: жалеют тебя, говорят, приезжает.
3: Бедная несчастная приезжает, и мы ее мучаем.
2: Перебивает.
1: Как вы меня мучаете? Подождите.
3: Подожди. Давай разберемся, Лен. Вот скажи всем нашим слушателям, мы тебя мучаем? Пекин такая, да, но мне это нравится.
1: Ну, возможно, да.
3: Вот, видишь, мы мучаем, но лень от этого
1: хорошо. Но все равно, я, знаете, я как вода, я как песок.
3: Вот.
1: Я где-то все равно просочусь
3: мы
1: словом, фразой, эмоцией, песней.
2: Что же у нас просочится сегодня, интересно?
3: Мы мучаем Лену, но ей это нравится.
1: У нас серьезная тема сегодня.
3: Давай.
1: Хлеб да соль. Вот это вот
3: наконец-то.
1: Выражение исконное, традиционное.
3: Откуда?
1: Вот возьмем буквально. Это сочетание хлеба и соли, которое имеет несколько значений в русской культуре.
3: Скажем так, из какого подола это выпало?
1: Из подола в том числе.
3: Да, серьезно?
1: Как города, да.
3: Хорошо.
1: Сочетание хлеба и соли – это как символ. У славянских народов хлеб олицетворяет богатство, благополучие, достаток и жизненную силу.
3: А соль?
1: А соль считается оберегом, ну, не зря же ее-то вот через плечо бросали,
3: не знаю,
1: который
3: не
1: защищает от враждебных сил, злых духов и чар. Представляете?
3: Mm-hmm.
1: Вот такой вот у нас дома творится и
2: если
1: хранится.
2: Если кто-то бросает соль через плечо, подставьте сзади чищенное.
3: Глаз.
2: Не, яйцо очищенное, чтобы на яйцо и ам-нам-нам-нам.
3: Или огурчик.
2: Огурчик,
1: смотрите,
2: да.
1: В старину хлеб-соль использовалась для обозначения пищи в целом.
3: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, вот пойдемте, вот хлеб-соль.
3: Приглашение
1: на хлеб-соль
3: сказках,
1: означало
3: да?
1: приглашение на пир.
3: Ну да, это я знаю.
1: Да, это приветственное обращение к участникам трапезы.
3: Mm-hmm.
1: Произносилась эта фраза во время еды, как пожелание приятного аппетита или здоровья.
3: Mm-hmm.
1: И некоторые традиции связаны с этим выражением. Угощение гостя хлебом-солью устанавливало между ними и хозяином дружеские, доверительные отношения. Отказ от такого угощения расценивался как оскорбительный жест.
2: Начало вот. Кулачного боя после
1: да.
2: этого.
1: В Новгородской губернии...
3: Так зародились
1: если...
3: гладиаторы.
1: Это точно. В Новгородской губернии, если гость отказывался от угощения, ему
3: отрубали?
1: С обидой говорили, как же ты так из пустой избы пойдешь?
3: Это интересно. Слушай, а я
1: не знаю, почему хлеб соли, пустая изба.
3: Не,
1: но...
3: подожди, это надо запомнить. Как же ты из пустой избы-то пойдешь, да?
1: Да, как
3: но...
1: ты из пустой?
3: Лена, это я тебя уже спрашиваю.
1: А что, радиостанция пустая?
3: Нет.
1: Выходной сегодня.
3: Пустые наши желудки, Лена! Ну что ж ты тебе объяснять-то все?
2: Ну она сейчас исправит, Миш, не переживай, все будет хорошо.
3: Ну я надеюсь.
1: Я сделаю все.
2: Лена Журавлева молодец.
3: Все сделает.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
6: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
7: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Два человека погибли в результате попадания беспилотника в жилой дом в Энгельсе, Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Также несколько жителей многоквартирного дома пострадали в самом Саратове. Им оказывается помощь. Кроме этого, в Самарской области после налета загорелся склад Wildberries. Компания сообщила, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что количество пострадавших устанавливается. Всего над регионами, по данным Минобороны, за ночь были перехвачены и уничтожены 635 украинских БПЛА самолетного типа. Российский рынок сыра перенасытился. Основной проблемой стало перепроизводство, за которым не успевает потребление. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни работают в ноль или даже при отрицательной рентабельности. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. В последние годы потребление сыра в России растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограммов на человека в год. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В неделю он не должен превышать 10 часов. Ведомство также предложило перечень курсов, которые школы могут выбрать, исходя из своих возможностей и профиля. Среди них разговор о важном с 1 по 11 класс не более часа в неделю, «Россия. Мои горизонты» с 6 по 11 класс 1 час в неделю и военные учебные сборы в 8 и 11 классах. В Болгарии из-за обмеления Дуная обнаружили останки шерстистого мамонта. Их случайно заметил житель села. Исследователи отмечают, что подобные хорошо сохранившиеся и сосредоточенные в одном месте находки встречаются редко. Шерстистые мамонты обитали в ледниковый период одновременно с первобытными людьми. Вернусь буквально через час. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Хей-хей-хей! Кто слушает «Вкрутую по-русски» летом, у того в транспорте не проверяют билеты.
1: Как вы понимаете, мы продолжаем. Продолжаем наш праздничный эфир. И каждый час, вплоть до полуночи, мы будем дарить 31 тысячу... Каждый час, я сказал, да?
2: Да, конечно.
1: Что это счастье, чтобы люди говорили... Каждый час.
2: Подожди, точно?
1: И все это в честь того, что русскому радио 31!
2: Ну с праздником! У нас все
1: с таким налетом сегодня праздничным. И рубрика «Крутая нянь» в том числе.
0: Тоже она так позолоченная сегодня.
1: Тоже, конечно, да. Много крутых песен у нас также будет. И Мишка праздничный сидит и готов вам празднично что-то рассказать.
0: Я совсем скоро, знаете, что расскажу. Самое праздничное. Сколько сейчас стоят услуги робота-уборщика?
1: Это очень важно. Через пару песен с удовольствием. Будем ждать, Михаил, тебя вместе с роботом-уборщиком.
0: Сейчас я его позову, он завтра.
1: Зови.
3: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
4: Дорогие слушатели русского радио, это Дмитрий Колдун. Русское радио стало неотъемлемой частью моей творческой жизни. Я помню, как впервые услышал свои песни в эфире, и это было незабываемое чувство осознавать, что моя музыка находит отклик в сердцах тысяч людей. За эти годы наша связь только укреплялась, и я бесконечно благодарен русскому радио за ту поддержку, которую оно оказывает мне и многим-многим другим артистам. Это не просто радиостанция, это целый мир, в котором живут музыка, эмоции и мечты. Благодаря русскому радио многие артисты нашли свою аудиторию, а слушатели – любимых исполнителей.
3: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Андрей Бакеев, я Миш Набоков. Продолжаем с вами веселиться. И тут такая песня, что хочется куда-то в ванну залезть. Я, пожалуй, в ванной прочитаю эту новость. Ты не против?
1: Да ты уже в ней сидишь, Миша.
0: Мне принесли, спасибо большое. Дело в том, что в Америке запустили уборку квартир роботами-гуманоидами. За чуть больше, чем 2000 рублей в час.
1: Прилетает с Марса.
0: К вам приедет, внимание.
1: На Марсе работы нет никакой вообще. На Венере тоже.
0: Мне название очень понравилось. Железный клинер.
1: А это на Марсе так говорят.
0: Слушай, мне кажется, это новый какой-то супергеройский боевик.
1: Да.
0: Железный клинер. Робот может пропылесосить, протереть пыль и вынести мусор. Может. То есть, видишь, что если уверенности нет.
1: Не факт, что он хочет это делать.
0: И будет это делать.
1: В теории мы все это можем делать, но не каждый.
0: Но почему-то не делает. Правда, здесь написано, автономность пока автономностью не пахнет. Дело в том, что искусственный интеллект пока не готов, поэтому каждым таким уборщиком удаленно управляет сотрудник из офиса.
1: Сотрудник из офиса в погонах, естественно.
0: Конечно.
1: При звании.
0: Да, и у робота тоже звание, прапорщик.
1: Да, поэтому надо ему честь отдавать. Знаешь, я вспоминаю, как Оруэлл, да, помнишь, большой брат.
0: Да.
1: Большой брат следит за тобой. А здесь большой брат следит за тобой.
0: И немножечко убирает.
2: Крутое по-русски. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
2: Реклама на русском.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна.
9: И как бы ни старался, никак.
2: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: Я сейчас представил, как девчонки мыльной пеной моют машину, а на машине написано «Сегодня Русскому радио 31», и в честь нашего дня рождения мы каждый час до самой полуночи дарим подарки, и это не какая-то там ерундистика, да? А 31 тысячу рублей!
2: Ничего себе, слушайте, вот и что самое главное, кому сейчас повезет в этом часе, вернее, уже повезло, кто у нас откликнулся на наш сигнал, кто услышал, кто проснулся, самое главное, этим утром и не упустил свою удачу. У нас город Сургут на связи, к нам позвонила Татьяна. Здравствуйте.
1: Татьяна, приветствуем вас, приветствуем.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Татьяна, мы вас тогда поздравляем с таким большим событием, Русском радио 31. Это праздник для нас всех, а для вас тем более. Потому что мы потом вам скажем, почему.
1: Потому что сейчас пока, сначала, пока секретик.
2: Сейчас сначала надо что-то такое сказать, а мы такие, не может быть.
1: Да, есть специальные волшебные слова, в общем.
2: Спасибо большое. Да. А еще до этого.
1: Помимо этого, да.
3: Так, Миша, Андрюша, поздравляю вас с праздником, с таким великим.
2: Спасибо.
3: Я, конечно, больше всех люблю Аллочку Довлатову, но просто королева вашего эфира. Всех-всех вас люблю, перечислять не буду, вы самые-самые лучшие. Желаю вам самого процветания, чтобы во всех приемников, на всей территории Российской Федерации включали вы. Очень вас люблю, обожаю. Всех поздравляю.
1: Ура!
2: Ну, спасибо большое.
1: Приятно.
2: Ну, очень приятно. Поздравление принимается. Это крутой подарок от Русского радио. 31 тысяча рублей! Татьяна!
1: Ну вот что-то индийское уже появилось.
2: Ваше ощущение от того, что вы стали богаче прямо сейчас.
1: Вот оно и было уже. Татьяна стала...
3: Ой, я так, ребята, рада. Дело в том, что я в Сургуте на Русской радио очень часто дозваниваюсь к вам. Первый раз за 31 год.
1: Обалдеть.
3: Вы не представляете.
2: Но главное, чтобы... Татьяна, главное, чтобы не последний раз.
3: Я обещаю.
2: И надеемся, что
3: еще дозвониться.
2: С этого начнется ваш путь человека, который будет...
1: Первого индейца в Сургуте. И того человека, который будет нам постоянно дозваниваться и все выигрывать.
2: Мы будем вам рады всегда.
1: Да.
2: Всем остальным, если не успели дозвониться сейчас, ничего страшного.
1: Не переживайте.
2: Ваш шанс впереди. У нас сегодня в течение всего дня будут такой потрясающий подарок. В следующем часе снова прозвучит праздничный сигнал. Ну, а все подробности, конечно, прочитайте где?
1: На rusradio.ru.
0: Русское радио. С днем рождения!

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, друзья, это Анна Асти. Я хочу поздравить замечательную радиостанцию «Русское радио» с днем рождения. Классной вам команды, замечательной работы. Пусть она всегда будет в кайф, с большим наслаждением. Огромного вдохновения и долгих-долгих лет жизни. Обнимаю всех.
0: «Русскому радио» 31. Отмечаем вместе.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ваше яркое воспоминание, связанное с русским радио, сообщением на море. Воспоминаний просто огромное количество, те, которые нам сюда пишут во всех наших аккаунтах.
2: Это очень приятно.
1: Да, и в Максе написали, и во ВКонтакте я тоже вижу. Просто один случай лучше другого. Вот один забавный. Виктория так. Нам приехала. Приехал я на русское радио за подарочком. Вся такая радостная. Забрала электроперечницу.
2: Нормально.
1: Еще бегать с электроперечницей. Это же тоже себе, знаешь, такое... Ну. Он такой, знаешь, бег с препятствиями, что называется. Да?
2: Через,
1: с утяжелением.
2: Через перечничество.
1: Но дальше было больше. Бегу к метро, и тут останавливается машина, и водитель настойчиво пытается познакомиться. Но электроперечница,
2: конечно,
1: что делает?
2: Естественно. Чтобы цель одна.
1: Провожал до метро ее. Я была непрошибаема. Но я что-то испугалась, такого со мной последние лет 10 не происходило, а потом сижу такая в поезде и думаю, а я еще ничего так, значит. То есть, как электроперечница добавляет красоты, да?
2: И как меняет вообще людей, меняет судьбы.
1: Восприятие, да?
2: Подарки от русского радио. То есть, идешь просто, да, ну, обычный человек, а если несешь подарок от русского радио, такое сияние, что сразу возникает.
1: Анастасия сообщает, с днем рождения, русское радио, я вас слушаю каждый день, как только прихожу на работу, и 15 часов без прерыва, только русское радио.
2: До 15 часов. Мы даже столько не смогли бы,
1: наверное. Просто ставит рекорды. Я думаю, что
2: представители книги рекордов срочно зовем, фиксируйте этот рекорд, пожалуйста, прямо сейчас.
1: Обязательно.
0: Вкрутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Это покажется невероятным, но я с самого детства чувствовал, что буду работать на русском радио. Вот. Это такое откровение.
2: Не показалось.
1: Да, вот такое откровение сегодня в рубрике «Крутонянь». Не просто так, дорогие друзья, а с намеком на то, что нужно обращать внимание на игрушки и увлечения ваших детей. Они скажут очень многое о будущем.
2: Ты играл с куклой Оленина, Дмитрий?
1: Она была кудрявая. У меня была кудрявая кукла,
2: и рядом... ты называл ее Дима.
1: Не-не-не, у меня была кудрявая кукла, и рядом олень был. Вот так все соединилось.
2: Все совпало.
1: Вот вам пример. Вот помню, как в школе нам наша учительница по русскому литературе, хорошая учительница была.
2: Научила тебя всему, чувствуется, литературу.
1: По русскому литературе рассказывала, что она также определяла свою профессию, еще будучи ребенком. Она в детстве, прямо в школе, на занятиях, составляла план уроков, что она будет рассказывать ученикам, какое будет домашнее задание.
2: И какой сегодня будет урок вообще.
1: Да, какие кому оценки поставить и так далее. Я тогда подумал в тот момент, ну что за ерунда? Зачем нам Анна Евгеньевна рассказывает вот это вот все, вот это все? К чему нам эта лишняя информация? И дожидался перемены, и после того, как звенел звонок, начинал вести 100 заказов русского радио. Сам передавал приветы, сам пел песни, в общем, все нам всем нравилось.
2: Все сам, да?
1: Самое главное, практика уже тогда начиналась.
2: И зрителям тоже нравилось, потому что ты был и в роли зрителей.
1: Конечно, да. Поэтому задача теперь нашего старшего поколения, а мы же выросли с тобой, Миш, как ни странно.
2: Да, как это не
1: Не печально, печально.
2: Ну,
1: печально,
2: да, мы выросли. Ну, что сказать, да.
1: Да, поэтому задача поколения нашего, и моя в том числе, по отношению уже к моим детям, не относиться к увлечениям детей как к обычным играм или к чему-то временному. Дескать, вот сейчас пусть пока поет на сцене, да, а как подрастет, инженером станет.
2: Да, или зубным врачом будет.
1: Нормальная профессия пусть у него. Или наоборот, да, нравится девочке копаться в машинках, зачем ее тогда заставлять изучать ботанику? Пусть изучает вот именно какие-то механические процессы.
2: Конечно.
1: Вот, как говорится, не мы выбираем профессию, а она нас. Вот пусть также призвание выберет каждому нынешнему ребенку профессию по душе. Кому лечить людей, кому проектировать ракеты, кому делать важные научные открытия, а кому в будущем работать на русском радио.
2: А кому расшатывать нервную систему.
1: Нам с тобой.
0: Крутонянь на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Даже сложно выбрать, какое сообщение можно сейчас прочитать, потому что их очень много, и все, ну, безусловно, достойны внимания. У нас, конечно, сегодня тема такая: ваше яркое воспоминание, связанное с русским радио. И здесь, ну, вот знаешь, вот какой не возьми, вот, например, Александра, да, вот сейчас.
2: Ну, давай, просто вот.
1: Пальцем в небо, пальцем в Макс тыкаю.
2: Пальцем в Александра.
1: В Александру. Русское радио с праздником, вы со мной с самого юношества, мне будет 39. Так еще совсем молодая.
2: Да?
1: Ну, совсем молодая, совсем юная. До сих пор помню, как зажигала перед зеркалом во время уборки под ваши хиты. Спасибо за лучшую музыку. Вы самые крутые. Всем отличного дня и суперского настроения. То есть сейчас уже Александра, видимо, не убирается. Вот, раньше когда-то зажигала перед зеркалом, а сейчас уже все. Вот роботы-пылесосы что с нашей жизнью делают, понимаешь? Они у нас забирают самые лучшие части.
2: Причем зеркала же тоже помнят все.
1: Конечно, да, как вы зажигали.
2: Можно просто подойти к зеркалу и немножко так покрутить его, и там можно посмотреть будет, как это все происходило.
1: Воспоминания.
2: Да.
1: Татьяна сообщает: вы со мной целые сутки, день начинается в компании Русского радио, начинается с ваших голосов и позитива на работе, в кабинете, только ваша радиостанция, люди приходят, проходит физиопроцедуры с вами.
2: Как то приятно. Вместе с нами все проходят. Процедуры.
1: Причем, знаешь, это вот приходит человек, болеет, да, mm-hmm. жалуется на здоровье,
2: да,
1: выходит
2: да.
1: с физиопроцедуры, просто один вердикт: здоров.
2: Такой, абсолютно, да.
1: И печать такая, знаешь, и больше человек не приходит.
2: А потому
1: что
2: почему?
1: Здоров
2: потому
1: всю жизнь.
2: На нас переходит все.
1: Да.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+. Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
6: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа. В воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Ваши самые яркие воспоминания, связанные с русским радио. У нас сегодня очень много сообщений.
2: Зайдите, спасибо вам огромное.
1: Зайдите, прочитайте.
2: Все прочитайте, да, обязательно.
1: Максим,
2: это очень
1: ВКонтакте.
2: Круто.
1: Нас сейчас интересует самое яркое воспоминание Ильи Крылова. Ну, кроме того, что...
3: Ребята, привет! Макс,
2: привет, с праздником!
1: Работаешь здесь, какие воспоминания у тебя связаны?
3: Слушайте, ну, я вот помню, это класс 8-9 школы. Я тогда постоянно слушал русское радио. И вот прекрасный летний день. У меня в комнате работает музыкальный центр. Играет русское радио. И в конце рекламного блока шутка. Тогда шутки озвучивал Николай Фоменко.
2: Да. В смысле, а он сейчас не озвучивает?
3: Я не знаю, что с ним происходит, но тогда это тоже было весело. И вот шутка прозвучала, и мои родители в соседней комнате, они услышали эту шутку, они так рассмеялись искренне, понимаете?
2: А ты не понял, да?
3: И вот это я запомнил на всю жизнь, такой яркий момент, такая яркая вспышка.
1: Ну, теперь твоя очередь говорить шутки.
3: Я помню эту шутку, кстати.
2: А
3: не знаю, можно сейчас
2: конечно,
3: говорить?
2: Конечно, конечно. Расскажи, что за шутка была.
3: Если памперс жмет спереди, значит, детство закончилось.
1: Шикарно.
3: Вот такая была шутка.
1: Илья Крылов с вами остается. Андрей Макеев, Миша Набоков отправляется домой.
2: С праздником всех!
3: С праздником!
0: Макеев, Набоков. Вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Число погибших после взрыва в ресторане в Сталинской высотке в Москве увеличилось до 5. Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 3. Еще 2 человека скончались в больнице, передает РНТВ. В тяжелом состоянии остаются 6 пострадавших. Взрыв в ресторане произошел накануне вечером. Газета «Коммерсант» писала, что целью были гости частного мероприятия. По данным издания, банкет тщательно охранялся. По одной из версий, охранник остановил на входе женщину, которая привезла гостям коробку. Она утверждала, что внутри находится подарок, однако все равно решили досмотреть ее. В этот момент и произошел взрыв, бомбу подорвали дистанционно. Башкирия оказалась под массовой атакой беспилотников. Как сообщил глава республики Ради Хабиров, силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет. Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы, начался пожар. По неофициальным данным, горит одно из нефтеперерабатывающих предприятий. Накануне под атаку дронов также попала промзона Уфы. Российские абитуриенты подали почти 3 миллиона заявлений на обучение в колледжах и техникумах в этом году. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом. В приемную кампанию сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Прием документов еще не завершился. Растет спрос на такие специальности, как сварочное производство, машиностроение и специальности, которые привязаны к земле и к реальной продукции. Танцующего робота-андроида показали на дне железнодорожника в Москве. Он был одет в блузку, юбку и туфли, а также фартук и шапочку в стиле буфетчицы. На бейдже андроида было написано «Верунчик». Федеральная пассажирская компания сделала на мероприятии тематический стенд «Вокзал для двоих». Президент Владимир Путин, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником, назвал железные дороги в стране одним из символов надежности. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Всем большой праздничный привет. Ну что, друзья, отмечаем вместе день рождения русского радио 31. И любимое русское звучит. Дари нам радость, каждый день превращая в праздник. И пусть еще много-много-много поколений вырастет на тебе, русское радио. Спасибо, что вы столько лет с нами. Поздравляете нас. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры русского радио, в группу ВКонтакте, Одноклассники, в Макс. Целый день мы, ведущие эфира, читаем ваши поздравления и целый день, внимание, отдаем вам деньги до полуночи по Москве. Так что ждите специальный сигнал и получайте от нас этот презент 31 тысячу рублей. Ну а пока улыбаемся и слушаем любимые песни.

0: Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Привет, дорогое Русское радио и, конечно же, слушатели Русского радио. Это Денис Клявер, и я искренне счастлив присоединиться к огромному многомиллионному поздравлению с днем рождения любимой радиостанции. Русское радио, ты с нами так давно, оставайся еще дольше, вещай еще громче, ярче, а пусть будет еще больше красивых, прекрасных песен и, конечно же, только позитивных новостей. С днем рождения, любимое Русское радио.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Первое радио для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».

0: в руках.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
5: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Всегда с тобой. Русское радио.
7: Радио.
6: Радио большой страны. Что слушает страна?

0: рядом со мной ваши поздравления, любимое русское радио. Я Кирилл из Москвы, мне 14 лет, вам 31. Это только начало. Желаю вам бесконечных рейтингов, верных спонсоров, еще больше крутых хитов и новых золотых граммофонов. Развивайте, сияйте и оставайтесь номер один. Мы вас любим. Кирилл, спасибо. Людмила пишет: спасибо вам за это прекрасное радио, русское радио, ставшее для нас не только радио, где мы можем послушать любимую музыку, но и местом, куда мы спешим, чтобы отдохнуть, найти понимание, насладиться отличным эфирами. Людмила, как это мило и как это приятно. Добрый день, уважаемые ведущие. Я с вами уже много лет. Я писал письма на русское радио, начиная с 1997 года, когда я купил на свою первую зарплату радиоприемник и начал слушать русское радио в Белгороде. Без подписи, но очень приятно, дорогой друг, что вы с нами много-много лет. Вы тоже подключайтесь к поздравлениям. Сегодня русскому радио 31. Пишите на 8-916-003-105-7 и во все соцсети русского радио. Будем читать ваши прекрасные сообщения.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: еще любить.
1: Спасибо, что вы нас любите. Поздравляете сегодня с днем рождения. А мы, Русское радио, любим вас и дарим сегодня каждый час 31 тысячу рублей. Не забывайте, ждите специальный сигнал и звоните. Быстрее всех окажитесь в прямом эфире. И подарок ваш. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну а пока Валя радуется. Ура, мои хорошие! С днем рождения вас, любимые! Валя, вы тоже наша любимая. Спасибо, наша хорошая. От Евгении сообщение: поздравляю, Русское радио, с днем рождения. Спасибо за то, что 31 вы с нами. Отличную музыку дарите, яркие эмоции, хорошее настроение. Пусть эфир будет наполнен хитами. Аудитория растет, каждый день приносит новые творческие победы. Процветание, долгих лет в эфире, чтобы было что слушать и кому слушать. Спасибо, спасибо, спасибо. И еще вот такое от Марины из Петербурга. Здравствуйте, поздравляю, Русское радио, с днем рождения. Весь прекрасный коллектив, вы лучшие, слушаю вас на работе. Спасибо за хорошую музыку, отличное настроение. Также всех причастных с днем ВДВ. Привет в Белогорск и Казахстан. Все слушают и любят Русское радио. Марина, Санкт-Петербург, спасибо, очень-очень приятно.
2: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, друзья! Это певица Ёлка. Ребята, как же здорово, что все эти годы вы делаете нашу жизнь ярче, веселее, а главное, музыкальнее. Желаю вам море энергии, чтобы продолжать зажигать и радовать всех вокруг. Счастье есть, когда ты здесь. Именно это я чувствую, когда включаю русское радио.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама АО ОПТ, не оферта.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. «След». Премьера в 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
17: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Звук поставим на...

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: А вот и он, драгоценный момент во всех смыслах. Для нас ценно, что вы нас будете поздравлять, а мы вам за это 31 тысячу рублей. Нам сегодня, Русскому радио, 31. И быстрее всех, после условного сигнала, как и просили, дозвонилась Ксения из Татарстана. Ксения, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, я вас поздравляю, вы попали в праздничный эфир Русского радио. Такое бывает. Спасибо. Раз в миллион лет. 31 тысяча рублей вас уже ждет, но вы помните, да, наше главное условие. Вот прямо сейчас на всю страну ваше фирменное поздравление для Русского радио. Я, Крылов Илья, готов вам слово предоставить, пожалуйста.
2: Благодарю. Поздравляю Русское радио с днем рождения. Большое спасибо вам за такие розыгрыши. Желаю вам процветания, всего самого замечательного. И огромное спасибо, что радуете нас каждый день. Каждый день мы с такими улыбками ездим домой и обратно, слушая вас. Спасибо вам. Пусть все у вас будет замечательно, так же, как и у нас.
1: Ай, Ксения, как сказала, и получила 31 тысячу рублей от нас.
2: Спасибо.
1: Ну что,
2: большое.
1: Я вас от души еще раз поздравляю. Спасибо вам большое, что звонили. Спасибо вам большое, что слушаете Русское радио. Кстати, сколько лет вы слушаете нас? Недавно или давно? Сколько?
2: 26, наверное, 27.
1: О, ну все, это прям наши сочные, самые сочные слушатели, потому что столько лет с нами.
2: Спасибо большое.
1: Все, я вас отпускаю, праздничный эфир продолжается. Друзья, если вдруг вы сейчас не смогли быстрее всех дозвониться после условного сигнала, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что до полуночи по Москве мы каждый час будем по 31 тысячи рублей раздавать вам. Ну и все подробности, конечно же, прямо сейчас посмотрим. Смотрите на нашем сайте rosradio.ru. Ну что, день рождения, продолжаем.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения. Новая песня на русском.
3: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
4: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
5: Ты ушла.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
2: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
10: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Все будет хорошо. Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме призвали заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступили в Комитете по транспорту. Поводом стал рост тарифов. По словам депутатов, в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Такое повышение парламентарии назвали несправедливым и отвергли оправдание авиакомпаний. Сезон подготовки к 1 сентября в этом году стартовал раньше обычного. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на маркетологов. Стоимость обязательного набора школьника, включающего форму, рюкзак, спортивную одежду, обувь, дневник, тетради и канцелярию, выросла на 6,5% относительно 2025-го и составила 19 тысяч рублей. В Госдуме ранее поступило предложение объявить 1 сентября выходным днем для родителей школьников. В Комитете по делам семьи выразили готовность поддержать эту идею, но такие инициативы ежегодно получают негативные отзывы правительства. Миру грозит новый рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg. На рынок одновременно давит жара и засуха в Европе, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости топлива и удобрений из-за военных действий на Ближнем Востоке. На севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная ввели режим ЧП, а в Румынии и Венгрии низкий уровень воды затронул работу атомных электростанций. Это создает дополнительные риски для орошения, энергоснабжения и перевозок. По данным издания, в июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%. Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января включительно. Кроме этого, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. Еще одна сокращенная неделя ждается в конце декабря. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию «Русское радио». Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: «Русскому радио» 31. Отмечаем вместе.

0: что глаз не отвести от стюардессы по имени Жанна. Ну и какой мед для наших ушей. Это легендарная песня Владимира Преснякова. В день рождения русского радио без этого хита. Ну просто никак. Сегодня нам 31. И не только дарим вам подарки музыкальные. Деньги тоже дарим по 31 тысячи рублей каждый час после условного сигнала. Но и другие подарки есть для вас. Скорее заходите в Одноклассники русского радио, в нашей официальной группе. Вас ждут эксклюзивные видеоподарки с пожеланиями от любимых артистов: Филипп Киркоров, Александр Шоуа, Жасмин, Денис Клявер, Сивиль, группа Артикасти, NU. Готовы лично передать привет вашим друзьям и близким. Выбирайте и делитесь праздничным настроением. Ну и дальше вместе отмечаем день рождения русского радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге.

0: Таня.
1: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
6: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
8: Сладкий вкус.

0: Радио отмечаем. Я, Крылов Илья, с вами. Вы пишете на +7 916 003 105 и 7. Конечно же, заходите во все соцсети Русского радио, оставляйте поздравления. Русское, с днем рождения. Желаю вашему радио сиять, процветать. Семья Нуртимсум из Кыргызстана. Из Испании Алла нас поздравляет. Из Германии Вадим. Из США Андрей. Все благодарят нас за прекрасный эфир и связь с Родиной, с Россией. Спасибо, ребята, что за границей тоже слушаете Русское радио. Антон из Читы черкнул. Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю вас с днем рождения. А именно с 31-летием слушаю вас с 2004 года, как поступил в Читинский техникум отраслевой технологии и бизнеса. Желаю успехов, процветания в вашей сфере. Радуйте эфиром нас, слушателей, с днем рождения. Ну, это были ваши прекрасные поздравления. Ну, а теперь яркие звезды поздравляют нас с праздником. Внимание!
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Я, Валерия, поздравляю любимое Русское радио с днем рождения. Русское радио – это традиции, качество. Это любовь на всю жизнь. Я желаю радиостанции многих, долгих, ярких лет жизни. Всегда ваша.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу. Где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа. В воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Я дома с женой веду себя как тигр. Хожу на 4 лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: хочу прижимать поближе, без остатка раствориться.
1: Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. С днем рождения!
1: Но не только знак Водолея, все знаки гороскопа сегодня безостановочно пытаются дозвониться и дозвониться, дозвониться и дозвониться на Русское радио, чтобы деньги наши получить. Но звонить нужно в нужный момент, не просто так, только после специального праздничного сигнала. И это получилось у Ольги из Уфы. Ольга, здравствуйте.
2: Добрый-добрый день, с днем рождения, Русское радио.
1: Добрый день, дорогая Ольга. Ну что, вы большая молодец. Я уже держу в своих руках 31 тысячу рублей, потому что Русскому радио сегодня 31. Вот деньги передам только после того, как вы нас классно-прекласно сейчас поздравите в прямом эфире. Пожалуйста.
2: Любимое Русское радио, я с вами с 97-го года. Я ходила тогда в третий класс.
1: Так.
2: Когда мне было 12 лет, я впервые позвонила на радио, и это был для меня что-то, какой-то чудесный момент. Именно тогда я начала, наверное, верить, что все возможно. Я благодарна Русскому радио за его потрясающий девиз, что все будет хорошо. Каждый раз, когда плохое настроение, и эти слова словно невидимая поддержка. Я благодарна Русскому радио за прекрасную музыку и поздравляю с этим днем. Желаю только вперед, чтобы сейчас слушать это радио мои дети, чтобы уже начали слушать в скором времени мои внуки. Процветание классных слушателей, новых ярких артистов.
1: Спасибо, спасибо. Ольга, принимаю ваши поздравления! 31 тысячу рублей вручаю! Ну что, вы уже подумали, на что потратите эти прекрасные деньги?
2: Мы всей нашей большой семьей пойдем в ресторан и отметим день рождения Русского радио.
1: О, вот это я понимаю, деньги пошли по назначению. Если на дне рождения вы выиграли Русского радио, получили в подарок эти деньги, вы их, собственно, и так хорошо по-русски, ну, по-башкирски в данном случае, Уфа же, да, прогуляете. Ладно, Ольга, все, я вас отпускаю, спасибо большое, слушайте дальше наш праздничный эфир, все остальные не расстраивайтесь, денег еще много, до полуночи по Москве будем их отдавать, все подробности нашей суперпраздничной игры прямо сейчас посмотрите на нашем сайте rusradio.ru.
0: Русское радио. С днем рождения!

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, это Дмитрий Маликов. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Мне очень приятно, что многие годы бок о бок мы идем вместе и радуем наших радиослушателей своим творчеством и нашими песнями. Пусть так будет всегда. С днем рождения. Любви вам.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Русское радио представляет
1: rusradio.ru. Сайт русского радио.
3: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
1: rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в «Ленте».
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
13: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ.
3: 12+.
0: Рецепт идеального ужина. Открываешь приложение, нажимаешь «Повторить заказ» и ждешь курьера. Чистая кулинарная магия. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
1: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
14: Всем привет, это Зиверт. И я хочу поздравить русское радио с днем рождения. Я желаю вам отзывчивых слушателей, и пусть с каждым днем их будет все больше и больше. Хороших артистов, а самое главное, хорошей музыки. Свежих, креативных идей всегда. И самых искрометных эфиров. Обнимаю.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Ну а мы, Русское радио, ваши звонки без ответа не оставляем. Кто быстрее всех дозванивается сегодня после праздничного сигнала, получает от нас 31 тысячу рублей. Нам сегодня 31. Ну и вижу я, Крылов Илья, ваши прекрасные поздравления. Здравствуйте, любимое Русское радио. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, больших рейтингов. Спасибо за ваш труд. Всегда приятно слушать. От Анастасии, это была Настя. Низкий поклон. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я живу в Москве. Хотел бы поздравить вас с праздником, уважаемый коллектив Русского радио. От всей души поздравляю с 31-летием. За эти годы вы стали не просто радиостанцией, а настоящим культурным явлением. Ваш профессионализм, харизма ведущих и безупречный музыкальный вкус делает каждого слушателя счастливее. Желаю вам творческих вершин, высоких рейтингов, стабильности в эфире и в жизни. Хочу передать привет своей возлюбленной Светлане и любимой маме Елене. Никого не забыл, Сергей. Молодец. К письмам большой страны, которая отмечает сегодня день рождения Русского радио, и мир отмечает, я, конечно же, вернусь, ну а пока к праздничным песням возвращаюсь.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
5: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти, но интенсивность паводка постепенно снижается, об этом сообщил губернатор Александр Моор. За сутки вода в Туре поднялась на 4 сантиметра, а в зоне потопления находится 121 жилой дом, эвакуированы 53 человека, часть жителей разместили в пунктах временного проживания. Из-за обильного паводка и цветения вода в реке Туре стала непригодной для питья, несколько районов Тюмени фактически без питьевой воды около 2 недель, воду людям подвозят на машинах. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах. Эксперимент начнется 1 сентября, пишет «Парламентская газета». В таких мобильных пунктах люди смогут купить распространенные препараты, а также заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составит средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. В России растет популярность детско-юношеского движения «Юнармия». Начальник главного штаба организации, Герой России Владислав Головин, объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Дагестана. Оно предполагает совместную разработку образовательных программ. Также в Каспийске состоялась военно-спортивная игра «Юнфлот», в которой приняли участие ребята из 15 регионов России. Ранее Головин заявлял о задаче добиться, чтобы молодые граждане нашей страны определяли себя как патриоты Родины. В Ивановской области прошел праздник русских традиций. Там организовали шоу лошадей-тяжеловозов, так как история региона тесно связана с конным заводом, построенным при Иване Грозном. Также для гостей провели ярмарку фермерских продуктов, экскурсии, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу и набойки по ткани. Самые смелые состязались в стрельбе из лука и играли в футбол на сене. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее в эфире «Любимые песни на русском» и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Главная русская традиция. 2 августа каждый год повсеместно отмечать День варенья русского радио. Итак, сегодня мы с вами делаем. Нам 31. И, друзья, большое спасибо, что весь этот праздничный день вы проводите только с нами и засыпаете нас своими комплиментами. Пишите во всех соцсетях русского и на 8-916-003-105-7. Сообщения ваши я скоро почитаю. Ну и давайте сегодня мы поздравим всех десантников. Ребят, с днем ВДВ никто, кроме вас, вы это прекрасно знаете. Ну и день железнодорожника сегодня отмечается в России. И чай из РЖД подстаканников поднимаем за вас, ребята, и ваше здоровье, дорогие. Ну и со всеми, конечно же, продолжаем отмечать наш яркий праздник.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Лучше

0: руках.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Продолжаем раздачу рускородийных денег. Мы сегодня щедрые, нам сегодня 31, вам каждый час 31 тысяча рублей. Итак, играем до полуночи по московскому времени. Быстрее всех после условного сигнала дозвонилась Светлана из Москвы. Света, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алло, алло, все хорошо, вы на связи, вы на проводе. Светлана, ну не будьте такой робкой, ну не каждый день вам кто-то вот так вот с барского плеча, тем более еще...
2: Просто я в шоке.
1: В эфире главной радиостанции страны «Русское радио» вручает 31 тысячу рублей. Вы не ожидали, вы в шоке, и мы в шоке! Что именно вам достаются наши деньги. Но правила-то у нас, помните какие? Сначала да. Поздравление красивое, а потом уже и денежки на ручку. Давайте.
2: Я хочу поздравить Русское радио с днем рождения. Хочу присоединиться ко всем уже поздравлениям, которые были сегодня за день. И хочу пожелать процветания, хорошей музыки, побольше всяких ярких событий, вот, и чтобы вы нас радовали долго еще время.
1: Как это мило! Спасибо большое! Света, ну, теперь уж точно отдаю вам 31 тысячу рублей. Вы звонили-то, наверное, не один час, да? Прям не спали всю ночь ждали?
2: Не один, с самого утра. Звонила.
1: Ну вот, видите, удачи,
2: улыбнулась. Вот неожиданно просто попал, прям не ожидала совсем.
1: Ну, не ожидали и все забрали.
2: До сих пор еще в шоке нахожусь.
1: Да, идите шок свой запейте водичкой, покапайте туда валерьян. А потом, ну, свяжитесь с нами, как я вам уже там за кадром все объяснил, что нужно дальше делать. Так, все, Света, спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо вам. С днем рождения и нас, и вас. Это наш большой общий праздник. Вы не огорчайтесь, друзья. Ну, понятно, что вся страна пытается дозвониться, вся страна пытается забрать у нас деньги. Мы сегодня до полуночи по московскому времени все вам будем раз в час отдавать. Так что все подробности нашей супер праздничной игры можете посмотреть на нашем сайте rosradio.ru. Удачи! И ждите условный сигнал. В любой момент он может появиться.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Когда соберу тебя по чистям, и мать.
0: Номер первый.
2: Память, не дайте мне спать, виноваты.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
3: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей. Штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: 2 августа. В это воскресенье. Смотрите на телеканале НТВ. Телеверсия концерта «Звезды русского радио» в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». «Белые ночи». Филипп Киркоров, Лариса Долина, Артик и Асти, Александр Панайотов, Алсу, Татьяна Куртукова и другие любимые артисты. 2 августа в воскресенье в 22:40 на телеканале НТВ. 12+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вот это самое главное — верить друг другу. Доверие потеряли, и все, не вернешь его. Но вы нам, русскому радио, верите, русское радио любите, и русское радио сегодня поздравляете. Я, Илья Крылов, у микрофона. Продолжаю праздничный эфир. Родное, любимое, обожаемое русское радио и все причастные к нему. Поздравляю вас всех с днем рождения. 31 вам сегодня. Желаю творческих успехов, море удачи, исполнения желаний, задумок. Пусть все несгоды обходят вас стороной. Слушаю вас с самого начала, и лучше не найти. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Привет из Набережных Челнов от Алекса. Алекс, спасибо, что все эти 31 вы с нами. Варя поздравляет Русское радио с днем рождения. Слушаю вас каждый день. Желаю оставаться такими же позитивными и добрыми. Варенька, спасибо большое. Примите поздравления с днем рождения из Беларуси. Республика Беларусь. Привет вам, ребята. Это уже Наталья Гузеева передает большой привет. Спасибо вам, что поддерживаете меня в Беларуси, дарите слушателям оптимизм, хорошее настроение. С вами приятно работать и отдыхать. Благодарим. Очень приятно.
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Любимое, дорогое, самое лучшее в мире русское радио. С днем рождения. Спасибо вам огромное за то, что столько лет вы делаете счастливыми и своих слушателей, и своих артистов. Спасибо, что столько лет я с вами. Надеюсь, еще как минимум столько же. Я поздравляю всех слушателей, всех работников русского радио. С днем рождения. Будьте счастливы, процветайте и живите еще долго-долго.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, мои дорогие, это Нюша. Дорогое и самое любимое русское радио. Ваше имя стало синонимом качественной музыки и отличного настроения. Каждый раз, включая русское радио, люди знают, что они услышат что-то особенное и, главное, любимое. Благодарю за те моменты радости, которые вы приносите в нашу жизнь, и за все, что вы делаете для нас, артистов и слушателей. Желаю нам только вперед и обязательно вместе.
0: Русскому радио 31. Отмечаем.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец,
2: надо...
3: Бедрос, молодец.
2: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
3: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Да, вот. А вам надо какой-нибудь современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Сейчас вроде...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда...
2: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

запоминайте, что звучит сегодня весь день. Специальный праздничный сигнал. После него вы звоните на Русское радио, поздравляете нас с днем рождения и получаете 31 тысячу рублей. Нам 31 и вам 31. Так, почти у нас... Да почему почти? Каждый час до полуночи, да, по московскому времени. Намек понятен? Ну, я, собственно, хочу сказать, что в столе заказов я, Крылов Илья, тоже кого-то из вас подарю эти деньги. Готовьтесь и вообще готовьтесь. Вы к столу заказов будете передавать приветы и поздравлять. Так что подходите поближе.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Реклама на русском.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325. 619 600 156 873.
1: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощности и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед — это я.
5: И я дед Владика тоже.
1: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
8: У меня волосы коротковаты для плойки.
1: Возрастное ограничение 6+.
9: Давайте не будем ссориться.
8: Давай.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой.
15: Русское радио. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна.
17: И как бы ни старался, никак.
15: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших при взрыве у ресторана на Кудринской площади в Москве. Он отметил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, а виновные будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание. Взрыв в ресторане произошел накануне вечером. Газета «Коммерсант» писала, что целью были гости частного мероприятия. По данным издания, охранник остановил на входе женщину, которая привезла гостям коробку. Она утверждала, что внутри находится подарок, однако ее все равно решили досмотреть. В этот момент и произошел взрыв. Бомба подорвалась. Дистанционно. Погибли 5 человек, более 20 пострадали. В Приморье обрушился мост в момент, когда по нему проезжал автомобиль. Toyota Prius упала в реку Шкотовку. За рулем машины находилась девушка. Ее спасли очевидцы. Мост обрушился на подъезде к селу Новороссия. Еще один мост поврежден паводком в Михайловском округе между населенными пунктами Лубянка и Орловка. В регионе реки вышли из берегов из-за мощных ливней. В разных районах были затоплены дома, дороги и автомобили. Сейчас власти сообщают, что паводковая ситуация стабилизируется. В Госдуме призвали заморозить стоимость авиаперелетов и провоз багажа. С такой инициативой выступили в Комитете по транспорту. Поводом стал рост тарифов. По словам депутата, в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на 17%. А такое повышение парламентарии назвали несправедливым. В Европе на фоне аномальной жары появился новый тренд – прохладный туризм. Это летний отдых в северных городах Европы. Если верить экспертам, путешественники все чаще предпочитают летать в Стокгольм или Копенгаген, а не в Париж и Рим. Так, число запросов о номерах в Дании выросло на 246%, а гостиницах в Дублине в Ирландии – на 151%. На этой неделе Европу накрыла новая волна зноя. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Праздничный стол заказов выходит в эфир. В студии Илья Крылов. Здравствуйте. Русскому радио сегодня 31. Поздравляем вас, а вы поздравляете нас. Номер русского 8-916-003-105-7. Работают все наши мессенджеры. Макс-канал, ВК и Одноклассники тоже к вашим услугам. Где удобно, там и поздравляйте, пишите. Поздравляет нас с днем рождения Ольга из Берлина. Я вас обожаю. Без вас уже не представляю себя. Оставайтесь такими же веселыми. Оля, спасибо большое Берлину, Германии, всем нашим русским ребятам. Там огромный привет. Добрый день, любимое русское радио. Поздравляю всех с праздником. С днем рождения любимого русского радио. Желаю больше песен, крутых хитов, больше звезд русского радио и хороших новостей. Ведь с вами русское радио всегда все будет хорошо. Это Кирилл из Казани. Кирилл, так точно, с нами всегда все хорошо. Русское радио, возвращаемся домой в Германию из Португалии. Вместе со мной в дороге мой любимый муж Александр, мои детки. Наш путь проходит через Испанию и Францию. Впереди еще больше 20 часов дороги. Спасибо, что вы сопровождаете нас в пути. Ваша музыка дарит настроение. Большой вам привет, с праздником. Кристина с теплом обратилась к нам. Спасибо большое, Кристина, это взаимно.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: стекло. Как хорошо, что время приветов и поздравлений не истекло, оно только началось, это стол заказов. Добрый день, Русское радио, поздравляю вас с днем рождения, написал Денис. Иван Михлин продолжает: с днем рождения, Русское радио, вы супер, спасибо большое за настроение, музыку, я ваш большой фанат. Привет из города Всеволожска, это Ленобласть. Привет, Илья Крылов, поздравляю вас с днем рождения, Русского радио, процветания, успехов, удачи, спасибо. Илья Хулиган, Крылов, сегодня еще Ильин день написано здесь. Да, мой день, день Крылова. И день рождения у меня написала Аллочка из Сочи с любовью. Алла, мы вас поздравляем с днем варенья. Ну и, конечно, с днем рождения, Русского радио. Русское радио, я вас поздравляю с днем рождения. Я с вами с 1996 года. Впервые вас услышала в прекрасном городе Оренбурге. С того момента я с вами неразлучно. Сейчас я живу в Германии, но где бы мы ни находились, всегда с вами, с любовью, Светлана. Светлана, как приятно, что такие у нас замечательные слушатели.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.

0: Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Помогите!
1: Комедия «Холоп 3».
3: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
1: Возрастное ограничение 16+.
6: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Стол заказов на русском радио.

0: Вот вам луна, вот вам солнце, вот вам наша Анечка Семенович со своей замечательной песней. Да вообще все вам, только вам от нас и с любовью. И даже деньги, 31 тысяча рублей, до полуночи по Москве раз в час вручим такой подарок. И в этом часе я вручу. Ну а пока ваше сообщение украшает наш эфир. Добрый день, Илья Крылов. Я передаю привет в станицу Ленинградскую от Натальи, моей любимой мамочки, сестричкам и братику. С днем рождения, Русское радио, написал Анатолий. От Марии послание Галановым, Чайченко, который сейчас отдыхает в Кабардинке. Большой привет, хорошего настроения, теплого морешка. А Русское радио вас с днем рождения, процветания дальнейшего. Маш, спасибо. Здравствуйте, добрый день, любимое Русское радио. Моему любимому мужу Владимиру большой привет. Мы едем домой, он за рулем. Я героически стараюсь не подсказывать ему дорогу. Пока получается от Оксаны. Ну, Оксана, говорящий навигатор. В женском исполнении для мужчины это такое дело, конечно. Так, а дальше. С 31-летием желаю побольше годков вам эфира. Самое любимое Русское радио. Люблю, слушаю с детства. Поздравляю вас. А жена Таня, весь коллектив Русского радио поздравляет с днем рождения, а также привет мужу Игорю Самлину. Говорю, я его сильно люблю. Тамбовская область, Первомайский район с нами отмечает день рождения Русского радио. Дальше от Заяны из Элисты. Поздравления красивые. Вы дарите нам песни, заряжаете настроением, становитесь частью самых разных моментов. Спасибо вам за все. Большой привет, поздравления и с праздником. Хочу еще поздравить близких с праздником, с днем ВДВ. Ребята, десантники, поздравляем!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Дима Билан, русское радио. Вы любовь на миллион. Вы та радиостанция, которая делает музыку по-настоящему всенародной. Каждый раз, когда мои песни звучат в эфире русского радио, я чувствую, что они находят путь к сердцам миллионов слушателей. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня и мое творчество. За то, что благодаря вам моя музыка становится близкой и родной для стольких людей. Русское радио, вы неотъемлемая часть моей истории. И я уверен, что вместе мы создадим еще очень много незабываемых моментов.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Сегодня-то остановит, а? И поздравления целый день в эфире Русского радио. И деньги по случаю дня рождения. Ребята, ждите сигнал, скоро я, Крылов Илья, вам его подам. Ну а пока вот такие сообщения подаю в программу. От сына Павла большой привет Таисии Румянцевой. Дальше, с днем рождения, любимое Русское радио. Слушаю вас с самого основания, уже 31 год. Каждое утро включается на даче радио и до самого вечера. Самые зажигательные, любимые хиты. Процветания вам, много слушателей. Счастья, любви всем работникам радиостанции. Спасибо, что есть. Гюльнара, Москва, спасибо. Гуля, большое, что поздравили. Илья, привет. Поздравляю вас с днюшечкой. Желаю персоналу повышения зарплат, удлинения отпускных и 14-й зарплаты. Прекрасное пожелание. Всем позитива, добра, радости. Родственникам, которые за столом отмечают вашу днюшку, любви, веры, благополучия. От Алекса из хуторка в Баварии. Германия снова с нами на проводе. Привет вам, Алекс. Так, дальше. Дальше поздравляем с днем рождения. Пусть ваши эфиры всегда будут наполнены яркими звуками, интересными передачами, радостными моментами. Желаем вам бесперебойной работы, верных слушателей и новых творческих успехов. Пусть ваша энергия, позитив заряжает всех вокруг. С наилучшими пожеланиями, множеством приятных волн. С днем рождения, Русское топовое радио. Любим вас. Привет Дмитрию Ильину из Сочи от Натальи. Какие вы молодцы. Продолжайте в том же духе. 8-916-003-105-7 и все соцсети работают Русскородины.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: Так, друзья мои дорогие, кто еще деньги Русского радио не получал сегодня, а? Руки к приемникам протягивайте и забирайте свои 31 тысячу рублей. Так сейчас сделает Татьяна из Новосибирской области. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сегодня прекрасный день, и чудеса есть на свете, да, я даже не представляла, что могу дозвониться к вам на радио. Угу. Я очень глубокая поклонница вашего радио с детства. Постоянно слушаю и на работе, если есть возможность, и в машине, и дома. И у меня вся семья тоже на Русском радио. Хочу вам выразить слова благодарности, что вы такие профессионалы своего дела.
1: Спасибо.
2: Поздравить Русское радио с шикарнейшим праздником, который очень важен для всех нас, для всей России. В общем, очень благодарна вашей станции. И будем надеяться, что она будет еще много-много лет процветать. И здоровья всем вам.
1: Спасибо.
2: И всем вашим
1: семьям. Спасибо, дорогая Татьяна. Ну, вы справились на 5 с плюсом. И я вручаю вам в подарочной коробке 31 тысячу рублей от Русского радио. Желаю вам всего самого наилучшего, дорогая Татьяна. Новосибирской области привет всем вашим родным и близким, которые сейчас переживали
2: вас
1: за вас.
2: Да. Тоже да, спасибо большое. Всем благ всех.
1: Ну что, друзья мои, вот так вот легко и просто можно попасть в эфир Русского радио. Нужно просто дозвониться вовремя после сигнала, после нашей отмашки. И за это мы вам вручаем 31 тысячу рублей. Вы нас поздравляете красиво и забираете деньги по случаю нашего праздника. Вы не переживайте, денег всем хватит, потому что до полуночи по московскому времени будем играть и деньги такие вот вам прекрасные раздавать. Все подробности можно сейчас посмотреть на нашем сайте. Русрадио.ру.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!

0: любимая.
1: Ну, сейчас мы будем творить, вытворять с Максимом Приваловым. Максим принес торт, а на нем свечки. 31 свеча, такой красивый, вкусный, праздничный торт. Максим, привет!
2: Эх, это вы сейчас прослушали мечты Ильи Крылова.
1: Ну, почему же мечты?
2: Ну, я... потому что я без торта, прости.
1: А где торт?
2: Как это где? А я к тебе могу такой же вопрос задать. А где торт?
1: А где торт? Я вообще-то работал. Я вообще-то занимался делами, деньги тут людям раздавал, а?
2: А я раздам не раздатое.
1: Не раздатое?
2: Да. Здрасте, страна. Привет всем. Привет, Илья. Ну и, конечно, всех с нашим праздником. Русское радио 31. Ура!
1: Ура, ура, ура.
2: А ты как будто торт вчера не ел.
1: Я ел торт несколько дней.
2: Признался.
1: Да, да, да. Из одного лейбла прислали. Очень красивый торт. Вкусный, привкусный. Вот лейблу спасибо, кто нам прислал.
2: Ребят, не надо нам торт, пожалуйста. Пожалуйста, лето продолжается, я еще надеюсь раздеться на пляже. Пожалуйста, вот с осени начинайте присылать, а пока не надо.
1: Ну,
2: ты уже не надеешься, поэтому просишь торт, правильно?
1: А по мне всегда, понимаешь, я всегда в одной и той же форме.
2: Ты всегда готов к холодному лету.
1: Я всегда сливочный, сладкий, понимаешь, как торт, как этот самый торт. Ладно, все, заступай на эфир праздничный, а я поехал.
2: Давай,
1: пока. Крылов, Русское радио, пока.
3: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
4: Дорогие слушатели Русского радио, это Дмитрий Колдун. Русское радио стало неотъемлемой частью моей творческой жизни. Я помню, как впервые услышал свои песни в эфире, и это было незабываемое чувство осознавать, что моя музыка находит отклик в сердцах тысяч людей. За эти годы наша связь только укреплялась, и я бесконечно благодарен Русскому радио за ту поддержку, которую оно оказывает мне и многим-многим другим артистам. Это не просто радиостанция, это целый мир, в котором живут музыка, эмоции и мечты. Благодаря Русскому радио многие артисты нашли свою аудиторию, а слушатели – любимых исполнителей.
3: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: это.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: У меня есть счет в банке. Но он не в мою пользу.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
4: Русское радио.
3: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
3: Любимая на русском.

0: со мной, мэнг со мной. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Взрывы.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 3 человека погибли и 2 пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова. По ее словам, дроны ударили по гражданскому автомобилю на севере региона. Среди пострадавших ребенок. Девочку планируют доставить санавиации в Ижевск. В небе над республикой уничтожили 2 беспилотника. На месте работают оперативные службы. С 1 сентября начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Это приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билет и посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. Российский рынок сыра перенасытился. Основной проблемой стало перепроизводство, за которым не успевает потребление. Избыток предложения вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни работают в ноль или даже при отрицательной рентабельности. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. В последние годы потребление сыра в России неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограммов на человека в год. Стартовал второй тур российской футбольной премьер-лиги. Накануне состоялись 4 матча. Тольяттинский «Акрон» дома уступил казанскому «Рубину» 1-2. ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1. «Балтика» в Калининграде победила московская «Динамо» 2-1. А «Динамо» Махачкалинская обыграла «Локомотив» 2-1 и впервые возглавила турнирную таблицу. Сегодня пройдут 3 игры. Оренбург примет «Зенит», Краснодар сыграет с «Факелом», а «Ахмат» встретится со «Спартаком». О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

дальше. По традиции впереди он чужой, гость из будущего на русском радио. Действительно так, сегодня каждый час лучше предыдущего, потому что в каждом часе ваши шансы на победу, на получение подарка от русского радио в честь нашего дня рождения только возрастают. Праздник праздников, торжество торжеств, день рождения нашей любимой радиостанции. Вы слушаете русское радио, вы его любите, я тоже его обожаю, обожаю здесь работать. В общем, все у нас сошлось, чем я нас и поздравляю. Русском радио 31. Сегодня весь день звезды упражняются в красноречии, произносят тосты по случаю нашего праздника. Ну а мы осыпаем вас подарками. Ближайшие, а это, между прочим, 31 тысяча рублей в приятной близости. До него много музыки, ну, разумеется, праздничный, любимый. Про день рождения песни тоже будут. Дальше на русском Леонид Агутин. «Золото» — это про вас, наши золотые слушатели.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топит совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию «Русское радио». Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: «Русскому радио» 31.

0: Владимир Пресняков на Русском радио, «Выше облаков». Сегодня, несмотря на то, что воскресенье, но многие проснулись рано и даже без будильника, потому что какой тут сон. Деньги раздают, большие, живые, праздничные, 31 тысяча рублей в руки. Вот так вот. Подарок раз в час. Следите внимательно за эфиром. В любой момент может появиться праздничный сигнал. Вы его точно узнаете. И вот после него уже нужно опередить остальных и ворваться в эфир первым. На низком старте, прошу вас быть. Скоро все случится. Пока же очередная поздравительная открытка. На этот раз от Зиверт.
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Всем привет, это Зиверт. И я хочу поздравить Русское радио с днем рождения. Я желаю вам отзывчивых слушателей, и пусть с каждым днем их будет все больше и больше. Хороших артистов, а самое главное, хорошей музыки. Свежих, креативных идей всегда. И самых искрометных эфиров. Обнимаю.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в «Ленте».
7: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки!
8: Гарик Харламов.
10: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
8: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
11: 6+. Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами. И без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
13: Всем привет, это Стас Пьеха. Я от всего сердца хочу поблагодарить Русское радио за нашу многолетнюю дружбу. Ведь с каждым годом я убеждаюсь, что мы делаем одно общее дело. И благодаря музыке, которая нас объединяет, дарим людям радость и хорошее настроение. И это невероятно важно. Я уверен, что впереди нас ждут новые вершины и незабываемые моменты. Ведь с таким коллективом, ну, просто невозможно устоять на месте.
12: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Латвийскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Где можно недорого отметить день рождения? Ну, чтобы недорого, отметьте в календаре карандашиком. Мы отмечаем, наоборот, с размахом. Русское радио благодарит вас за преданность, дает возможность выступить на всю страну с поздравлениями и, конечно, получить солидный денежный подарок. Из города Кирова до нас дозвонилась Наталья. Говорит, что любит нас давно, слушает всегда и сейчас будет поздравлять. Наташа, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы вас приветствуем в эфире. Не волнуйтесь, самое главное вы уже сделали. Вы уже опередили 150 с лишним миллионов человек, которые тоже пытались дозвониться. Вы первые. Я пока пойду в кассу отчитывать ваш подарок. А вы пока пожелайте нам чего-нибудь такого, чего нам не хватает для полного счастья.
2: Да, конечно. Добрый день, Русское радио. Желаю вам всего самого наилучшего, процветания, всего-всего, что вы сами пожелаете, чтобы вы дальше нас радовали своими песнями, своими задорами каждое утро. Мы и на даче, и в машине всегда слушаем только Русское радио. Люблю вас, целую и желаю вам успехов и удачи во всем.
1: Ой, Наталья, спасибо, ну в самое сердце. Так, а теперь подарок. Ну, конечно же, с нас. Несмотря на то, что день рождения у нас, подарок-то будет для вас. Как мы и обещали, грандиозный подарок от Русского радио по случаю дня рождения. 31 тысяча рублей. Подарок ваш. Поздравляю!
2: Спасибо огромное.
1: Ну, огромное на здоровье. На прощание давайте помечтаем, займемся самым приятным делом. Давайте потратим ваши деньги. На что планируете это сделать?
2: Ну, скорее всего, наверное, вложу в ремонт.
1: Ага, правильно. Отличное дело. И память будет. Из серии там купите кресло и скажете, а это кресло я получила в подарок от Русского радио. Каждый раз будете садиться, чтобы нас послушать и вспоминать. Спасибо. Отпускаю вас с благодарностью. Кирову большой привет. Ну и еще раз мерси за поздравление. Нам очень приятно.
2: Спасибо огромное. Процветание вам, Русское радио.
1: Будем стараться цвести и благоухать. Ну что, продолжается праздничный марафон. Русскому радио 31. Соответственно, вам эта цифра тоже светит. Если в этом часе не успели дозвониться, ваш шанс еще впереди. В следующем часе снова прозвучит заветный праздничный сигнал. После него жду вас в студии для того, чтобы обменяться поздравлениями и подарками. Все подробности игры на сайте rusradio.ru.
0: Русское радио. С днем рождения!

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, друзья, это Анна Асти. Я хочу поздравить замечательную радиостанцию «Русское радио» с днем рождения. Классной вам команды, замечательной работы. Пусть она всегда будет в кайф, с большим наслаждением. Огромного вдохновения и долгих-долгих лет жизни. Обнимаю всех.
0: «Русскому радио» 31. Отмечаем вместе.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Там свои шутки.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
0: Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: На ту-ту. Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Да-да-да-да-да, женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
15: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Я от всей души поздравляю русское любимое радио с днем рождения. Русское радио, ты даришь людям свет, счастье, радость. Продолжай делать так, чтобы мы знали, что все будет хорошо. С днем рождения!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

В самом разгаре, день рождения Русского радио, 2 августа. Мы по этому поводу приготовили много подарков, и не только про деньги, я говорю. Да, 31 тысяча каждый час, все-таки Русскому радио 31. Но и про подарки милые, подарки звездные. Есть наша группа в Одноклассниках, где уже доступны эксклюзивные видеоподарки с пожеланиями от любимых артистов. Филипп Киркоров, Александр Шоу, Жасмин, Денис Клявер, Севиль и многие другие готовы лично передать привет вам и вашим близким. Поэтому выбирайте такие вот видеооткрыточки и делитесь. С праздничным настроением. Праздник в разгаре. Русскому радио 31. Ура!

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и bkminuten.eu. ОГРН P325-619-600-156-873.
7: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Слушайте, я вас не знаю. Вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «Русское радио».

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме выступили с инициативой обязательной передачи части квартир в новых домах государству. По словам парламентариев, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях. Ранее вопрос уже обсуждали в правительстве. Тогда на идею позитивно отреагировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Авторы инициативы направили предложение в Кабмин повторно. И к другим темам. Минтранс упростил правила перевозки багажа в такси и наземном транспорте. Таксопаркам разрешили самостоятельно устанавливать требования к ручной клади. Также с водителями можно договориться по поводу перевозки чемодана в салоне машины, если они не помещаются в багажник и не создают помех. Кресла-коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно. Ночной полумарафон «Забег 2030» и серия велозаездов «Ла Страда» состоятся в столице 8 августа в рамках Всероссийского физкультурного фестиваля. Ночной полумарафон включен в программу впервые в истории города, сообщили в мэрии. Маршрут пройдет от Олимпийского комплекса «Лужники» до Воробьевых гор, вдоль Москвы-реки, через парк Горького, Крымский мост, Пречистенскую и Кремлевскую набережные. И о погоде. В Подмосковье ввели желтый уровень опасности из-за грозы с дождем. Осадки ожидаются сегодня вечером. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. В Москве до 18 часов действует оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры. При этом холодный фронт подойдет к региону поздним вечером. Температура снизится, но ненамного. В первую половину предстоящей недели ожидается до 27 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

2 августа, сегодня еще и день ВДВ, хотя в воду сегодня полезут все, даже те, кто не служил в десанте, потому что жара в столице, плюс 31, как обещали синоптики. Прям как мы, правда мы не обещаем, мы гарантируем, плюс 31 тысяча к вашему бюджету в честь нашего дня рождения. Сегодня в Русском радио 31, поэтому пару ласковых можете смело присылать нам, ну, либо в социальных сетях, либо по номеру для сообщений через мессенджеры 8 916 003 105 и 7. Увижу, тут же зачту.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. Azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Что слушает страна?
8: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
7: Русское радио.
8: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Дорогое русское радио, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть на твоих радиоволнах звучит самая хитовая музыка. Пускай все слушатели начинают именно с тобой свой новый день. Больше юмора и позитива. Мы всегда рядом, любим, обожаем, ценим.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Артик и Асти, «Быть счастливой» только что на русском. Что касается кафеля в ванной комнате, то, пожалуй, это сейчас самое прохладное место в квартире. В Москве действительно страшная жара, до плюс 32 обещано. Ну вот я смотрю, сейчас у нас 31 с плюсом. Много, но это лучше, чем 10 и дождь, правда? И такие августы мы тоже помним. У нас сегодня праздничный день, праздничное 2 августа, русском радио 31. Продолжим дарить вам подарки, но сначала несколько праздничных открыток, которые вы отправляете нам, а мы их зачитываем в режиме онлайн. Ну, вот такой вот стол заказов длиною в день. По-моему, круто. Здравствуйте, любимое русское радио. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем преданных слушателей, хороших рейтингов, замечательной музыки. Также бы просьба поздравить с праздником. Сегодня день ВДВ, поэтому поздравьте нашего любимого Михаила Николаевича Ваняркина. Видимо, имеет непосредственное отношение к празднику. Сообщение прилетело из Ростовской области. Это Веселовский район. Спасибо заранее. Большое вам, пожалуйста. Что касается поздравлений, нам очень приятно. Следующая открытка тоже поздравительная. Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаем вам года, наполненного до краев здоровьем, счастьем, любовью, процветанием. Пусть каждый новый день будет продуктивным, интересным, приносит только положительные эмоции. Стабильность во всем, легкого преодоления любых препятствий и блестящих побед. Пусть вас слушает все больше людей, дарящих тепло и поддержку. Мечтайте, дерзайте, достигайте, будьте счастливы. Не знаю, кто, без подписи пришло, анонимно, но подозреваю, что это Мария. Я вот в профиле вижу, что написано Мария. Но не факт, иногда бывают люди с чужих аккаунтов пишут, так что все возможно в этом мире. Еще больше приятных слов скажем друг другу через пару мгновений, а пока к музыке. Московская ночь.

0: такая Мэри? Ну, есть разные варианты. Мэри Поппинс есть, кровавая Мэри. Ну, есть вот Мэри, она же Мари Краймбри, только что здесь на русском радио. Впрочем, практически все артисты, которые сегодня нас поздравляют, перед своей поздравительной речью представляются. Так поступит и Денис Клявер. Очередная поздравительная открытка по случаю нашего ДР русском радио 31.
1: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Привет, дорогое русское радио и, конечно же, слушатели русского радио. Это Денис Клявер, и я искренне счастлив присоединиться к огромному многомиллионному поздравлению с днем рождения любимой радиостанции. Русское радио, ты с нами так давно, оставайся еще дольше, вещай еще громче, ярче. А пусть будет еще больше красивых, прекрасных песен и, конечно же, только позитивных новостей. С днем рождения, любимое русское радио.
1: Русскому радио 31.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет! Это Наталья Подольская
2: и Регина Тодоренко. Дорогое,
1: любимое русское радио, с днем рождения!
2: Вас слушают миллионы.
1: Вас любят миллионы.
2: Успехов, процветания
1: и бесконечно много любимой музыки.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Сан Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
15: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
16: Категория 16+.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Русскому радио 31. По этому поводу у нас есть уникальное праздничное предложение. Вставьте свои поздравительные 5 копеек и получите в подарок 31 тысячу рублей. Вот это у нас курс для обмена, да? Вот это я понимаю. Раньше всех в этом части дозвонилась Оксана из Нижнего Новгорода. Она уже на связи с нашей студией. Оксана, здравствуйте!
2: Здравствуйте, дорогой, любимый Русское радио. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего-всего самого доброго, желаю вам процветания, чтобы у всех ведущих все было хорошо, здоровья, счастья вам. Я вас очень-очень сильно люблю. Каждое утро прихожу в 7 часов утра на работу и включаю Русское радио. И целый день до 8 часов я с вами, каждый божий день. Я вас очень-очень сильно люблю.
1: Спасибо вам огромное за поздравление, дорогая Оксана. И отдельное спасибо за то, что никому в кабинете не даете переключать Русское радио. Мы за это вас отдельно благодарим. Так, смотрите, у нас праздник, у нас день рождения. Но мы хотим, чтобы этот праздник был нашим общим. Поэтому мы дарим вам, нашим любимым слушателям, денежки. Это идеальный подарок. Никогда мы не слышали, чтобы кто сказал: ой, вы знаете, это нам не подходит, это не мой размер, это не мой фасон, это не мой цвет. Это идеальный подарок, и он ваш!
2: Здорово, спасибо вам огромное!
1: Не за что! 31 тысяча рублей официально отправляется в Нижний Новгород к вам, дорогая Оксана, Русское радио
2: спасибо.
1: С вами. Большое на здоровье! Я в этом части поскромничаю и не буду спрашивать, на что вы хотите их потратить. Как потратите, так потратите. Это ваш приз. В следующем часе непременно повторим, друзья, обязательно дождитесь специального сигнала, после которого вам надо будет первыми дозвониться в наш эфир и на всю страну поздравить любимое Русское радио с днем рождения. Нам 31. Подробности на сайте русрадио.ру. Следующее поздравление. Звездное, кстати, от Нюши. Здесь на русском.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
3: Привет, мои дорогие, это Нюша. Дорогое и самое любимое Русское радио. Ваше имя стало синонимом качественной музыки и отличного настроения. Каждый раз, включая Русское радио, люди знают, что они услышат что-то особенное и, главное, любимое. Благодарю за те моменты радости, которые вы приносите в нашу жизнь, и за все, что вы делаете для нас, артистов и слушателей. Желаю нам только вперед и обязательно вместе.
0: Русскому радио 31.

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.

0: Рука.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 сентября российским семьям станет проще оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Заемщикам больше не придется подтверждать снижение дохода для получения льготы. Мер позволит большему числу граждан воспользоваться отсрочкой по ипотечным платежам. Льготный период будет предоставляться сроком до 18 месяцев. В Госдуме предложили заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. Поводом для инициативы стал рост тарифов. По словам парламентариев, некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Законодатели считают такое повышение несправедливым. Ранее в Палате парламента заявили, что у россиян должно быть право бесплатно обменять билет на поезд в случае опоздания из-за задержки, отмены или переноса стыковочного авиарейса. Подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории нашей страны нет, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в Нью-Йорке был выявлен случай инфицирования вирусом редкой клещевой инфекции, против которой не существует вакцины. У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечается высокая температура, выраженная слабость и утомляемость. Специалисты в круглосуточном режиме продолжают мониторинг обстановки в России и за рубежом, сообщили в ведомстве. Ученые зафиксировали приближение к Земле облака солнечной плазмы среднего размера, которое вызовет первую в августе магнитную бурю. По прогнозам специалистов, пик геомагнитных возмущений ожидается сегодня вечером с 18 до 21 часа. Ранее на Солнце завершился один из самых сильных в этом году всплесков солнечной активности. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

сегодня мы целый день говорим про день рождения. Если вы вдруг каким-то чудом не слышали, про наш день рождения, наш с вами общий, потому что он у тех, кто по эту сторону приемника, и, конечно, у тех, и для тех, кто с другой стороны, то есть слушает. Русскому радио 31. Спасибо за поздравления, за теплые слова. Обязательно продолжим их озвучивать. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, ну и с праздником!

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Ханна. Русское радио, спасибо вам огромное за вашу уникальную магию и невероятный шарм. Только русское радио обладает такой силой, что артисты, однажды попавшие к вам в эфир, влюбляют в себя миллионы сердец навсегда. Благодаря вашей поддержке наши песни обретают настоящую народную любовь. Вы делаете музыку частью жизни каждого человека, и это бесценно.
0: Русскому радио 31.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредитов, разделе семейная ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Five Family только что на русском. Метка. Ну, сегодня действительно, что ни слово поздравительное, то точно в цель. Спасибо огромное за все пожелания. Сегодня Русскому радио 31. Наш праздник, который мы проводим в вашей компании, потому что и к вам он имеет самое прямое отношение. Да, друзья, до очередного подарка рукой подать, это в прямом смысле. Не могу сказать, сколько минут, но очень близко, насторожитесь. Пока же позволю себе зачитать несколько поздравительных телеграмм, разумеется, от вас, потому что что может быть важнее? Добрый день, дорогой Русское радио, поздравляю вас с днем рождения, пишет нам Оксаночка. Процветание, радуйте нас классными песнями и еще поздравляю своих мужчин, добавляет она, Владимира Арсена, с днем ВДВ. Да, 2 августа, наш общий совместный праздник. Крепкого здоровья, несгибаемой силы духа, надежных товарищей, мирного неба над головой. И пусть девиз десантников «Никто, кроме нас» всегда помогает преодолеть любые трудности. Берегите себя, а дома пусть ждет тепло, поддержка близких, ваши девчонки Елена и Оксана. Здорово! С днем рождения, Русское радио, весь коллектив, много счастья, любви и добра, больше ярких, красивых эфиров, заряжать настроение с утра. И дальше стихи длинные-длинные.

0: Длинные-длинные. В общем, Игорь молодец. В конце приписочка: с днем рождения, Игорь, Москва. Игорь, от души, все понравилось. Слушайте, много прям стихов. Распечатаю, повешу коллегам, обзавидуются. Самая первая, самая лучшая радиостанция в мире. Русское радио, с днем рождения, моя любимая. Благодарю сердечно, так-так-так-так, там, Русское радио, я вас слушаю, люблю уже 20 лет. Кстати, сегодня, 2 августа, у меня тоже день рождения. С уважением и любовью, Аллочка из Сочи. Алла, совпадения не случайные, мы вас поздравляем. Вас со своим днем рождения, нас со своим, ну и все вместе умножается на 2, больше радости, больше приятностей. Что касается подарков, повторюсь, сегодня каждый час 31 тысяча рублей первому дозвонившемуся. Скоро специальный сигнал. Телефон из рук не выпускайте, пригодится.
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Всем привет, это Маша Вебер. Дорогое Русское радио, искренне поздравляю вас с днем рождения. За эти годы вы стали самыми близкими и родными для миллионов слушателей. Мое сердце бьется с вами в унисон. Спасибо, что вы рядом и дарите миру прекрасные музыкальные эмоции.
1: Русскому радио 31. Отмечаем в

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Большая страна отмечает большой праздник. Любимая радиостанция 31 год вещает в эфире. Да, Русское радио 31, ну прекрасно. Сегодня у нас большая география для поздравлений. Уже побывали в эфире наши слушатели из Сургута, из Уфы, Новосибирск, Киров, Нижний Новгород, Липецк и прочее, прочее, прочее. Сейчас нас с вами ждут на Ставрополье. Город Буденновск, оттуда дозвонился Евгений, но я знаю, что вокруг Евгения уже собралась большая семья и, видимо, готовится коллективное поздравление. Евгений, здравствуйте, добро пожаловать в эфир.
2: Добрый день.
1: Так, рассказывайте, пожалуйста, где вы, кто рядом с вами? Я слышал, там кого-то вы звали.
2: Я из города Буденновска, это Ставропольский край.
1: Да.
2: Со мной рядом моя большая дружная семья. Сын Матвей, он сегодня весь день пытался к вам дозвониться.
1: Мечты сбываются. Давайте тогда поздравлять. Конечно. Пусть поздравление будет семейное, коллективное, то, что мы любим. Прошу, вам слово.
2: Давай, Матвей, начинай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Матвей. Я младший брат Евгения.
1: Так.
3: Поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, больше верных слушателей.
1: Достаточно.
3: Спасибо за то, что поднимаете настроение людям, которые едут по утру на работу, в школу, в университеты и в разные учебные заведения.
1: Отлично, Матвей. Я не думал даже, что у такого юного человека будет такое объемное поздравление. Это достойно аплодисментов. Спасибо вам огромное. Так, ну тут немножечко показания разошлись. То брат, то сын, но это не важно. Евгений, Матвей, большая семья, город Буденновск, Ставрополье. У нас для вас предложение, от которого нельзя отказаться. В честь нашего праздника, нашего дня рождения, у нас для вас есть кое-что. Кое-что размером в 31 тысячу официально. Денежный подарок для вас. Ловите! Отлично! Спасибо. Поздравляю вас! Спасибо огромное, Евгений! Благодарю лично вас за то, что все-таки дозвонились, исполнили мечту Матвея. Он выступил в эфире на всю страну. Ну и все остальные, кто радуется вместе с вами, думаю сейчас только об одном. А когда же я? Когда же я окажусь в эфире? И тоже поздравлю любимую радиостанцию и получу причитающуюся. У вас будет такая возможность в следующем часе. Обязательно снова прозвучит праздничный сигнал, после которого я жду вас в эфире. Все подробности игры на сайте rusradio.ru. Поздравления не заканчиваются, в том числе и звездные. Следующий на очереди мод.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
4: Друзья, всем привет, это Мод. Я от всей души поздравляю Русское радио с днем рождения. Желаю крутых эфиров и красивой музыки.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе. Как намек на

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, я, Юлия Савичева, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам благодарных слушателей, прекрасной музыки, удачи во всем, процветания. Люблю вас очень, целую, с днем рождения.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки!
9: Гарик Харламов.
11: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
9: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
10: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
15: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
16: Привет, меня зовут Артур Пирожков. Русское радио. Ваше влияние на музыкальную сцену огромно. Вы дали шанс многим артистам, включая меня, раскрыть свое творчество миллионной аудитории и обрести признание. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваше понимание и терпение, за готовность помогать и поддерживать. Желаю Русскому радио новых творческих высот и огромного количества счастливых слушателей.
15: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Рекорд на русском радио. Но те, кто родился летом, точно знают, что на праздник будут не только пирожки, не только торт, ну и, конечно же, шашлык и арбуз. Это беспроигрышное летнее сочетание. Я тоже родился летом, впрочем, как и русское радио. Сегодня как раз у нас праздник, 2 августа, русскому радио 31. Не смолкают поздравления, не смолкают радостные возгласы от тех, кто уже получил подарок. Я понимаю, что звонят люди без остановки, вот с самого утра и до позднего вечера будут звонить друзья. Надо позвонить, самое главное, в нужный момент, когда сигнал раздается в эфире. Сейчас бесполезно, потому что в этом часе мы уже вручили подарок, 31 тысячу рублей. В город Будённовск она улетит. Как потратят? Надеюсь, с пользой и, самое главное, с удовольствием. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках «Русское радио». Продолжаем отмечать вместе. В следующем часе увеличим количество поздравлений, потому что это будет вечерний стол заказов. Оставайтесь на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент на неделе подписал закон, который обяжет банки подробно информировать клиентов об условиях денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, онлайн-платежей и обслуживания карт. Кроме того, кредитные организации должны своевременно уведомлять клиентов обо всех изменениях условий переводов. Закон вступает в силу с 1 сентября. Также с начала осени в стране заработает золотой стандарт поддержки студенческих семей. Он будет включать в себя механизмы юридической, психологической и финансовой помощи. Новые меры поддержки будут учитывать потребности молодых семей на всех этапах – от рождения ребенка до его совершеннолетия. В случае со студенческими семьями это означает еще и возможность совмещать воспитание и образование. Выплаты по страховке клиентов, чьи полисы были переданы в перестраховочный пул ОСАГО, в полтора раза превысили объем собранных премий, пишет «Коммерсант». Пул – защитный механизм, который позволяет участникам рынка разделять риски наиболее убыточных клиентов. Однако рост стоимости ремонта, ограничение тарифов и возможность отсуживать более 400 тысяч рублей по страховым случаям повышают убыточность этого вида страхования. Эксперты считают, что для улучшения ситуации нужны изменения в тарификации. Россиянка Мария Жовнер одержала победу на чемпионате Европы по академической гребле в соревнованиях женских одиночек в легком весе. А российские спортсмены Антон Воронов и Анна Пискунова завоевали бронзу в финале микста среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 2 августа, праздничное воскресенье, Русскому радио 31. Для поздравлений, причем не только в наш адрес, но и в адрес ваших друзей, родственников, любимых, а также для приветов и разных приятных слов, мы выделяем ближайший час. Это стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. Сразу отвечу на самый главный вопрос. Будем ли мы дарить деньги в этом часе? Ведь это стол заказов. Будем. Нас это не остановит. Среди приветов и поздравлений обязательно найдется минутка для подарка. Как только прозвучит специальный сигнал, после него нужно звониться первым, поздравить нас в эфире с праздником и получить 31 тысячу рублей. Так что дерзайте. Что касается способов связи, их сразу несколько. 8-916-003-105-7. Это по традиции номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, пожалуйста, подписывайтесь. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках также вам в помощь. Они официальные, называются Русрадио. Там тоже все готово к вашему посещению. 2 августа. Очень праздничный день, потому что сегодня, например, ну кроме нашего дня рождения, сегодня в России еще и день железнодорожника. Федеральная пассажирская компания поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником. Как известно, железная дорога работает круглосуточно, и поэтому многие из вас отмечают этот день на рабочих местах. Профессия железнодорожника – это выбор сильных, ответственных и преданных своему делу людей. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а поддержка коллег и близких вдохновляют и дают уверенность в своих силах. Спасибо за ваш профессионализм и такой важный труд. Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, и пусть вам всегда горит зеленый свет. Ура!
0: Стол заказов русского радио.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Ну что ж, дорогое русское радио, лето в разгаре. Сегодня день рождения любимой радиостанции «Русское радио». Это здорово, что вы у нас есть. Столько лет мы рядом. И благодаря вам сегодня все новинки, все хиты обретают свое актуальное звучание и любовь. Продолжайте радовать и нас, артистов, и зрителей своих новыми песнями, хорошим музыкальным материалом и, конечно же, настроением. Все будет хорошо. Филипп Киркоров.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не смолкают поздравления в адрес русского радио. Сегодня нам 31. Поздравить можно любым удобным способом. Я уже перечислил средства связи. Что-нибудь, кому-нибудь, откуда-нибудь. Сейчас прочитаем. Оно непременно прозвучит. Ну и, конечно же, не забывайте, что самое главное, самое лакомое – это денежки. Они будут уже скоро. Добрый вечер. С днем рождения русского радио. Вас, всю команду. Будьте здоровы, оптимистичны. Счастья охапку. Прошу передать привет моим дорогим родным, сыну Алексею, его жене Олесе, внукам Платону и Прохору. Доброго пути домой, удачи, позитива, мои дорогие. Очень красивое сообщение. Не знаю, подписи не вижу, но в аккаунте...
0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Боб!

0: Доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
3: Русское радио.
2: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, это Дмитрий Маликов. Я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Мне очень приятно, что многие годы бок о бок мы идем вместе и радуем наших радиослушателей своим творчеством и нашими песнями. Пусть так будет всегда. С днем рождения. Любви вам.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время, как всегда, бежит. Сообщений очень много, но еще по такой повод. Русскому радио 31 отмечаем вместе. Поздравляем с праздником, любим всю вашу команду, ждем ваши голоса, ваши приколы, вашу классную музыку. От всего сердца желаем всех благ, благополучия. Привет родным и близким, семьям Вахромовых, Вихревых, Анисимовых, Козловых, Батуевых, Плясовых, постоянные слушатели Любовь и Виктор Батуевы. Любим, всегда рады вашим эфирам. Спасибо большое, нам очень приятно. С днем рождения, любимый русский радио. Слушаю вас с 2012 года. Начал слушать как раз с золотого граммофона, потом втянулся. Всем ведущим здоровья, отличных эфиров желает Сергей. Спасибо, Сергей. Так, Ирина Яровая, нашли вашу открытку. Тоже тут поздравления. Ну и большой привет от нее для подруги и даже для сестры Настюшки. Следующее. Добрый вечер, Максим. Привет, Русское радио. С днем рождения. Долгих лет успешной работы, неиссякаемого потока интересных программ, преданных слушателей. Пусть каждый эфир приносит радость и вдохновение, а музыка звучит в сердцах людей, объединяя их и даря незабываемые моменты. С днем рождения! Классного эфира, отличного вечера. Спасибо. Сердечно поздравляем. Лучшего настроения и процветания. Ваши слушатели. Долголетие любимому Русскому радио. С уважением. Машенька Лебедева из Санкт-Петербурга. И еще с годовщиной свадьбы Руслана и Наталью счастья и любви поздравляла Ксения. Стол заказов на русском. Мы вернемся и продолжим озвучивать поздравления. Спасибо вам за них.
0: Стол заказов Русского радио. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию Русское радио. Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: День рождения Русского радио шагает по стране. Города вещания подключаются. Но вот, например, сейчас у нас 1300 практически километров между нами и нашим слушателем Денисом, который дозвонился в нужную минуту раньше остальных. Он, кстати, в Оренбурге. Денис, мы вас приветствуем. Где вы, где вы, где вы? А вот и Денис.
2: Да.
1: Здрасте, здрасте. Ну что, рассказывайте, пожалуйста, с какой попытки дозвонились? Это я специально спрашиваю для тех, кто уже отчаялся и думает, что невозможно дозвониться.
2: Если честно, наверное, с 270-й, наверное.
1: То есть, видите, упорство дает плоды. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Ну, вы дождались, ваш звездный час. Пока я отсчитываю ваш подарок, все-таки 31 тысяча, сейчас мне надо быстренько до сейфа добежать. Вы на всю страну поздравляете нас с днем рождения. Прошу, ваш выход.
2: Хочу поздравить вас с днем рождения. Желаю вам таких же успешных выпусков, таких же успешных, красивых, я не знаю, там, эфиров, да. Всего самого наилучшего.
1: Кто у вас там, кто у вас бэк-вокалистка? Кто у вас? Представьте. Я слышу, что...
2: Ты семьи, короче, мы здесь вас пытались просто поздравить, я не знаю, как очень сильно. Здесь, получается, я, супруга, родители супруги, сестра супруги и муж.
1: Ох, здорово. Класс, нам приятно, что целая семья сейчас по ту сторону приемников. Спасибо вам, дорогие, от всего сердца. Во-первых, вас благодарю за поздравления. А во-вторых, ловите обещанное в подарок от Русского радио. 31 тысяча рублей летит в Оренбург. Ура! Денис, ну признайтесь, пожалуйста, кто будет распоряжаться подарком, вы или супруга?
2: С днем рождения вас!
1: Там уже не важно, там уже праздник. Все, отлично, разделяем ваше поздравительное настроение. И пусть все, что вы нам пожелали, и вы, и все, кто был до вас в эфире, и будет сегодня, пусть все это непременно исполнится. Это важно, вселенная слышит. Спасибо. Что касается дальнейших планов, то они более чем реалистичны для тех, кто мечтает оказаться в нашем эфире, потому что в следующем часе все повторится вновь. Можно будет дождаться сигнала, после него дозвониться, ворваться в эфир и получить причитающиеся. Нам 31, поэтому вам тоже 31 тысяча. Отмечаем широко. Все подробности игры, все подробности дня рождения на сайте rusradio.ru. Ура!
0: Русское радио. С днем рождения!

0: Рождение русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, с вами Максим. Хочу от души поздравить вас с днем рождения. Пожелать вам такого же долголетия, такого же успеха и хорошей музыки.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И того, и другого, и приветов, и поздравлений, и разных признаний, и прочих нежностей, хоть отбавляй, хотя наоборот, пусть прибавляется, потому что чем больше, тем лучше. Вечерний стол заказов, продолжаем. Добрый вечер, с днем рождения вас, счастья, благополучия, здоровья, любви, чтобы все ваши желания всегда исполнялись. С днем рождения, любимое русское радио, также привет от Таисии для Александра Анатольевича и для его супруги Татьяны. Сделано, здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Руслана Исакова, город Аланец. Хорошо? Поздравили. Здоровья имениннику. Любимое русское радио с очередным праздником. Пусть еще очень много лет вы будете в эфире. Привет городу Слободскому, деревне Нижние Кропачи и самой классной подруге Катюшке Лапиной. Принимается все это, кстати, от Ларисы. С днем рождения, русское радио, самый большой и отзывчивый вам аудитории. Да, у нас как раз такая. Наталья, спасибо. Здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения любимую племянницу Анюту Косоногову из Заволжья. Красотка, с праздником, здоровья, счастья тебе, люблю тебя, твоя тетя Лена. Также с днем рождения поздравляю своего одноклассника Олега Космачева из Заволжья и подругу Леночку Абаимову. Она тоже там проживает. Счастья и здоровья вам, вашим близким, Ленурик из Заволжья. Любимое русское радио с ДРшкой. Низкий поклон за ваш труд. Ваша слушательница Маргарита. Спасибо, что делаете серые будни яркими и красочными. Рады стараться.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио приглашает.
8: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
8: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
9: 6+.
10: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. «След». Премьера в 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хочу напомнить, что сегодня день необычный, а праздничный, поэтому привет и поздравления звучат на протяжении всего дня. Если ваше сообщение пока не прозвучало, но до него обязательно доберутся руки в следующем часе. А закончим мы поздравлением для Руслана Карабаджака с днем ВДВ. Поздравляют родители и младший брат Денис. Мы гордимся, сын, тобой, пишут они. В ВДВ ты отслужил. В праздник твой желаем мира, счастья и добра. Гордость наша, ты отрада. Поздравляем, милый, с днем прекрасного ВДВ и желаем силы. Ох, какое рифмовное окончание. Поздравляем вас, дорогой Руслан. Также поздравляю Артема Сорокина. Уже поздравляю с днем рождения, с нашим праздником. Здравствуй,
2: Артем. И я тебя поздравляю, Максим. И я всех слушателей поздравляю. Ну, просто, понимаешь, в голове весь день у меня песня, хоть она у нас и не звучит.
1: С днем рождения, я угадал. Я тебе вручаю наш сейф. Из него в следующем часе ты продолжишь раздавать подарки.
2: Продолжу.
1: Да, оставайтесь на русском. И пусть сегодня будет самый главный и лучший день в нашей с вами летней жизни. Чао!

0: Рождение русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Алсу. Хочу выразить огромную благодарность русскому радио за ту поддержку и любовь, которые оно всегда мне дарит. Как хорошо, что мы есть друг у друга. Спасибо за внимание каждой моей песни, за искренность и тепло. Пусть русское радио и дальше приносит радость не только нам, артистам, но и миллионам слушателей по всему миру.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Каскими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилось.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны.
7: На

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране может появиться специальный знак для парковочных мест для многодетных семей. Об этом на неделе сообщили в Минтрансе. Стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится до 14 августа. И к другим темам. Площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе превысила 26 тысяч гектаров. В настоящее время огнеборцы тушат 133 пожара. В ликвидации возгораний задействовано 680 человек и 3 вертолета Ми-8. За минувшие сутки удалось потушить 5 пожаров на площади 170 гектаров. Центробанк предложил подключить маркетплейсы к борьбе с мошенниками. Платформы хотят включить систему антифрод-контроля. Цифровые площадки должны будут использовать антифрод-технологии для выявления мошеннических действий. По мнению регулятора, участие маркетплейсов в инициативе позволит дополнить базу данных о случаях и попытках совершения переводов без добровольного согласия клиентов. Новогодние праздники в стране в 2027 году продлятся 11 дней на один день меньше, чем годом ранее. Каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января включительно. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадет на среду. Еще одна сокращенная неделя ожидается в конце декабря. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: А по-моему, сейчас идеально подошла бы песня «Чай вдвоем». Воскресенье, день рождения у тебя. Поздравляют русское радио, друзья. С утра до ночи дарим 31 тысячу и звонкий смех. Сегодня праздник для всех. Ну что, друзья, 31, пришла моя очередь говорить эту цифру. И это, в общем, не просто цифра, это целая эпоха. Эпоха хитов, эмоций, миллионов включенных приемников. Спасибо вам за то, что вы все это время с нами. Завтракайте под нас, едете на работу, отдыхаете, влюбляетесь, грустите, танцуйте. Мы доказываем, что с годами русское радио только ярче, только громче. С днем рождения, с этого момента и далее. С вами я, Артем Сорокин. Максиму Привалову спасибо. Всем, кто был до меня, спасибо. Дальше будет круче. Полетели.
0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
3: Всем привет, это Хабиб. Русское радио. С чего начинается большой успех у артистов? Я хочу выразить свою благодарность русскому радио за ваш вклад в развитие начинающих исполнителей. Ваше внимание и вера в молодые таланты помогают нам завоевывать сердца миллионов слушателей. Благодаря вам мои мечты сбываются, и я знаю, что это только начало.
0: Русскому радио 31.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: Да, 2 августа эту дату точно невозможно забыть. 2 августа 95 года Русское радио впервые вышло в эфир. Мы так давно в эфире, что многие вещи уже стали забываться. Вот, например, я до сих пор так и не выяснил. Никто мне не может сказать, а с какой песни вообще стартовал эфир Русского радио в 95 году. Был один работник, который сказал: знаешь, Сорокин, я точно не помню, какая это была песня, но кто-то был из наших мэтров. Кто-то типа Иосифа Кобзона, Льва Левченко. Ну, кто-то такой. Но конкретики нет, и я вот продолжаю искать. Ну что, сегодня Русскому радио 31, и в честь нашего дня рождения каждый час до самой полуночи мы дарим 31 тысячу рублей. Специальный сигнал вы уже слышали, первый звонок уже в нашем эфире. Это Варвара из Москвы. Варвара, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, добро пожаловать в праздничный эфир Русского радио. 31 тысяча рублей уже ждет вас, но наше главное условие вы, конечно, помните прямо сейчас на всю страну. Ваше поздравление для Русского радио. Вот, знаете, так скажу, вот все, что в душе накопилось, не надо каких-то таких супер пафосных слов, просто вот что вы чувствуете в честь дня рождения Русского радио. Мы готовы слушать вам слово.
2: Я с большой радостью поздравляю вас с этой прекрасной датой. 31 год в эфире. Это большая цифра для всех слушателей. Я вам желаю самых ярких эфиров и, конечно же, миллион слушателей, которые будут оставаться долгие годы с вами. Мы с вами долгие годы и также будем с вами оставаться.
1: Ура!
2: Все время в дороге, в доме. Везде.
1: Ура! Поздравление принимается! Ну что, Варвара, грандиозный подарок от Русского радио, 31 тысяча рублей официально отправляется к вам. Все сегодня спрашивают, на что вы потратите деньги? Немножко глупый вопрос, но тем не менее, на что вы потратите эти деньги?
2: Ну, на вот, ремонт.
1: На ремонт. А почему бы, собственно, и нет? Ремонт вообще такая вещь, его остановить невозможно. И все время какие-то доделки, покупки, докупки. Это женское настоящее такое вот. Пришел в магазин, что-нибудь купил такое прикольненькое и порадовал всю семью. Варвара, еще раз поздравляем вас. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Слушайте Русское радио. Оставайтесь на линии. Все вам еще дальше расскажу. Ну и, друзья, не забывайте, что если вы не успели дозвониться сейчас, вас... Ваш шанс впереди. В следующем часе снова прозвучит праздничный сигнал. Все подробности игры на русрадио.ру.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Дорогое русское радио, я, Юлия Савичева, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам благодарных слушателей, прекрасной музыки, удачи во всем, процветания. Люблю вас очень, целую, с днем рождения.
0: Русскому радио 31.

Год. Фирменным слоганом Русского радио является «Все будет хорошо», даже если когда на душе не очень, даже если когда, как Юлия Савичева спела, хочется плакать. Такой, знаете, забавный диалог можно было бы применить по этому поводу. Алло, Русское радио, да, здрасте, у меня все плохо. Не переживайте, все будет хорошо. Спасибо, мне уже легче. А можно еще раз? Все будет хорошо. Ну еще раз. Все будет хорошо. Ну вот теперь можно и продолжать дальше день. Отлично. Включайте громче Русское радио, и день точно будет удачным. Вот, например, Верина Марина из Москвы пишет Русское радио. Поздравляю вас с днем рождения. Пусть ваши голоса и музыка дарят радость всем, кто вас слушает. А еще хочу поздравить племянника Гоголева Даню из Димитровграда, Ульяновской области, с 10-м днем рождения. Радости, счастья, исполнения желаний и верных друзей вокруг. Вот здорово, что Даня родился тогда же, когда и Русское радио. Я думаю, что нам это тоже можно применить. Даня, отдашь немножечко частичку радости, счастья, исполнения желаний и тебе того же.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: Она до сих пор на финском читает.
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Привет, страна! С вами Роман Архипов. И сегодня мы громко, ярко, радостно празднуем день рождения русского радио. Желаю, чтобы ваш фирменный стиль копировали, но никогда не смогли повторить. Продолжайте заряжать нас позитивом еще много-много лет. Уверенно держите свой курс и никогда не сбавляйте обороты. С праздником!
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе!

0: будет хорошо, а кто против, тому будет очень даже нехорошо. Все будет хорошо, потому что плохое уже надоело. Да, фраза легендарная, все будет хорошо, она уже 31 год с нами. Фраза не просто утешение, а такой философский парадокс о том, что даже, казалось бы, негативные события в итоге складываются в благополучный исход, если набраться терпения. Сегодня Русскому радио 31, ну и, конечно, наш главный подарок – это вы, дорогие. Спасибо за вашу верность, за ваши истории, за то, что вы выбираете нас уже 31 год. Для нас вы не просто аудитория какая-то виртуальная, вы наша большая семья. С праздником! Не забывайте, что сегодня весь день в праздничном эфире, каждый час мы дарим 31 тысячу рублей, и в следующем часе это тоже случится.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Что слушает страна?
6: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
5: Русское радио.
7: Крепче обнимай, май, май.
5: Любимая.
8: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
5: Только лучшее.
9: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
5: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Гроза, ливень и сильный ветер прогнозируются в Московской области сегодня ночью. Порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. В Главном управлении МЧС призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать осторожность в период непогоды. Днем в понедельник в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит 25-27 градусов, а по области до 28. И к другим темам. Минпросвещение направило в регионы обновленные рекомендации по организации внеурочной деятельности на 26-27 учебный год. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что основная задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. В первом полугодии случаи фишинга участились на 45%. Почтовые спамеры изменили стратегию. Вместо массовых рассылок они стали использовать небольшие партии писем, разбитые на несколько частей. Новая схема позволяет злоумышленникам дольше оставаться незаметными для защитных систем пользователей. Также мошенники стали использовать поддельные письма от имени госорганизаций, популярных сервисов и известных брендов. Новый фильм про Человека-паука стал вторым по сборам после финала «Мстителей». В международном прокате «Человек-паук. Новый день» собрал 573 миллиона долларов. Общий доход с показов превысил 920 миллионов за первые выходные по всему миру. Премьера картины состоялась 31 июля. В странах СНГ выход фильма планируется 6 августа. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: 2 августа на календаре, сегодня сразу 4 праздника. День рождения Русского радио, день железнодорожника, день ВДВ и Ильин день. Представляете, в каком хорошем настроении сегодня с утра проснулся железнодорожник Илья, служивший в ВДВ и еще и слушающий Русское радио. Ну просто полный компресс, в замечательном настроении. Еще и потому, что сегодня день рождения у нас, но подарки дарим мы. Сегодня на Русском радио каждый час до полуночи дарим вам 31 тысячу рублей. Ну где голоса? Где голоса слушателей, спросите вы? Ну вот, например, сестра Елена пишет из Свердловска. ЛНР, поздравляю с днем рождения, Русское радио. Желаю вам творческих успехов, здоровья, мира и радовать слушателей. А 2 августа в нашей семье еще отмечают день ВДВ. Муж занимался парашютным спортом и служил в ВДВ. Помним его. У меня двоюродный брат Илья Ильин из Нижнего Новгорода 27 июля отметил свой день рождения. Сегодня тоже его хочу поздравить с днем ангела, пишет Елена. Еще празднуем день железнодорожника, так как дедушка Иван Мудрык железнодорожником работал. И еще моя родная сестренка Наталья Косухина родилась 4 августа, то есть через 2 дня. Как раз в тот год попал на день железнодорожника. Очень хочу передать ей привет в город Днепропрудный Запорожской области. Работает заведующим аптекой. Елена, Свердловск, ЛНР. Елена, спасибо большое за такое красочное сообщение. Вы в одном сообщении просто уместили все праздники сегодня практически. Спасибо вам за это, а мы продолжаем праздничный эфир.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Всем привет, это Ханна. Русское радио, спасибо вам огромное за вашу уникальную магию и невероятный шарм. Только Русское радио обладает такой силой, что артисты, однажды попавшие к вам в эфир, влюбляют в себя миллионы сердец навсегда. Благодаря вашей поддержке наши песни обретают настоящую народную любовь. Вы делаете музыку частью жизни каждого человека, и это бесценно.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
6: Хотели любимых песен? Так слушайте.
7: Опять одна, да пьешь до дна.
6: Только лучше.
8: Я в глазах твоих видел снег в океане.
6: Только любимое.
8: Какая ты странная, странная, странная.
6: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: времени. Эта фраза заставляет задуматься. В день рождения нам сегодня 31, и вот думаешь, а каким будет русское радио дальше? Вчера мой коллега Илья Крылов выдал фразу, от которой я, Сорокин, содрогнулся. Он сказал: русское радио через 1000 лет. Ну, это прям далеко, закинул Илья. А вот через 100 лет каким могло бы быть русское радио с учетом развития технологий и тому подобное? Ну вот какие мысли пришли в голову. В 2126 году радио превратится в такую персональную нейроатмосферу. Никаких динамиков, музыка и голос ведущего будут транслироваться прямо в мозг, подстраиваясь под пульс, настроение и даже погоду за окном. И диджей в режиме реального времени будет перемиксовывать любую песню из глубины веков, не знаю, там от Моцарта до условного Басты, под ритм жизни, а ведущий станет таким голографическим собеседником, который знает тебя 100 лет. Но главное не изменится. В 2126 году мы все так же будем ждать любимый трек на русском радио, чтобы подпевать, слушать хорошие, добрые мысли, чтобы день задался. Технологии, конечно, меняются, а желание разделить музыку с кем-то останется навсегда. Вот, например, пишет Павел из солнечного и жаркого города Баку в Азербайджане: «Хочу поздравить вас с днем рождения, русской радио. Я вас долго слушаю, очень интересные песни. Спасибо большое за это. И прошу передать привет моим сестрам Екатерине и Ирине, а также племяннику. Поставьте нам хорошую песню».
1: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Всем привет! Это группа «Серебро». И сегодня мы от всей души поздравляем любимое русское радио с днем рождения.
3: Спасибо за то, что каждый день вы дарите слушателям лучшую музыку, невероятные эмоции и настоящее тепло.
4: Вы объединяете наши сердца на одной волне. Желаем вам космических рейтингов и всегда оставаться радиостанцией номер один для миллионов ваших слушателей.
2: С праздником!
1: Русскому радио 31.

русском радио сегодня 31, а я вот иногда представляю, а вдруг кто-то слушал эту FM-частоту, на которой мы появились впервые, не с 95-го года, с 1995-го, а с 94-го. Еще русского радио нет, а человек уже включил приемник, слушал шипение, ждал появления русского радио, предвкушал, томился. Я иногда так фантазирую, думаю, интересно, ну вот есть же, наверное, где-нибудь такой человек. Друзья, я знаю, вы тоже томитесь, ждете, не забывайте, сегодня весь день в праздничном эфире, каждый час мы дарим 31 тысячу рублей, ждем сигнала, и в этом часе он тоже будет, слушаем внимательно, пока же нас поздравляет Наталья, передаю привет с Урала. У меня вчера был день рождения, а у русского радио сегодня. Хочу поздравить от всей души всю команду русского радио и пожелать работать еще минимум 31 год. Спасибо, что радуете нас, мечтаю получить приз в день рождения 31 тысячу. Наталья, ну, ждите сигнала. Я вот так вам хочу сказать. Хочу вас поздравить с прошедшим днем рождения, пожелать вам быть счастливым человеком. Вот что вы вкладываете в это понятие? Пусть для вас оно так и будет.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
6: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И я, самая плохая девочка отечественного шоу-бизнеса, от всей души хочу поздравить Русское радио с днем рождения. Друзья, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что дарите самую лучшую музыку. Дарите прекрасное настроение. И мы с вами точно уверены в том, что все будет хорошо.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: А я вот знаю, те, кто ждал сигнала, они такие: ну наконец-то, у каждой истории есть год спустя, ну мы ждали, ну вы где же? Мы тоже хотим 31 тысячу рублей в честь дня рождения Русского радио. Повезло дозвониться Ирине из города Химки. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вы сейчас за рулем, поэтому связь может там немножко прыгать. Наверное, едете домой уже. Ну, давайте так. Да. Давайте так. Меня хорошо слышно? Вас хорошо слышно?
2: Да.
1: Все. Связь установлена. Первый-первый, я второй. Ну, давайте так. Три вещи, три слова, с которым у вас ассоциируется Русское радио и наш день рождения.
2: Наверное, позитив. Вот так я скажу.
1: Так, вот позитив услышал, а потом что-то там скакало еще раз.
2: Энергия и развлечение.
1: Энергия, развлечение и позитив.
2: И позитив.
1: Класс, да. Класс, спасибо. Ну и все-таки я вот сейчас иду открывать сейф, скрипеть буду железом, открывать, доставать деньги. А вы можете пока что-нибудь сказать, надеюсь, связь нас не подведет сейчас.
2: Да, я хочу сказать, любимое Русское радио, с днем рождения, желаю огромного процветания, чтобы еще мы отметили не один ваш юбилей, и 40, и 60 лет, потому что слушатели по всей стране любят вас и слушают и на даче, и на работе, и в машине, и везде, и всегда. Ура, с днем рождения!
1: Ура, с днем рождения! Поздравление принимается, Ирина. Ну что, дарим вам от Русского радио 31 тысячу рублей. Принимаем, отправляем. Я хочу традиционно спросить, на что потратите? Ну, наверное, на какие-нибудь женские штучки.
2: Нет, я куплю садовые качели.
1: Ой, классно как, садовые качели. Ну или можно гамак тоже. Вот сейчас такое время еще, и сентябрь, и впереди, и август у нас еще. Правда ведь, можно еще позволить себе,
2: да,
1: и на качелях, и на гамаке. Ну что, я вас поздравляю, друзья мои. Если не успели дозвониться сейчас, ваш шанс впереди. В следующем часе снова прозвучит праздничный сигнал. Все подробности игры на нашем сайте rusradio.ru. Ну а поздравления далее на Русском радио от Натальи Подольской.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
3: Всем привет, это Наталья Подольская. Если меня спросят, какое радио самое лучшее, я отвечу: конечно, это Русское радио. Спасибо, что вы стали важной частью жизни для каждого из нас. Вы наши главные спутники на музыкальной волне. Желаю вам безграничной любви всей страны. С днем рождения, любимое радио.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: чашскими в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
5: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили дать одиноким родителям налоговый вычет за услуги нотариуса. Согласно инициативе, единственный родитель ребенка младше 18 лет вправе получить социальный налоговый вычет на сумму собственных расходов в размере уплаченной госпошлины или нотариального тарифа. Мера позволит частично компенсировать одиноким родителям расходы на оформление юридически значимых действий. И к другим темам. Передвижные аптеки появятся в труднодоступных населенных пунктах с 1 сентября. В мобильных пунктах будут распространенные препараты. Также люди смогут заказать лекарства, которые отпускают по рецепту. Исключение составят средства с наркотическими и психотропными веществами, а также препараты, требующие особых условий хранения. Приемная кампания на платные места в вузы завершится 30 сентября. Это касается всех уровней высшего образования, сообщили в Миноборнауки. Приемная кампания вузы страны стартовала 20 июня. Публикация приказов для поступающих на бюджетные места по квотам и для олимпиадников состоится 3 августа, для поступающих по основному конкурсу – 7. Ранее стало известно, что 9 вузов-участников пилотного проекта по реформе высшего образования завершили перестройку своих учебных программ. Софеди предложили добавить блюда русской кухни в школьное меню. Инициатива появилась на фоне разработки первого госстандарта на блюда русской кухни, который планируют утвердить до конца года. По мнению авторов идеи, в школьном меню также должны появиться национальные блюда разных народов России, чтобы дети с раннего возраста знакомились с кулинарными традициями страны. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Ну что, посвежало у нас в столице, дождик небольшой прошел, нормальный летний дождь прошел. Хотя сегодня, когда на работу ехал, пытался найти связь между тем, что за окном плюс 31 и нам 31. Ну, связь же очевидная, правда ведь? Но она ведь есть. Нам 31, значит, 2 августа плюс 31. Когда нам будет 32, 2 августа будет 32. Когда будет 33, 33. Ну и так далее. Короче, я, кажется, начинаю понимать, почему десантники 2 августа купаются в фонтанах. Жаркая погода этому способствует и дальше будет способствовать. Заодно и помылся, как говорится, а то воздух еще не везде включили. В общем, друзья, еще раз хочу перечислить сегодняшние праздники. Еще раз всех совсем поздравить. День ВДВ, День железнодорожника, а, конечно, Ильин день, конечно, день рождения русского радио. Не забывайте, что сегодня весь день в праздничном эфире. Каждый час мы дарим 31 тысячу рублей. Иванушки прямо сейчас в продолжении немножко дождливого настроения в столице.
4: Дождь

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: У нас новый глава.
6: Принято решение признать ваше село исчезнувшим.
0: Семейная комедия «Старый орел».
7: Село тут будет, пока я живой, а я буду долго жить.
6: А какая у вас здесь средняя продолжительность жизни?
0: Дом, где тебя всегда ждут. Возрастное ограничение 12+.
7: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
10: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Как говорят, 30 лет жизнь только начинается, а нам уже 31. Значит, мы в самом рассвете сил прошли путь от старых приемников до смартфонов и умных колонок. Но неизменным осталось одно – наша любовь к хорошей музыке. Обещаем не стареть душой, друзья, и ставить только лучшие песни. С днем рождения нас и всех, кто с нами. Я вот вижу, Миша пишет: 31 год русской радио, вы спасаете от нас от тишины в машине. Помогаете не заснуть в пробках и подсказываете, какую песню включить, чтобы все сразу стало лучше. Спасибо вам за плейлист, который самый лучший. Желаем, чтобы кнопки 105.7, ну или какой там ваш диапазон в вашем городе, пишет Миша, нажимали еще 100 лет подряд. Русскому радио 31. 31 год отличной музыки, любимых хитов, хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами. Миша, спасибо, что вы с нами. Ну и я напоминаю, друзья, что мы празднуем вместе сегодняшний день. И каждый час до самой полуночи дарим вам 31 тысячу рублей. Слушайте сигнал в эфире и потом звоните. Принимай.

0: Русское радио. Все будет лето.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: день рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Зиверт. И я хочу поздравить русское радио с днем рождения. Я желаю вам отзывчивых слушателей, и пусть с каждым днем их будет все больше и больше. Хороших артистов, а самое главное, хорошей музыки. Свежих, креативных идей всегда. И самых искрометных эфиров. Обнимаю.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Весь день и весь вечер на Русское радио летят сотни поздравительных сообщений со всей страны и со всего мира. Уже через полчаса они, эти сообщения, прозвучат в столе заказов, но и сейчас кое-что успею. Гузель Юсупова из Уфы пишет: «Принимайте сердечные поздравления, желаю быть на гребне волны, оставаться родной, любимой волной для миллионов сердец. Спасибо, что вы есть». Вот и дальше мне мысль нравится. «С вами слушатели проживают самые яркие моменты жизни, а порой и непростые моменты, и вы помогаете прекрасной музыкой. Это важно». Это важно, Гузель, спасибо, что сказали об этом. Действительно, и непростые моменты мы помогаем пережить. «Желаю творческого долголетия, реализации самых смелых идей, планов, конечно же, чувствует любовь аудитории». Александра пишет: «Русское радио, с днем рождения, творческих успехов, слушателей, преданных всему коллективу, крепкого здоровья. Поздравьте моего мужа, Ваняркина Михаила, с его праздником, днем ВДВ. Ты моя опора и защита». Жена Александра, Ростовская область, Веселовский район. Ну, как и сказал, друзья, через полчаса в столе заказов продолжим. Не забывайте, что в этом часе, в праздничном эфире, каждый час мы дарим 31 тысячу рублей, и можно будет начинать звонить, как только услышите сигнал.
2: Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой.
4: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
2: Русское радио.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Володя Пресняков. Очень хочется поздравить с днем рождения любимую радиостанцию «Русское радио». Здоровья, силы, творчества всем работникам станции. Хорошего настроения, хороших песен всем ее слушателям. А нам, артистам, желаю быть всегда вместе с вами.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Реклама на русском. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
8: Дорогое Русское радио, с вами Максим. Хочу от души поздравить вас с днем рождения. Пожелать вам такого же долголетия, такого же успеха и хорошей музыки.
7: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения.
1: Но главное ресницами не прохлопать, не проморгать и ушами не прослушать сигнал в честь дня рождения Русского радио. Сигнал, после которого можно звонить и получить в подарок 31 тысячу рублей. Дозвонилась из Кинешмы Оксана. Добрый вечер, Оксана. Как меня слышно? Оксана. Вы где? Чё-то не слышу пока Оксану. Ну, давайте еще раз попробуем. Жду 30 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Оксаночка, вы здесь? Ай-яй-яй. Оксана.
2: Да, я
1: вот,
2: здесь.
1: Ну, наконец-то.
2: Здесь.
1: Второй раз вы уже, по-моему, там кнопочки случайно нажимаете. Да. Давайте сейчас аккуратно с телефоном. Ну что, я вас поздравляю, что вы дозвонились на Русское радио, во-первых. Это прям адреналин, правда ведь, согласитесь?
2: Да, звоню с самого утра.
1: Я прям по голосу понял, что вы прям, ох, адреналин. Я хочу вас поздравить. Ну, давайте так, загадочку какую-нибудь, прежде чем я вам 31 тысячу отдам. Можете какое-нибудь сказать слово из 31 буквы? А я подготовился. Ну, вряд ли вы сейчас скажете прям так сходу. Давайте так, смотрите, я-то, конечно, пошутил, но скажу. Автомото-велофото-телерадиомонтёр. Вот в этом слове 31 буква. Я аж сам подпрыгнул, думаю, ой, как здорово. Особенно радиомонтёр вот, в окончании. Ну, ладно, вы можете сказать 31 слово, 31 пожелание, все, что хотите в честь дня рождения Русского радио, а я пошел за деньгами.
2: Ну что же, я поздравляю Русское радио с днем рождения. Желаю процветания, удачи, успеха, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения. И спасибо, что вы радуете нас каждый день и делаете жизнь нашу яркой, конкретно мою. Мое утро, мой день начинается именно с Русского радио.
1: Вот я как раз хотел спросить, а вы обычно в какой обстановке слушаете Русское радио? Вот вы делаете что обычно?
2: Обычно я вяжу.
1: Вяжете? Ой, как здорово.
2: Да, занятием вяжу под Русское радио.
1: На что вяжете? Пинетки, наверное, носочки всякие.
2: Игрушки в основном.
1: А, игрушки. То есть это у вас такое женское хобби, наверное, подработка, приработка и радуете.
2: Ну, да.
1: Класс. Супер. Это, между прочим, надо иметь талант, усидчивость и вообще творческий взгляд. Ну что, Оксана, я вас поздравляю. Мы дарим вам от Русского радио 31 тысячу рублей, они отправляются к вам, и вы можете, ну, я даже, наверное, не буду спрашивать, наверное, пряжа, наверное, спицы, да? Вот вы...
2: Ну да.
1: Вот
2: да.
1: Я угадал. Ну, что, глупый вопрос, ты должен был сам, Сорокин, понять, на что эти деньги пойдут. Все, Оксана, я вас поздравляю, Кинешме огромный привет. Спасибо, что вы дозвонились на Русское радио, как здорово, что у нас такие замечательные радиослушатели. Ну и, друзья, если вы не успели дозвониться, если пытаетесь, как Оксана, сделать это... Шанс еще есть. В следующем часе снова прозвучит праздничный сигнал. Все подробности на русрадио.ру.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
3: Привет, меня зовут Артур Пирожков. Русское радио. Ваше влияние на музыкальную сцену огромно. Вы дали шанс многим артистам, включая меня, раскрыть свое творчество миллионной аудитории и обрести признание. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваше понимание и терпение, за готовность помогать и поддерживать. Желаю Русскому радио новых творческих высот и огромного количества счастливых слушателей.
0: Русскому радио 31.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране вступили в силу поправки в правила обязательной автостраховки ОСАГО. Теперь автовладельцы смогут вернуть часть уплаченной страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала срока страхования. Раньше страховая компания в таких случаях оставляла всю сумму себе. Водителю вернут почти 80% от уплаченной премии. Оставшиеся 20% пойдут на расходы страховщика по ведению дела. В Госдуме предложили заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. Поводом для инициативы стал рост тарифов. По словам парламентариев, некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Законодатели назвали такое повышение несправедливым и отвергли оправдание компаний. В России растет популярность детско-юношеского движения «Юнармия». Начальник главного штаба организации «Герой России» Владислав Головин объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Дагестана. Оно предполагает совместную разработку образовательных программ. Также в Каспийске состоялась военно-спортивная игра «Юнфлот», в которой приняли участие ребята из 15 регионов России. Ранее Головин заявлял о задаче добиться того, чтобы молодые граждане нашей страны определяли себя как патриоты Родины. Россияне в июне направили на досрочное погашение ипотеки рекордные 130 миллиардов рублей. Из них более 70 миллиардов пришлось на полное погашение кредитов, еще около 60 на частичное. Чаще всего россияне досрочно гасят ипотеку со ставкой от 15% и кредиты с высоким первоначальным взносом. Июньский рекорд эксперты связывают со снижением доходности вкладов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мне вот стало интересно, откуда вообще сегодня были звонки и в какие города и регионы отправились 31 тысяча рублей? Значит, читаю. Липецкая область, поселок Ленина, Сургут, Татарстан, Уфа, Москва, Новосибирская область, Киров, Нижний Новгород, Буденновск, Оренбург, Москва, Химки, Ивановская область, Кинешма. Это к разговору о том, кто дозванивается. Все дозваниваются, все регионы дозваниваются. В этом часе тоже обязательно подарим 31 тысячу рублей после специального сигнала, друзья. До того, как сигнал прозвучит, смысла, по большому счету, звонить нету. Ну что, стол заказов начинается. Наконец-то возможность услышать ваши поздравления. Пишет Альбина. С днем рождения, мое любимое русское радио, Динарии и Селин. Привет-привет. Дальше русское радио. Вам большой привет. Ярких эфиров, процветания, благосостояния, верных слушателей. Слушаю вас, пишет Натусечка. 26 лет. А может и больше. Люблю Ангела Димулю. Ты очень красивый. Шикарного жаркого вечера. Это написал Натусечка. Плюс 7-916-003-105-7. Это наши мессенджеры. Пишите, поздравляйте, говорите какие-то уникальные ваши личные чувства, пожелания, связанные с русским радио. Расскажите вообще, как вы познакомились с радиостанцией, какие ваши эмоции, когда вы впервые включили русское радио. Ну, что-нибудь такое интересненькое. Начинаем.
0: Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Стол заказов русского радио.
1: Кстати, в этом часе поздравления прозвучат от Димы Билана, от Мота, от Нюши и Александра Панайотова. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляем вас с 31-летием. Татьяна пишет. Также хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую любимую мамочку и бабушку Рабцевич Людмилу Федоровну из города Шахты. Пусть личное счастье, неукротимая энергия, радость, успехи и крепкое здоровье всегда будут спутниками ее жизни. Дочь Татьяна. Здравствуйте, Русское радио. Кира пишет. Передайте привет Татьяне из Ростовской области, из города Новочеркасска. Татьяна моя мама. Я хочу, чтобы вы ей передали привет. Она будет очень рада. Татьяна очень вас любит и слушает больше 10 лет. Спасибо большое за то, что вы есть. Кира, 12 лет, город Новочеркасск.
0: Реклама на русском. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Дима Билан, русское радио. Вы любовь на миллион. Вы та радиостанция, которая делает музыку по-настоящему всенародной. Каждый раз, когда мои песни звучат в эфире русского радио, я чувствую, что они находят путь к сердцам миллионов слушателей. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня и мое творчество. За то, что благодаря вам моя музыка становится близкой и родной для стольких людей. Русское радио, вы неотъемлемая часть моей истории. И я уверен, что вместе мы создадим еще очень много незабываемых моментов.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но не забывайте, друзья, что кровь закипит совсем скоро. Сегодня на русском радио каждый час до самой полуночи дарим вам 31 тысячу рублей. Следите внимательно. Сигнал где-то рядом, где-то близко. Кирилл пишет из Москвы. Весь день высылаю поздравления. Артем, прочитай. Любимое русское радио. Кирилл, я, мне 14 лет. Нет, Кирилл, тебе не 14 лет. Тебе 15. Объясню почему. Потому что год, пока ты был 9 месяцев в утробе мамы, мама слушала русское радио. Соответственно, 14 лет плюс 9 месяцев, тебе почти 15, понимаешь? То есть ты слушаешь русское радио не 14 лет, а 15 лет. А так вот, сегодня особенный день. Любимому русскому радио исполняется 31. Хочу от всей души поздравить абсолютно каждого, кто причастен к русскому. Спасибо ведущим, вашему позитиву, шуткам, энергии, которая заряжает с самого утра и до поздней ночи. Вы большая семья. 31 — это только начало. Желаю вам бесконечных рейтингов, больше крутых хитов, преданных слушателей. Развивайтесь и оставайтесь номером один. Праздничного настроения. Мы вас любим. Кирилл, а тебе гигантское спасибо за то, что ты 14 лет слушаешь русское радио. Не то чтобы это помеха какая-то, не то чтобы это нечто особенное и уникальное, нет, просто вот ты, Кирилл, и есть наше будущее. Ну что, русское радио, привет из Воронежской области, желаю вам всего наилучшего. Играйте, пойте, дарите нам бодрый настрой, хороших песен, прекрасных исполнителей, дальнейшего процветания, это пишет Любовь. Пусть ваша энергия и позитив заряжает всех любителей радио. МОД продолжает поздравлять.
0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Друзья, всем привет, это МОД. Я от всей души поздравляю русское радио с днем рождения. Желаю крутых эфиров и красивой музыки.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Московском радио продолжается стол заказов. Алексей Власов, наш постоянный слушатель, пишет: «Артем, не устану признаваться в любви к русскому радио. Вы единственное неповторимое. Русское радио – это больше, чем радио. Более 3000 городов. Вселенная! Не иначе. Вы с нами и в радости, и в моментах грусти. Музыка русского исцеляет. Желаю преданных слушателей, как говорили в наши времена, не прыгающих дисков». Алексей, ну еще и бобин пожелайте. Нет, ну правда, бобины – это хорошо, диски тоже замечательно. Я надеюсь, мы на диски не перейдем. Хочется дальше оставаться в MP3. И любимой музыки желаю старой, новой, но всегда любимой. Всем ночникам отдельный привет и море кофе. Всегда ваш Алексей Власов, Степной Пальмир. Ну, я объясню, почему я сказал про бобины и про диски. Дело в том, что Алексей тоже радийщик, помнит вот те старые времена. И русское радио тоже, конечно, когда-то вещало на компакт-дисках. Вот всей той армии слушателей, которые помнят те времена, им тоже отдельный привет и рукопожатие. С днем рождения передаю привет Максиму Дотову, Вячеславу Приватову и Иоанну Овсянникову. Рома Герасимович пишет от Влада из Липецкой области. Еще раз поздравляю.

0: Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105.7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
1: Привет, мои дорогие, это Нюша. Дорогое и самое любимое Русское радио. Ваше имя стало синонимом качественной музыки и отличного настроения. Каждый раз, включая Русское радио, люди знают, что они услышат что-то особенное и, главное, любимое. Благодарю за те моменты радости, которые вы приносите в нашу жизнь, и за все, что вы делаете для нас, артистов и слушателей. Желаю нам только вперед и обязательно вместе.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Ну что, уже через минуту очередной счастливчик, а пока привет отправляется покорителям вечной мерзлоты и вечных пробок мурманским таксистам. Мурманские таксисты, вы единственные, кто может высадить пассажира у аэропорта за 10 минут до вылета, но при этом умудриться проехать на желтый так, что у нас в душе наступает сразу полярное лето. Спасибо, дорогие мурманские таксисты, что возите нас, даже когда навигатор показывает, здесь дороги нет. Спасибо вам большое и мурманским таксистам. Огромный привет. Вообще, всему северу большой привет. Так, у нас сейчас не север, у нас сейчас юг. Евгений из Новочеркасска, очередной счастливчик, который прямо сейчас получит 31 тысячу. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Я не ожидал, что дозвонится парень после трех девушек. Думал, ну точно сейчас девчонка опять дозвонится. И думаю, ну интересно, будет у меня сегодня парень в эфире-то или нет? Просто так вот для поддержания баланса. А то кто-то скажет, что ну вот, одни девушки дозвонятся. Девушки как будто какой-то Сорокин приоритет делает. Как будто парней игнорируют. Не игнорирую. Вот Женя дозвонился, Новочеркасск. Жень, ну я сейчас пойду за деньгами, а ты можешь пока поздравить Русское радио.
2: Хочу пожелать Русскому радио процветания. Ну, уже все многие пожелали всего наилучшего. И чтобы каждый день, не только в день рождения, приятными поздравлениями и пожеланиями для Русского радио был.
1: А скажи, пожалуйста, а ты сам обычно в какой слушаешь атмосфере Русское радио? Где слушаешь? При каких обстоятельствах?
2: Ну, в данный момент я в машине слушаю часто, на работе, если есть возможность, то как бы включаю онлайн Русское радио, потому что сейчас проблемы с интернетом, и слушаю.
1: Вопрос традиционный, который всем задаем, как потратишь 31 тысячу рублей, которые я сейчас вручать буду вам?
2: Ну, как раз вот у дочки и у жены день рождения будет, подарочки какие-нибудь приобрету.
1: Вот сейчас и под эти фанфары прям и как раз вручаю. Евгений, большое вам спасибо. Спасибо за то, что любите Русское радио, за то, что вы с нами, за то, что дозвонились и сказали такие замечательные слова. 31 тысячу рублей официально отправляем в Новочеркасск, всему Новочеркасску, югу. Привет. И здорово, что вы с нами уже 31 год. С наступающим и жену, и дочку. Договорились?
2: Спасибо большое.
1: Вам большое спасибо. Оставайтесь на линии, еще раз кое-что вам скажу. Друзья, если вы не успели дозвониться, шанс еще будет в следующем часе. Ну, финальный сигнал в наш праздничный день. Все подробности игры на rusradio.ru.
0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
1: Всем привет, это Александр Панайотов. Русское радио для меня – это больше, чем просто радиостанция. Это настоящий дом для творчества, где каждый исполнитель находит что-то близкое своему сердцу. И всегда, когда я слышу свои песни в эфире, я чувствую особую связь с вами, нашими дорогими слушателями. Я благодарен русскому радио за эту возможность, которую оно дает артистам. Спасибо за поддержку и веру в нас.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе. Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
1: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, 31 тысяча рублей летает, летает. И в следующем часе она еще продолжит летать. Поэтому все, кто звонил на русское радио весь день, но никак не получалось. Друзья, перед следующим часом, финальным часом, все силы направляем и пытаемся дозваниваться. Кому-то точно еще раз повезет. Тоня пишет из Невинномысска. Привет большой, русское радио, с днем рождения. Ульянушка, желаю вам всего самого наилучшего. Как включила во ВКонтакте русское радио? Все самое лучшее оказалось. Никакое больше и не включается, и не хочу. Включать только вас и слушаю. Ульянушка, спасибо. Милена Федосова. Я хотела бы услышать любимую песню. Передаю привет Оксане, моей маме и бабе Нине. Подала заявку на Антоновку по-русски. Я ваша фанатка. Русское радио. Доброй ночи. С днем рождения. Ну, я уверен, что Антон Юрьев отберет, посмотрит на вашу шутку, и она наверняка прозвучит. Екатерина, передайте привет моей сестренке Настене Лазаревой. Пожелайте ей удачи. Пока мы в отпуске, она будет присматривать за нашим шелопопиком, в скобочках, песиком, Майло. Я тебя очень люблю, сестренка. Вы обязательно подружитесь. Еще не могу не поздравить моего папулю Макаренкова Михаила с днем ВДВ. Помни, ты наш герой. Мы тебя очень любим. Катя из Егорьевска. Друзья, приветов еще миллион. Но я в следующем часе, помимо разных других поздравительных слов, обязательно еще буду читать ваши приветы. Поэтому оставайтесь. Стол заказов завершается, но в следующем часе мы продолжим.
0: Стол заказов русского радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. США оценят перспективу возобновления переговоров по Украине. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, в ближайшие недели будет понятно, возможно ли наладить диалог, чтобы прекратить боевые действия. Ранее Дональд Трамп в полной мере дал понять, что Вашингтон может сыграть важную роль в прекращении конфликта. По мнению американского президента, и Москва, и Киев хотят заключить сделку. И к другим темам. Минтранс упростил правила перевозки багажа и такси в наземном транспорте. Таксопаркам разрешили самостоятельно устанавливать требования к ручной клади. Также с водителями можно договориться по поводу перевозки чемоданов в салоне машины, если они не помещаются в багажник и не создают помех. Кресла-коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно. В стране наблюдается перепроизводство сыра, за которым не успевает потребление. Избыток предложений вынуждает снижать цены, из-за чего многие сыроварни работают в ноль или даже при отрицательной рентабельности. Об этом, в частности, заявили в Национальном союзе производителей молока. В последнее время потребление сыра в стране неизменно растет. Например, по итогам 2024 года фиксировался исторический максимум – почти 8 килограммов на человека в год. Первая магнитная буря августа началась на Земле, сообщили в лаборатории Института космических исследований. По словам ученых, выброс плазмы достиг планеты еще за несколько часов до начала бури. Однако до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только к моменту старта события. Сейчас интенсивность бури колеблется между слабым уровнем G1 и обычным G2. Это шестая магнитная буря за лето. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. День рождения русского радио. Поздравляют звезды русского радио.
2: Я, Валерия, поздравляю любимое русское радио с днем рождения. Русское радио – это традиции, качество. Это любовь на всю жизнь. Я желаю радиостанции многих, долгих, ярких лет жизни. Всегда ваша.
0: Русскому радио 31. 31.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: 31 год Русскому радио, а я помню, когда нам было 28, три года назад угораздило меня на странице ВКонтакте у себя написать что-то вроде «Представляете, когда мы перевалим за 30, какой будет кипиш?» И тогда я написал «Надеюсь, нас не заставят отжиматься 30 раз на камеру». А сегодня слушательница мне пишет: «Ну что, Сорокин, как успехи-то с отжиманиями в честь того, что Русскому радио 31?» Ну то есть логика простая. 31 год – 31 раз отжимайся. Будет 32 года, 32 раза отжимайся. Ну, хорошо, положим, 20 я отожмусь легко, а вот 31, не знаю, не пробовал. Надо будет попробовать, друзья. Ну что, уже в этом часе мы с вами последний раз в этом году разыграем 31 тысячу рублей. Ждите обязательно сигнала. Я же, как и обещал, буду, ну, в качестве постскриптума дочитывать приветы, сотни приветов, тысячи приветов, которые были в столе заказов. Ну вот Соня, например, пишет: «Привет из Санкт-Петербурга. С днем рождения, Русское радио. Желаем, чтобы ваш хит-парад бил все рекорды, а мы продолжали подпевать вашим песням. Пусть в эфире всегда будет только золотой состав. Передайте привет Семену Позину и для нас включите хорошую песню». Денис Белов пишет: «Еще раз с днем рождения. Наша компания только что приехала с Герваса, Республика Карелия. 4 дня на природе. Может, мои поздравления не пришли? Всех благ, любимой радиоволне, на связи Дэн». И Денис еще прикрепил палатку, речку. Ой, как здорово, ой, как здорово. Денис, приветы пришли, поздравили. А сейчас поздравит Ирина Дубцова.
0: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Любимое, дорогое, самое лучшее в мире Русское радио, с днем рождения. Спасибо вам огромное за то, что столько лет вы делаете счастливыми и своих слушателей, и своих артистов. Спасибо, что столько лет я с вами. Надеюсь, еще как минимум столько же. Я поздравляю всех слушателей, всех работников Русского радио. С днем рождения. Будьте счастливы, процветайте и живите еще долго-долго.
0: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

0: когда видишь число, думаешь, что за ним скрывается. 31 сегодня в Русском радио. Я подобрал для вас всякие интересные факты про число 31. Ну, значит, чтобы понять вообще, как нам теперь жить-то, когда нам 31. Ну, например, жить с мороженым. Вот, оказывается, один всемирно известный мировой бренд мороженого, естественно, я и не буду его называть, он основан на идее, что у человека должен быть выбор каждый день месяца. Поэтому у них есть 31 вкус. По одному на каждый день. Или вот еще, например, совершенно другой факт. В Голливуде существует такая пасхалка, такая идея, точнее так, такой слух, что во многих фильмах Стивена Кинга фигурирует номер 31, номер комнаты или номер автобуса. Сам Стивен Кинг признавался, что это число его любимого бейсболиста Дэйва Стюарта. Во Франции, оказывается, есть старинная карточная игра 31, которая была популярна при дворе Людовика XIV. Цель игры — набрать ровно 31 очко в картах. Если у игрока больше, он проигрывает. Ну и вот следующий факт мне очень нравится. Средняя длина яйца страуса — 15 сантиметров, диаметр — 13 сантиметров. Но чтобы вылупиться, страусенку нужно провести внутри скорлупы ровно 31 день. Это инкубационный период у некоторых подвидов. Ну что, мы тоже с вами вылупились. 31.
1: День рождения Русского радио. Поздравляют звезды Русского радио.
2: Всем привет, друзья! Это певица Ёлка. Ребята, как же здорово, что все эти годы вы делаете нашу жизнь ярче, веселее, а главное, музыкальнее. Желаю вам море энергии, чтобы продолжать зажигать и радовать всех вокруг. Счастье есть, когда ты здесь. Именно это я чувствую, когда включаю Русское радио.
1: Русскому радио 31. Отмечаем

0: этом часе на крыльях кому-то прилетит пачка тысячных купюр. Не забывайте, друзья, что каждый час до полуночи в честь дня рождения Русского радио мы дарим по 31 тысячу рублей. В этом часе финальный подарок. Ну, еще на крыльях любви весь день летят ваши поздравления. Совесть, конечно, мучает, что все невозможно прочитать, но что ж поделаешь. Стараемся, стараемся. Вот Татьяна пишет: добрый вечер, дорогой Русское радио. Привет, Артем. Поздравляю всю команду вашу с днем рождения. Желаю счастья, любви, верных и благодарных слушателей, больших творческих успехов, процветания на долгие-долгие годы. Спасибо вам за неиссякаемый позитив. И также поздравляю всех с днем святого пророка Ильи. Всем добра, мира. Татьяна Балашиха. Сергей, поздравьте всех железнодорожников с профессиональным праздником. Всем зеленого ВЧД-27. Сергей. Еще Татьяна пишет: поздравляю вас с днем рождения, Русское радио. Любимое радио моего младшего сына, который знает всех ведущих, все программы, мечтает со всеми вами познакомиться. Спасибо, что поднимаете нам настроение. Хорошо везде, где вы есть. Желаем вам успехов, вдохновения, таких же верных слушателей, как мой Артемка, пишет Татьяна. Так, я, Артемка Сорокин, с вами еще полчаса, потом Миша Набоков вслед за мной последует. Пока же Дмитрий Колдун со своим поздравлением.
1: День рождения Русского радио! Поздравляют звезды Русского радио!
2: Дорогие слушатели Русского радио, это Дмитрий Колдун. Русское радио стало неотъемлемой частью моей творческой жизни. Я помню, как впервые услышал свои песни в эфире, и это было незабываемое чувство осознавать, что моя музыка находит отклик в сердцах тысяч людей. За эти годы наша связь только укреплялась, и я бесконечно благодарен Русскому радио за ту поддержку, которую оно оказывает мне и многим-многим другим артистам. Это не просто радиостанция, это целый мир, в котором живут музыка, эмоции и мечты. Благодаря Русскому радио многие артисты нашли свою аудиторию, а слушатели – любимых исполнителей.
1: Русскому радио 31. Отмечаем вместе.

Русскому радио 31. Прямо сейчас дозвонитесь первым на номер 8495-995-105,7. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 000 рублей.

0: Русское радио. Русское радио. С днем рождения!
1: Ну что, из 465 тысяч, которые мы сегодня планировали подарить, вот в общем, в нашем подарочном мешке, осталось 31 тысяча. Я вот думал, ну кто же дотерпит-то почти что до полуночи, кто же будет сидеть-то слушать русское радио? И как вы думаете, кто? Это Анастасия из Твери. Настя, добрый вечер. Доброй ночи почти что уже.
2: Да, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вы полуношница, не спите. Захотели все-таки от нас забрать эту 31 тысячу, да?
2: Да, все верно.
1: Все верно, ну и правильно. А чего? Русское радио раздает, надо пользоваться возможностью. А как у вас дела? Чем занимаетесь в данный момент?
2: Готовим кушать, готовимся к рабочей неделе.
1: И попутно слушайте русское радио. Я прошу вас сказать нам какие-нибудь хорошие, добрые слова в честь 31-летия.
2: Хотим поздравить весь коллектив русского радио с этой прекрасной датой. Мы почти с вами ровесники, я чуть-чуть на год постарше. Вот, мы в прекрасное время успели пожить. Надеюсь, что все дальше также будет отлично и хорошо, как русское радио вещает. А также очень хотелось бы сказать большое спасибо русскому радио. В 2024 году, вроде бы не совсем недалеком, вы нам сделали неимовернейший большущий подарок. Подарили билеты с супругом на концерт «Лужники. Руки вверх».
1: Да. Это
2: было
1: что?
2: Прям незабываемое впечатление. Да, и вот сегодня нам повезло, мы смогли опять же до вас спустя 2 года дозвониться.
1: Ничего себе, вот это совпадение. Ну, вам везет вообще. География у нас сегодня прям, вот я смотрю, из каких городов нам дозвонились, география, вся страна, и вот Тверь под конец дозвонилась. Ну что, Анастасия, дорогая, я хочу вас поздравить. Этот грандиозный подарок от русского радио, 31 тысяча рублей, официально отправляется к вам. Все, наш мешок пустой уже. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы все эти годы с нами, за то, что вы любите русское радио, за то, что вы дозвонились последний, подвели некоторые итоги, опустошили наш мешок подарочный. Я желаю вам всего хорошего, семье вашей всего замечательного, и продолжайте быть с нами. Договорились?
2: Да, большое спасибо.
1: Куда потратите, кстати, денежки-то? Глупый вопрос по нынешним временам, но тем не менее.
2: У моего любимого брата Артема скоро будет 18 лет, и мы хотим всей семьей поехать как раз-таки вот в Москву на остров мечты, чтобы отлично провести время.
1: Ну, добавите 31 тысячу к копилочке в путешествие, там гостишку. На гостишку как раз должно хватить.
2: Да, большое вам спасибо.
1: Спасибо вам большое, Настя. Всего вам самого доброго. Твери, большой привет. Ну, а мы с вами, друзья, понемножечку будем уже закругляться. Мишу Набокову хочу передать слово. Миш, ну что, давай подведем итоги. Скажем спасибо всем, кто сегодня марафонил тут вместе с нами.
3: Спасибо огромное. Если честно, Артем, я думал, что по-дружески ты как-то хотя бы пятихаточку...
1: Извини, Миша.
3: Блин, не получилось. Ну ладно.
1: В этот раз не получилось.
3: Кроме шуток, всем спасибо, конечно. Это было очень круто. Зашкаливаю, даже не знаю. Хочется уже, наверное, танцевать.
1: Да,
3: скорее
1: вот ты видишь,
3: всего.
1: Я уже Марфу включил.
3: Ты молодец, что ты включил, поэтому продолжай.
1: Все, я желаю тебе хорошей ночи. Если
3: спасибо.
1: Будет желание, тоже продолжай поздравлять. Там приветов накопилось столько, что на неделю еще хватит. Все, друзья, Миша Набоков далее с вами. Я Сорокин убегаю.
3: Давай, пока, танцуем.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Жесткий норматив 15 минут на прием пациента не имеет смысла. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает телеканал 360.ru. По его словам, продолжительность консультации должна зависеть от конкретного случая. Один пациент приходит повторно, другому требуется подробный осмотр и сбор информации. Поликлиники смогут гибче составлять расписание, в том числе с помощью предварительных опросников. В Ростовской области обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала неблагоприятная обстановка в ряде регионов. Об этом рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Беждов. По данным Ростовского гидрометцентра, по данным синоптиков, почвенная засуха сохраняется в Семикаракорском и Веселовском районах. Ранее о риске введения ЧС сообщала министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко. Сильный ветер и ливень, которые накрыли Ростов на прошлых выходных, повредили стадион «Ростов-Арена». Из-за ремонтных работ провести матч третьего тура 8 августа в Донской столице не получится. Было решение перенести игру. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов». Игра пройдет в Москве 8 августа. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС, уточнили в пресс-службе клуба. Почти 60% интернет-пользователей в России пользуются нейросетями как минимум один раз в неделю. Такими данными поделился Всероссийский центр исследования общественного мнения, пишет «Парламентская газета». Респонденты активно осваивают искусственный интеллект. Только за последние полгода доля россиян, имеющих опыт использования нейросетей, выросла с 73% до 78%. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как же нам всем сегодня повезло, потому что, во-первых, несмотря на день рождения Русского радио, я, Миша Набоков, все еще нахожусь в ясном уме, а после той суммы, которую мы разыграли вчера, это было сложно, поверьте. А во-вторых, только нам решать, уже наступил понедельник или воскресенье все еще продолжается. Давайте проголосуем прямо сейчас. Поднимите руки, кто хочет продолжать отмечать наш день рождения. Так, я вижу лес рук, единогласно. А теперь такой вопрос. А кто хочет продолжать отмечать наш день рождения, но уже без подарков? Какие все молодцы, а? Так, кто опустил руку?
1: Найду

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я, кстати, сейчас вспомнил, когда впервые приехал в Москву на Русском радио, очень волновался, переживал, а потом понял, что нахожусь на Хорошевской улице, и на здании я увидел огромные буквы «Все будет хорошо». И вот эти самые волшебные слова меня действительно успокоили. У многих возникает вопрос, когда все будет хорошо? Наверняка, да, друзья? Прямо сейчас я впервые и абсолютно точно могу дать ответ на этот вопрос. Скоро.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я уверен, наш день рождения запомнится вам надолго. Я вот сейчас вспомнил свой такой самый яркий праздник, когда мне в детстве подарили печатную машинку. Представляете, я с утра до ночи печатал рассказы. Один из них назывался «Зловещие очки». В общем, по сюжету герой нашел на пляже солнечные очки, надел их, и взгляд на мир изменился. Это был такой триллер. Сегодня я бы написал другой рассказ. Представьте, герой на пляже находит открытку, а на ней написано: «С днем рождения, Русское радио, все будет хорошо».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Продолжаем отмечать наш день рождения. Вот как раз сейчас официальная часть уже давно прошла. Можно, как говорится, притушить свет, сделать погромче любимые песни, набраться смелости и, наконец-то, подойти, например, к той самой девушке, которая тебе так нравится, или к своей супруге, и сказать те самые заветные три слова. «Ты меня уважаешь».
1: Новая песня на русском.
2: Привет, я

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимые.
3: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Сегодня в такую чудесную праздничную ночь я сделаю все возможное и невозможное, чтобы вы улыбались и у вас было классное настроение. И если для этого придется вас защекотать, например, поверьте, я это сделаю. Так что, как говорил мой дед, у меня сегодня праздник, поэтому все улыбаются и радуются.
1: Мне нужна

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Каждый по-своему зажигает в день своего рождения. Ребята, например, из мединститута до потери пульса, физики из политехнического до потери сопротивления, математики в ноль, электрики до отключения. Выбираем, что нам сейчас ближе. О работе в любом случае мы пока не вспоминаем. Если что, официальное разрешение на отгул у нас есть. День рождения Русского радио, в конце концов, да еще и с подписью Юлии Савичевой.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна, ну конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучше.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И снова праздник. Что называется, сколько можно, да? Столько, сколько нужно, друзья. Не опять, а снова. Самый, что и на есть, праздничный стол заказов на русском радио. Кто не успел вчера по каким-то причинам, мы всех записали поздравить русское радио. Пожалуйста, у вас есть шикарная возможность сделать это прямо сейчас. Лучше поздно, чем никогда, что называется. А если еще вдруг у вас что-то приятное сегодня произошло или происходит, или произойдет, это будет вообще классно, тоже обязательно с нами поделитесь радостью. Пишите в официальные группы Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях, пожалуйста. А мы пока исполним ответственную роль подтанцовки Сергея Лазарева. Так, собрались с правой ноги и...

0: Ну, а мы танцуем, потому что, во-первых, стол заказов в Тарасском радио, во-вторых, нам уже 31 давно. И, в-третьих, Виктория написала: «Доброй ночи, огромный привет». Она передает всему своему прекрасному коллективу, особенно, конечно же, бригаде номер один, и всем коллегам прекрасного настроения желает. И отлично отработать ночную смену. Пишет: «Вы большие умнички. Мастера Александра с прошедшим днем рождения. С удовольствием поздравляем. Успехов, здоровья, всех благ. Всем-всем-всем огромный привет. И веселую песню просит колесник Виктория из Беларуси, из Минска». Виктория, я вам так скажу. Веселая песня – это не проблема, если есть легендарная белорусская колбаса. Я думаю, мы договоримся.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит.

Возвращаемся в стол заказа в Тарасском радио. И чувствуют, я бы даже сказал, чуют наши статисты. Поздравления. Они уже аплодируют. И ребята натасканы у нас. Цитата. Процитирую сообщение. Поздравьте моего старшего брата Александра с днем рождения. Здоровья, успехов ему от сестры Марины. Город Артем. Эх, если бы еще именинника Артем звали. Представьте, как было бы вообще красиво, да? И город Артем, именинник Артем. И Артема Качера еще бы послушали. Но это вообще, это слишком, друзья. Поэтому лучше враг хорошему. Я считаю так. У нас тоже все шикарно, в принципе. Город Артем, именинник Александр. А послушаем Владимира Преснякова.

Что я могу сказать? Сегодня не грех. Все-таки день рождения Русского радио. Не каждый день такое случается. Евгений, поздравляю всех. Также железнодорожников, между прочим, с их профессиональным праздником. Отдельный привет смене номер 3, которая сейчас трудится на железнодорожной станции Елец, принимает и отправляет поезда, следующие на юг России. Здоровья, благополучия, адекватного начальства и достойной заработной платы. Привет Томе и Маше. Удачной и продуктивной ночной смены, девчонки. А Томе классного отпуска в дальнейшем. Доброй ночи всем от Жанны и Александры Сергеева Посада. Цитата. «Мы выбрались на лесное озеро на ночную рыбалку. Пережили грозу, ждем рассвет. Удочки закинули, ждем поклевку. Пожелайте нам, чтобы рыбка ловилась большая и маленькая. Всем добра». В смысле... А Жанна, Александра, вы же на рыбалке. Какая рыба? Зачем она там нужна?

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Привет, летит из Кузбасса всем россиянам. Наслаждайтесь жизнью, всем всех благ, хорошего дня. Сергей, Новокузнецк. Огромный привет, нам из Татарстана прилетел. Цитата, передайте, пожалуйста, на всю страну. Для Альфиюшечки, ты невероятный, тебя очень-очень люблю. Просто знай, что ты совсем справишься, ты классная, и у тебя все обязательно получится. Улыбайся, все будет хорошо и даже лучше. Привет всем рыбакам от Ивана Мельникова. Рыбакам, причем Рублевки. Какую рыбу они там ловят, мы знаем. Кстати, рыбаки не просто так активизировались, потому что мы уже закинули наши музыкальные сети. И, кстати, очень редкий экземпляр попался. По латыни звучит так: «Димус Биланус».

Ну вот, ну наконец-то. Наконец-то мы дождались. Данила Жомова, 25 лет, город Петрозаводск. Цитата, процитирую, сообщение, дорогое русское радио. Я от всей души вас поздравляю с 31-летием. Желаю, чтобы во всех ваших российских социальных сетях велась круглосуточная прямая видеотрансляция из вашей студии. Без всяких пауз, стопов, сбоев и задержек, чтобы, внимание, моя сочиненная музыка попала в эфир. Данил, не знаю по поводу сочинительства, но менеджер по продажам у вас бы получилось. Такая реклама вклинилась просто прям как по маслу. Долгих лет процветания и всего самого наилучшего. Очень хорошо помню, пишет Данил, те времена, когда я еще учился в школе, на каких-то уроках слушал, со временем перестал слушать, но в прошлом году возобновилось прослушивание через интернет. Привет, поздравления. А еще мы поздравляем с прошедшим днем рождения знакомую Данила Юлию. Желаем, чтобы у нее на телефоне очень хорошо продолжала играть музыка, чтобы они вместе слушали. Всего самого-самого доброго. Данил, очень классное поздравление. И не кто-нибудь, между прочим, а сама Ани Лорак проснулась, причесалась, накрасилась и прямо сейчас споет для вас песню.

тут неожиданно снова поздравление. Денис поздравляет нас с днем рождения. Спасибо большое. Очень приятно. Передает привет из Ельца. Всех железнодорожников и причастных с наступившим тоже праздничком. Быть добру. С добрым утром, Иркутск. Всем отличной рабочей недели. Это написала Марина. И вот это я понимаю, да? Настрой. Не то, что я тут весь расслабился и все такое. Человек уже заряжен. Он уже настроен на рабочую неделю, но тут выходит Дмитрий Колдун, и всего этого как не бывало.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
3: Опять у

0: при этом пока все. В следующем часе мы продолжим отмечать, конечно же, наш день рождения. Его такую самую приятную неофициальную часть. Так что можно уже наконец-то снять галстуки. Я думаю, рубашку тоже можно. Да и брюки, в принципе, уже и ни к чему. А вот носки. Носки мы оставим, потому что это святое.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
1: Русское радио.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
1: Только любимое. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, один знакомый вот недавно решил тоже порадовать на день рождения свою супругу. Заказал ей огромный торт. Кондитер его спросил, какую надпись сделаем. И муж объясняет. Значит, так, напишите, пожалуйста, сверху «Ты не стареешь», а снизу «Ты просто становишься лучше». Хорошо? Хорошо, без проблем. И в кульминационный момент, представьте, все гости собираются вокруг торта, выключается свет, открывают его, включают свет, читают «Ты не стареешь сверху, ты просто становишься лучше снизу».